Там кроме нас никого нет. Я от всех устал, ты прешь меня как кристалл. Мой любимый цвет твоих глаз, меня сегодня он

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.
2: The only one thing, you know how to cook. I'm sure she's sick of it, but still says it's good.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно! Спорт, тренировочка!
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на первом.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. People in the crowd, grab a partner, take it down.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

0: новости.
1: Американские военные нанесли удары по катерам «Ксир». Подробности через несколько секунд. Здравствуйте. Сегодня вторник, 26 мая. В Израиле ровно 7 часов утра. Первый на сегодня выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Американские военные заявляют, что нанесли удары на юге Ирана по целям, включая катера, пытающиеся установить мир и по местам мины и по местам запуска ракеты, назвали это оборонительными действиями. В заявлении центрального командования говорится, что удары были направлены на защиту наших войск от угроз, исходящих от иранских вооруженных сил. Центральное командование продолжает защищать наши войска, проявляя сдержанность во время продолжающегося режима прекращения огня, заявил капитан ВМС Тим Хокинс, представитель центрального командования. По неподтвержденным сообщениям из Ирана, четверо членов корпуса стражи исламской революции были убиты в результате американских ударов по Бандер-Аббасу. Госсекретарь Марко Рубио настаивает на том, что заблокированный Ормузский пролив будет вновь открыт так или иначе, потому что он должен быть открыт, заявил Рубио журналистам в индийском городе Джайпур, где он находится с официальным визитом. По его словам, сделка с Ираном все еще возможна, несмотря на новые американские удары, которые ставят под сомнение хрупкое перемирие. Сегодня в Катаре состоялись переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса. Я думаю, что будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе, поэтому это займет несколько дней, подчеркнул госсекретарь. Цена на американскую нефть упала более чем на 5%, несмотря на то, что вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану. Цена снизилась до $91.33 за баррель. Тем не менее, Североморская нефть марки Brent подорожала на 1,6% до $97.68 за баррель. Вчера цены на нефть упали ниже $100, поскольку инвесторы повысили ожидания открытия Ормузского пролива после появления признаков того, что Вашингтон и Тегеран приближаются к соглашению. Пресс-служба армии обороны сообщила, что после оценки ситуации командование тыла обновило инструкции для населенных пунктов, находящихся на линии противостояния с Хизбаллой. Инструкции вступили в действие сегодня в 6 часов утра и будут действовать до 20.00. Новые указания также распространяются на населенные пункты Мирон, Байохай, Ор-Аганус и Савсуфа. В указанных районах будет действовать режим частичной активности. Собрание разрешено там собираться до 50 человек на открытой местности и до 200 в помещении. Образовательная деятельность без изменений. Впрочем, главы местных советов решили, что сегодня на границе занятия проводиться не будут, кроме учреждений специального образования. Главы местных советов возмущаются, что государство не обеспечивает им безопасную жизнь посредством военной оккупации 10-километровой зоны в Южном Ливане, требует не вывода войск и мирных переговоров с Ливаном, а решительных действий и военного разгрома Хизбаллы. В ночь на 26 мая в Раате в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен 23-летний парень. Раненый доставлен в больницу Сорока в Бейершеве. Полиция проводит расследование. За 2 недели до старта чемпионата мира по футболу компания ЕС провела пресс-конференцию, на которой присутствовали популярнейшая в Израиле певица Ноа Кирилл и ее муж, вратарь футбольного клуба Саутгемптон Дан Перц. На пресс-конференции было заявлено, что зрители Мундиаля на платформе ЕС Плюс могут смотреть матчи в режиме реального времени без задержек трансляции. Также ЕС представила ЕС Сплит, инновационную разработку, позволяющую пользователям ЕС Плюс одновременно смотреть 2 телеканала на одном экране, что позволит болельщикам следить сразу за 2 матчами, идущими параллельно, без необходимости постоянно переключаться между каналами. В компании отмечают, что решение стало ответом на пользовательские привычки израильтян. Согласно опросу, около 50% зрителей переключают каналы во время матча, чтобы следить за развитием событий. Как заявил в этой связи генеральный директор ЕС Илан Сигаль, начинающийся через 2 недели Мундиаль, зрители его компании будут смотреть с таким качеством, которое израильский рынок ранее не предлагал. Ну что ж, поживем увидим. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня вторник, 26 мая, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бейершеве 27. Вы слушали первый на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного трудового дня.
0: Прогрев шоу на первом.

cyanide to everyone. Dr. Love, well, we got love, yeah.

0: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 8 минут утра. У нас 26 мая на календаре. 2026 год, соответственно, не только на носу, но уже на голову сел. Уже не знаем, куда от него деваться. Первое радио 89.1 FM и, конечно же, прогрев-шоу с Крис Кипнис.
1: Наидобрейшее всем утро, кстати. Вот только сразу говорю, вы оба два, это Андрей Ежов и Лена Семенова, молчите. Какая красивая дата. 26-5-26.
2: Боже мой,
1: теперь делайте с этим, что хотите. Но еще раз говорю, вы оба два, Андрей Ежов и Лена Семенова, которые ведут тоже вместе со мной на первом радио прогрев-шоу, молчите.
2: А вот доброго утра всем, да.
0: Привет, скажи, а как ты думаешь, Лен, есть ли некрасивая дата?
2: Есть ли некрасивая дата?
0: Вот прям.
2: Слушай, наверное, мне кажется, нет, и вообще все зависит от внутреннего настроя человека. Вот ты говоришь, что год уже там типа на голове и все такое прочее.
1: Нет, есть.
0: Это сейчас сказала... девушка,
2: Кристина, которая
0: две минуты назад говорила, хочу умереть.
1: Да. Есть некрасивые даты.
2: Ну, например?
1: Например, такие, что там у кого-то это связано со свадьбой, а потом они разводились. А у кого-то с разводом они не хотели разводиться. Кто-то, например, не поступил в институт. Дату запомнили, соответственно, что она некрасивая.
2: Ты знаешь что, Крис, я тебе открою тайну. Дело в том, что вот человеческая память — штука очень избирательная. И вот,
1: скажи об этом Козерогу.
2: Да?
1: Они детально все помнят.
2: Козерог, заходи.
0: Слушайте, интересно, как люди натягивают сову на глобус для самих себя и усложняют таким образом сами себе жизнь. Вспомните вот этот вот целый челлендж, из-за которого можно сойти с ума, как назвать ребенка.
2: Сойти с ума.
0: Да, и каждый раз ты пытаешься назвать ребенка там... А давай, Дмитрий, да нет, слушай, у меня знакомый Дмитрий, он голый сигал с пятиэтажки в сугроб.
2: Слушайте,
0: нет.
2: Ребята.
0: А там, Никита вообще, зачем человека называть Никита? Там начинаются такие дрязги.
2: А я, например, для своего ребенка выбирала имя образом следующим. Когда мы поняли, что у нас будет мальчик, вот, я просто взяла, мы спорили очень долго и практически до этого самого, до хрипоты и все такое прочее. То есть мой муж хотел это, я хотела вот это. Там люди вокруг говорили, надо вот так, потому что вот это в тренде. Я пошла в библиотеку, я взяла книгу. И листала книгу, читала, зачитывала эти самые, зачитывала имена. И когда я прочитала «Михаил», мой ребенок в животе стал толкаться так, что просто я думала, он мне ребра нафиг
0: сломает. Слушай, может, он кричал...
2: Ничего подобного.
0: Как в клетке, знаешь?
1: Пожалуйста.
2: Да.
0: Пожалуйста, нет.
1: Нет, пожалуйста,
2: короче говоря,
1: он стал
2: так реагировать, что все, будет Михаил. Вот поэтому у меня вырос Михаил.
1: А
0: ну,
1: вот,
0: класс.
1: Подожди. Класс. А вот смотри, на самом деле это очень хитрая штука. Угу. Смотри, муж же не чувствует, да, что происходит внутри. Угу. То есть может там, когда, если, ну, на некоторые фотографии или там видео, где там ручка ребенка, я просто мамой стану. Поэтому у меня лапка. Ну, я же котёнку села. Поэтому у меня лапка, усики, вот это вот все. И толкается. А по сути, доказать же ты не можешь о том, что ребенок там, ты вот говоришь, так стал толкаться, что думала, что он тебе ребра сломает.
2: А там, знаешь что, там просто было видно, насколько вот он начинает барабанить этим сам, и прям живот вот...
0: Там аж отпечаталось, знаешь.
1: Я к тому, что это на самом деле очень удобная штука. Мой ребенок сейчас очень против. Там, принеси мне, не знаю, кальмаров, причем я не хочу, чтобы ты их купил, я хочу, чтобы ты их украл.
2: Так, принеси мне не кальмаров, а музыку.
0: Музыка, слушай, музыку не надо нести, она уже здесь. Называется «Девочка так мечтала». Поет Маша Шейх.
1: Да, божечки, кошечки.
2: Только не плачь.
1: Надо.
0: Сейчас, Кристин.
1: А.
0: Маленький котенок. Через 2 недели.
1: Став. Девочка, став.
0: Научись произносить эту породу правильно.
3: И это

0: Прогрев шоу на первом.
1: В этот день?
2: Где-то я это уже слышала, ну, честное слово. Ну, нет, ну,
3: нет. Это же последний звонок.
4: Но сегодня, дорогие друзья, именно 26 мая официально является днем праздника последнего звонка.
3: А ты это ставишь то, что первый звонок. Ты мелодии отличаешь
4: последний
3: вообще?
4: Звонок.
2: Нет, это последний звонок.
3: Это да, наоборот, да. учат в школе.
4: Какая
3: нет?
4: разница и на первом, и на последнем звонке, как будто они постоянно меняют мелодии.
3: Не знаю, в моей школе
2: ладно,
3: меняли.
2: Ладно, неважно, все, выключай, мы уже поняли.
3: А вот смотрите, 26 мая вредная. В 1679 году в Англии принят закон о неприкосновенности личности.
2: Опаньки, это вот там вот... Ты соблюдай, ты пожалуйста, мои
3: тронула
2: личные...
3: Тронула меня, я не трогала тебя.
2: Соблюдай
3: тронула.
2: Мои личные границы.
3: Да, да. Да, да, да.
4: Я считаю, что, знаешь, как это бывает, что иногда вот хочется не сдержаться, а вот как сдержаться?
2: Хочется не сдержаться, значит, надо сдержаться. Надо взять себя в руки.
3: Нет, хочется. Подожди, я тебе отвечу. Хочется сдержаться и не можешь, иди спать.
2: Какой хороший совет.
4: Я сейчас представляю, значит, контрольная или диктант. Вечерело близ церкви. С красной строки, Петров, вечерело близ церквушки. Я спать.
3: Ну так же не получится. Дракулы, а рядом в Удмуртии день бабушки.
4: Связано ли это?
3: Связано.
4: Вопрос, как Удмуртия рядом находится с Трансильванией. Ну ладно.
3: Слушай, ну кто куда переехал?
2: Слушайте, а еще, ребята,
4: почему рядом-то?
2: Сегодня Всемирный день рыжих.
3: Да.
2: Вот. Это, между прочим, кстати говоря, повод, потому что вот чисто рыжие люди с чисто вот таким рыжим цветом волос вот сейчас редкость. Уже, мало того, что редкость, они исчезают и говорят, что к 2200 году на Земле, как и блондинов, рыжих будет очень-очень мало.
4: Так их и так мало.
3: Какая
2: я
3: печалька.
2: Понимаю, будет еще меньше.
4: Что а знаете, что
3: делать?
4: Есть целый праздник рыжих, который проходит,
2: да?
4: в Шотландии,
2: да,
4: и там
2: да,
4: прям
2: да,
4: собираются
2: да, ага.
4: огромное количество людей. Кстати, друзья, день праздник большого напора.
2: В смысле?
3: Это когда в кране хорошо льет вода.
4: А может быть, это когда на тебя напирают.
5: Или тогда, товарищи, упремся всем нашим заводам.
3: Нет, я думаю, смотри, у меня такое ощущение, что мне что-то... Вы меня нормально
2: слышите? Упремся всем нашим заводам?
4: Мы тебя прекрасно.
2: У меня
3: как будто бы что-то либо с микрофоном, либо с наушниками.
2: Пятилетку в два года. У нее у тебя у одной, у меня тоже так же.
3: Короче, я думаю другое, что, смотрите, с водой на земле становится, как, ну, определенные... Байот, да, как у нас здесь в Израиле принято говорить. И поэтому отмечать день хорошего напора, это прям скоро станет каким-нибудь всемирным праздником для всего человечества. Когда ты пойдешь в душ, а на тебя там будет, ну, не литься вода, а капать.
2: Ну,
3: и
2: да.
3: когда пойдет большой напор,
2: а такой, вот это раздражает,
3: спасибо!
2: Кстати.
3: Спасибо!
2: Раздражает, когда да. вот напора нет,
3: да.
2: абсолютно.
3: Да.
2: Хочется
3: да.
2: побольше, побольше, побольше.
4: А вот что хуже, по-вашему, девочки, когда плохо льется или когда плохо сливается?
2: Ну, начинается.
4: Да нет,
2: вот
4: без второго
2: вот...
4: дна.
2: Угу.
4: Я тебе клянусь, без второго дна.
3: Лучше, когда ты с утра можешь себе позволить черничный чизкейк, потому что в США
2: да,
3: это отмечается.
2: Да, я тоже хочу.
3: День бумажных самолетиков, опять же, где? США.
2: Да.
4: В Уругвае.
3: Подожди, я США доделаю, ну прости, ну я США делаю. День вишневого десерта, вот теперь тебе
2: то
3: слово.
2: То есть черничный чизкейк и вишневый десерт. Это вообще вот
3: ням-ням.
2: Что это?
4: В Уругвае. 86 лет, как отмечают День книги, дорогие друзья.
3: Очень
4: сейчас
3: хорошо.
4: Сейчас мы пренебрегаем этим источником информации. Mm-hmm. И суть в том, что это даже не сколько источник информации. Это источник и, как это, культиватор вашего мышления. Оно усложняет ваше сознание, в отличие от того же YouTube, который мы тоже все любим посмотреть, к сожалению или счастью.
2: Наверное, все-таки к сожалению, потому что мне кажется, что извините, я сейчас буду душнить. Во времена, когда... было модно читать книги, и нужно было читать книги, когда не было еще вот, ну, такого распространения всемирной, да, глобальной сети. Мы шли в библиотеки, мы сидели за энциклопедиями, мы читали вот эти вот все статьи, мы писали всякие рефераты от Рокки.
3: На секундочку.
2: Вот, и это было очень круто.
3: А я, знаете, ребят, вот здесь смотрю, значит, в Грузии сегодня День независимости, и, значит, там вот есть один тоже, ну, короче, в Армении и в Грузии тут интересные такие праздники, но дело не в этом. Я смотрю на то, как здесь написано на их языке. И я поняла, что в детстве я, походу, узнала армянский либо грузинский. Потому что мои письменя...
2: Письменя?
3: Нет, письменя именно, ну, в детстве же. Если я где-нибудь найду, может быть, показать кому-нибудь, может, я там какие-нибудь доклады писала, сама об этом не знаю.
4: Мне кажется, психиатру точно надо вот показывать. Кстати, сегодня также день рождения у Джона Уэйна, известного актера золотой эпохи Голливуда.
2: Это вестерны? Актер...
4: Да, это вестерны. Это да, самый длинный день, это Рио Браво. Это, ну, просто что-то невероятное. А также сегодня, между прочим, почти 60 лет. 50, сейчас я скажу, сколько... что? Да. Сегодня 57 лет Анжелике Варум. Потрясающе. Слушай, я уверен, что Леня Агутина ее сейчас поздравляет.
2: Мало того, что поздравляет, так, честно говоря, я вообще восхищаюсь этой женщиной, потому что в таком возрасте так выглядеть. Это
4: да,
2: просто
4: потрясающе.
2: Угу,
4: ну и напоследок, дорогие друзья, у Хелены Бонем Картер, а также Лени Кравица.
2: Лени Кравица.
4: Сегодня
2: да.
4: день
2: а мы
4: рождения.
2: Мы будем слушать Лени Кравица?
4: О, да! Его песня Fly Away. Давайте ее послушаем.
2: Давай.
4: О, да.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35. В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il. В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
1: Максаной Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ну что, дорогие друзья, прогрев шоу продолжается. Обычно вопросы в этой студии задаем мы, но сегодня решили уступить микрофоны профессионалам и просто понаблюдать за красивой игрой. К нам в гости заглянул потрясающий дуэт, яркий спикер Михаил Ашкеназер, управляющий ведущей сетью стоматологических клиник доктора Бангиева и его верный интервьюер Александр Солнцев. И вот они готовы устроить настоящее интеллектуальное шоу здесь и сейчас. Тема известна и актуальна для всех. Лечение, протезирование, эстетическая стоматология. В общем, им и карты, как говорится, в руки. Парни, доброе утро, вам слово.
1: Реклама.
2: Доброе утро, мальчики и девочки. Сегодня у нас в гостях человек, которого, я думаю, многие из вас ждали. Это управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева Михаил. Доброе утро.
3: Доброе утро, Александр. Доброе утро всем радиослушателям. Я, на самом деле, рад находиться здесь. И я приезжаю обычно не просто так, ты знаешь.
2: Да, но об этом чуть попозже. Дело в том, что когда мы видим тебя, а мы тебя периодически на радио видим, мы начинаем улыбаться. И я обратил внимание, что вот когда ты улыбаешься и понимаешь, что у тебя с зубами все окей, улыбка какая-то открытая и уверенная. А когда что-то где-то, да, то человек старается где-то не улыбнуться, где-то спрятать эмоцию, конечно, настроение, да, вот это вот все.
3: И это печально, на самом деле.
2: Да.
3: Печально, потому что очень многие люди, я бы сказал, наверное, 100% людей, которых знаю я, стесняются иногда своей улыбки только из-за того, что у них потемнели зубы, например. Или, ну, действительно, есть это неприятное ощущение, когда ты улыбаешься и ловишь взгляд человека, с которым ты разговариваешь, на своих зубах, да?
2: Ну, вот.
3: Я не знаю, может быть, я и зубами занимаюсь,
2: да,
3: и
2: на
3: я
2: самом
3: к этому
2: деле,
3: привык,
2: но на
3: я
2: самом
3: обращаю
2: деле,
3: внимание, да.
2: На самом деле ты сказал очень точно. Я сам иногда, вот смотрю, человек со мной разговаривает, и я вдруг ни с того ни с сего ловлю себя на том, что я разглядываю его диастему, да, вот эту щель между зубами, или там скол и так далее.
3: Некоторые гордятся диастемой.
2: Это другое. Да, Алла Пугачева, например. Да,
3: как Алла Пугачева. Нет, послушай, и люди к нам приходят, вот только не убирайте мне вот этот вот промежуток между передними зубами. Да, да, было несколько раз, причем не один раз происходило. Поэтому,
2: окей,
3: да.
2: Окей, но мы говорим о более серьезных случаях, например, когда нет зуба и так далее.
3: Да, не, когда нет зуба, это вообще катастрофа, и это видно сразу, и человек на самом деле очень сильно теряет эмоционально
2: вот
3: получает
2: веду.
3: Большой
2: конечно,
3: стресс.
2: Конечно.
3: На самом деле все это у нас в клиниках решается очень быстро. Нехватка зубов, особенно если это фронтальная нехватка зубов, в течение нескольких дней мы изготавливаем флиппер, это называется. Это бабочка такая, которая заменяет, ее практически не видно.
2: Да ладно.
3: И уже, да, зуб есть. В дальнейшем, естественно, мы вызываем пациента на имплантацию, имплант, плюс коронка и все остальное.
2: А, ну то есть, подожди секунду. То есть, если мне куда-то надо уехать ненадолго, и я не хочу с дыркой ехать, я могу буквально за пару дней этот вопрос решить.
3: Да, а дигитальная стоматология позволяет нам сделать этот нехватающий зуб еще и в виде капы. То есть, представляешь себе, капа прозрачная одевается, в которой тот зуб, у которого тебе не хватает, он
2: есть,
3: якобы нарисован белым, да.
2: А,
3: и
2: прикольно.
3: У тебя улыбка прекрасная. Разница в том, что с бабочкой, флиппером, есть нельзя, тебе нужно его снять, потому что иначе он вылетит и сломается.
2: А
3: вот
2: с капой можно,
3: капой
2: типа?
3: Можно.
2: Да ладно.
3: И мы это делаем,
2: вообще
3: мы это делаем очень много, особенно когда есть нехватка одного или нескольких зубов во рту.
2: У меня, кстати, вот сразу такая ситуация. Например, мальчик познакомился с девочкой. Ну да, мужчина,
3: то
2: женщина.
3: Жизни,
2: или наоборот.
3: История,
2: да.
3: История
2: и
3: жизни.
2: И, допустим, ну, надо бы встретиться, а у тебя с зубом проблема, и ты откладываешь свидание, откладываешь встречу. Оказывается, можно за день, за два решить.
3: Можно.
2: И, слушай, круто. Круто. И скажи, пожалуйста, сейчас у нас на радио идет реклама, 35% скидки, вот это вот все. Я так понимаю, что если наши радиослушатели до конца недели совершат тот самый звонок...
3: Прямо сейчас.
2: Да.
3: До конца недели вы же можете забыть, господа.
2: Конечно, естественно.
3: Прямо сейчас, звездочка 9442, запишитесь на консультацию.
2: Так.
3: Она абсолютно бесплатная, она ни к чему вас не обязывает. Запишитесь, придите. Все врачи, которые у нас консультируются, Саш, ты знаешь.
2: Да.
3: Это от 20 и выше лет опыта, поэтому дать вам адекватную, правильное, план лечения... Именно связанный с вашей проблемой мы можем в любом случае. Вы не хотите, вам показалось дорого, вам не понравился доктор, вы не обязаны ничего делать. Угу. Просто встать и уйти.
2: Так.
3: Вы это делаете абсолютно бесплатно. Угу. Звездочка 9442 это телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас. Неважно, если есть перегруз на линии, вам в любом случае перезвонят в ближайшее время.
2: Да, это понятно.
3: И с вами договорятся о встрече в удобное для вас время.
2: И вот такой вопрос. 45%, о которых ты вот сейчас сказал, распространяются это на все виды лечения, да? То есть, например, тот же самый флиппер, еще что-то абсолютно...
3: Абсолютно все. На весь спектр услуг стоматологических клиник доктора Бангиева. Особенно, это, знаешь, особенно важно все, что касается дорогостоящих процедур. Импланты, коронки цирконевые, костная пластика и все такое. Все, что стоит дорого, имеет смысл сейчас это сделать.
2: Короче, я не знаю, имеет ли смысл повторять еще раз, но я повторю. Звездочка 9442. Сейчас самое время... решить этот вопрос, особенно если мы говорим о каких-то глобальных вещах, потому что можно реально много сэкономить. Звоните прямо сейчас, звездочка 9442, и, как говорится, будьте здоровы, с красивыми зубами и красивыми улыбками.
3: Хорошего всем дня.
2: И вам, Михаил, тоже.
3: Спасибо.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно.
5: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8.
7: «Год без забот».
8: Реклама.
9: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
11: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
15: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Реклама.
16: Прогрев-шоу на Первом.
17: Двигаем дальше. Прогрев-шоу продолжается. Привет всем, кто проводит время вместе с нами. В студии Кристина Кипнис, Андрей Ежов, я Лена Семенова.
18: Туточки мы.
17: Да, дратуйте всем. И у нас тут, свеженький гороскопчик подвезли. Давайте глянем. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают сегодня, в общем и целом, очень благоприятный день для реализации любых задумок. По-моему, все. Можно,
18: прекрасно.
17: На этом можно заканчивать.
18: Да.
17: Но тоже еще есть.
18: Еще
17: не
18: есть.
17: Стоит забывать об интуиции. Она сегодня двигатель всего и везде. Кроме того, день хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов. А вот с шопингом сегодня нужно быть осторожными, ибо, глядя на обилие всего на прилавках и вешалках, легко потерять, если не голову, то счет деньгам точно. Совет дня. Поскольку сегодня день проверки идей, бдите в оба.
19: Как вам
20: именно
19: так?
20: Бдите в оба.
17: Бдите, да.
18: Оба-два. Так, овны. Сегодня нужно следить за тем, что и как вы говорите.

0: Резкая фраза или неосторожный комментарий может быстро превратить рабочий вопрос в спор. День подойдет для коротких встреч, звонков и задач, где нужно быстро уточнить детали и сразу перейти к делу. А вот уже вечером разберите сообщение, ага, и оставьте без ответа то, что не требует срочной реакции, то есть все чаты.
1: Нет ощущения, что...
0: Овен покинул чат. Чат.
1: Нет ощущения, что Овнам ТЗ, как будто это ТЗ писал начальник.
2: Ну, вот
1: типа, так, обратили внимание на мелочи и работаем.
0: Да-да-да.
1: Тельцы. День может подсветить вопрос денег, личной выгоды и того, сколько сил вы реально вкладываете в чужие просьбы. Угу. Не соглашайтесь на задачу, если в ней нет понятных условий, сроков и оплаты. Вечером стоит пересмотреть некоторые статьи расходов и убрать из планов покупку, которая нужна только для настроения.
2: А вот здесь я со звездами не согласна. Иногда покупки нужны именно для настроения. Вот так вот.
0: Не просто иногда, а они всегда нужны для этого. Во-первых, покупки — это для того, чтобы поесть, угу. То есть магазин.
2: Да порадовать себя любимого.
0: Да.
1: Вот а с другой все. Стороны, это именно гороскоп на сегодня. То есть сегодня воздержитесь, а завтра...
2: Уже, эх,
1: кутёж.
2: То что. Близнецы. Вы
1: на
2: сегодня...
1: все 200 шекелей.
2: Близнецы, вы сегодня можете быстрее обычного находить нужные слова и людей. Используйте день для самопрезентации важного письма, переговоров или решения, которое давно требовало четкой формулировки. Вечером же выберите одно дело для себя. Прогулку, книгу, заметку или спокойный разговор без многозадачности. Слушайте, вот мы правда, мы каждый день себя чувствуем вот этими многофункциональными устройствами. И это напрягает, честно говоря.
1: Резюмируя весь этот гороскоп, бобер, выдыхай.
2: Да, однозначно.
0: Надо было в конце, надо еще дочитать, что там звезды подготовили для других.
1: Не, я чисто для близнецов сейчас.
0: А, понятно. Раки. День лучше провести без лишнего шума и попыток всем все объяснить. В работе хорошо подойдут задачи, которые требуют подготовки, анализа, ну или хотя бы аккуратной правки, но не публичного обсуждения. Значит, вечером уберите телефон подальше, выкиньте его и займитесь тем, что возвращает чувство дома. Это ужином, порядком или спокойным фильмом.
1: Ужин и порядок.
2: А можно...
0: Я к ракам.
2: Молодец, хорошо, поехали.
1: Так она Ка, хорошо.
2: Да, хорошо.
1: Влепила. Левы. Сегодня может появиться заманчивое предложение от друзей, коллег или людей из общего круга. Не спешите соглашаться только потому, что идея звучит ярко. Сначала уточните, кто и что делает на практике. А вечером напишите человеку, с которым давно хотели обсудить планы, но не растягивайте разговор до ночи.
2: Девы, день подходит для рабочих уточнений, планерок, отчетов и разговоров о вашей зоне ответственности. Вы сможете заметить слабое место в процессе, но важно предложить решение, а не только указать на ошибку. А вечером закройте один небольшой рабочий хвост и после этого сознательно переключайтесь на отдых.
1: То есть, отвергая, предлагай и иди домой.
0: Хорошо. Весы.
2: Он сегодня просто мистер резюме.
0: Очевидность. Mm-hmm. Весы. Сегодня
1: может,
0: вам
1: так
0: может...
1: и будем проводить гороскопы.
0: Весы. Сегодня вам может понадобиться новый взгляд на привычную ситуацию. Подойдут, значит, учеба, оформление документов, планирование поездки или разговор с человеком, который мыслит иначе. А вот уже вечером выберите, значит, легкий маршрут для прогулки или посмотрите что-то вдохновляющее. Но не уходите в бесконечность. Сравнение себя с другими.
2: А вот это,
0: вот
2: кстати,
0: этот
2: вот...
0: совет всем подойдет.
2: Он, это, да, здесь я согласна.
0: Универсальный.
1: Универсальный. Хорошо, ну универсальный так универсальный, а скорпионы не универсальны. Они немножко агрессивны, но и точны. День может затронуть общие деньги, доверие и договоренности, где давно не хватало ясности. Не додумывайте мотивы другого человека. Лучше задать прямой вопрос и попросить конкретный ответ. Вечером разберите платежи, документы или личные заметки, а эмоциональные разговоры оставьте на момент, когда будет больше сил.
2: Стрельцы, сегодня на первый план выйдет умение слушать, а не только быстро отвечать. В личных и рабочих отношениях может случиться разговор, где важно уточнить ожидания и не перебивать собеседника. Вечером выберите живую встречу или короткий звонок кому-то одному, вместо того, чтобы решать все через длинные переписки. Ой, да, длинные переписки, нет.
0: Никогда. Козероги, день подойдет для наведения порядка в расположении. расписании, значит, в режиме или, ну вот, например, мелких обязанностях. Не пытайтесь закрыть все сразу. Выберите один участок, где порядок даст заметное облегчение. А вот уже вечером подготовьте вещи, документы или еду на завтра, чтобы утром не начинать день в состоянии спешки.
2: Спешки
0: или
2: лахаться.
0: Опять, это всем подходит.
1: Водолей, сегодня может появиться идея, которую не стоит сразу откладывать на потом. Хорошо пойдут творчество, личный проект, свидание, хобби или разговор, где можно показать себя живее и смелее. Вечером сделайте маленький шаг для удовольствия. Музыка, прогулка.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Решили вас порадовать какими-то интересными новостями со всего света и из Израиля в частности.
2: Ребята, да, только начнем мы отнюдь не из Израиля. Тут я вот в преддверии чемпионата мира по футболу, который уже вот практически
3: давай,
2: на носу.
3: Давай.
2: В сети появилась прелюбопытнейшая совершенно новость. Вот что там написано. Высокие технологии проникли в самый главный спортивный снаряд планеты, превратив его в сложнейший гаджет, который требует розетки, так же, как и наш смартфон. Естественно, речь о футбольном мяче. Так вот, интеграция датчиков движения и систем искусственного интеллекта позволяет делать судейство прозрачным и статистику матчей невероятно глубокой. Это говорит о том, что футбольный мяч сейчас будет заряжаться вот от пауэрбанка, а внутри будут стоять датчики, оснащенные искусственным интеллектом, которые будут давать более четкую картинку для судей, да, которые вот все это дело вот, ну, короче...
1: Короче, мячик как... разрядился.
2: Судейство просто будет точнее, если вдруг какие-то спорные вопросы возникают, то можно пересмотреть и вот взять данные вот с этих датчиков, и все будет отлично.
4: Ты знаешь, если вот и отталкиваться от твоей новости, мне кажется, следующим поколением игры будут проходить следующим образом. То есть вот этот мяч будет внутри поля вот это все отслеживать и так далее и тому подобное, а судьи будут сидеть где-нибудь, я не знаю, там, в креслах, попивать какой-нибудь вкусный охладительный напиток и такие...
1: Не
4: там
1: то.
4: Что-то, да. А передайте, пожалуйста, роботу следующий, да?

0: Робот, вынеси, пожалуйста, желтую карточку.
1: Слушайте, а что если... Ну. Комментатора вшить в электронного комментатора с искусственным интеллектом.
0: В мяч?
1: Вшить в мяч. Это представляете? Итак, Карвахаль на поле. Ай, больно! Бежит, ведет передачу. Удар! Больно!
0: Ты знаешь, вот мы сейчас шутим, а мне кажется, это тоже когда-то будет.
2: Ну ладно,
0: а я вчера,
2: дальше.
0: Значит, провела потрясающий вечер с там всякими исследователями, учеными. Угу. И вот смотрите, какую тему мы подняли. Значит, эти ученые, да, утверждают, что мужчины, спящие рядом с женой,
3: так.
0: Да, именно с женой, не с женщиной, с женой, имеют более глубокий и восстановительный сон. Совместный сон, значит, повышает окситоцин, да,
3: ну,
0: снижает
3: понятно.
0: Кортизол у мужчин, угу. И стабилизирует дыхание и, соответственно, сердечный ритм. Мужчина чувствует себя безопаснее и спокойнее. В то же время, секундочку, значит, исследование колледжа Канисиоса отмечает, что многие женщины лучше спят с собакой. Значит, животные реже нарушают сон, синхронизируются с режимом и дарят ощущение комфорта и безопасности.
2: Угу.
0: И теперь что делать?
3: Что делать? Мне кажется, на мой личный скромный взгляд, это вот как-то Катя Сан-Вергунова проводила тут опрос, одно одеяло или два. Во-первых, два одеяла и лучше всего две кровати в двух разных комнатах. А если вдруг...
0: Две разные квартиры.
3: А если вдруг, ну хотя бы две разные комнаты. Потому что если твоя вторая половинка храпит, и ты просто, ну просто не высыпаешься настолько, что готов просто с утра убить все на свете, все, что движется. Как вам такое?
0: Ну, мы вчера тоже вот с ребятами сидели, так и не выяснили, что действительно лучше. Перессорились все.
3: Главное, что друг друга не поубивали, судя по тому,
1: что... Это хорошо, что вы не полирнули это все игрой в монополию.
0: Как сказать?
1: Потому что после этого вас бы не стало. Ну, монополия, как известно, рушит дружбу. Друзья, а у нас дружба не рушится, потому что с нашим радиослушателем нужно быть на одной короткой ноге. 7 часов 55 минут утра, 26 апреля 26 года. Это «Прогрев-шоу» на Первом с Леной Семеновой.
3: Кристиной Кипнис.
0: Андреем Ежовым.
1: Не переключайтесь, потому что впереди много интересного. Новости, анонсы, интересные какие-то бассеты. И, конечно же, игра. Ну и музыка, естественно. Кристиночка!
0: Андрюшечка!
1: Что ж ты такая нетерпеливая?
3: Ну давай же.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
5: Терех Ашива 9.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Минувшей ночью американская армия атаковала ряд целей на юге Ирана. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Минувшей ночью американская армия атаковала ряд целей на юге Ирана, включая суда, пытавшиеся установить мины и ракетные пусковые установки. По словам капитана Тима Хокинса, официального представителя Центрального командования вооруженных сил США, удары наносились в оборонных целях и были направлены на защиту американских военных от угроз, которые несут иранские силы. Заявление СНКОМ прозвучало вскоре после того, как иранское информационное агентство Мехр сообщило о взрывах в восточном портовом городе Бандар-Аббас, расположенном на юге Ирана. Издание «Нью-Йорк Таймс», в свою очередь, сообщает со ссылкой на высокопоставленный военный источник, что иранские ракеты угрожали примерно 20 американским военным кораблям, включая два авианосца и сопровождающие их суда в Оманском заливе и Аравийском море. Эта флотилия, среди прочего, обеспечивает блокаду судов, пытающихся достичь иранских портов или покинуть их. Источник добавил, что американские удары были направлены по целям вблизи Бандар-Аббаса. Израильское военное командование объявило о начале новой серии ударов по объектам Хизбаллы на территории Ливана. По сообщениям армии, атакам подверглись позиции боевиков в долине Бекаа, на востоке страны, а также в других регионах. Активизация действий ЦАЛя последовала за видеообращением премьер-министра Нетаньяху, и глава правительства публично распорядился существенно нарастить интенсивность атак. Со своей стороны, Хизбалла заявила о проведении 22 атак с использованием ракет и беспилотников. Кстати, от беспилотников Хизбаллы погибло уже 11 наших военных, и еще десятки и десятки получили ранения. Глава Шабака Давид Зини встретился с бывшим главой службы безопасности палестинской автономии, уже много лет живущим в изгнании, Мохаммедом Дахланом. Встреча состоялась во время недавнего визита Зини в Объединенные Арабские Эмираты, сообщила общественная телекомпания «Кан» со ссылкой на арабские и израильские источники, но в Шабаке заявили, что не будут комментировать встречи Зини. Я напомню, что еще в 2024 году издание Wall Street Journal сообщало, что ряд официальных лиц, в том числе в Израиле, настаивали на том, чтобы Дахлан курировал сектор Газа в послевоенный период. Президент Махмуд Аббас долгое время сопротивлялся призывам к примирению с Дахланом, которого он выслал в 2011 году после ожесточенного политического спора. Дахлан после этого переехал в Абу-Даби, где стал доверенным лицом президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида. Вчера вечером телеканал «Решет» опубликовал результаты опроса общественного мнения. Согласно опубликованным данным, если бы выборы прошли сегодня, то «Ликуд» остался бы самой крупной партией с 25 мандатами. Блок «Бяхат» набирает 23 мандата. Партия «Яшар» во главе с Гадей Айзенкотом усиливается на 2 мандата и набирает 14, от «Смаи Удиты Шас» по 10 мандатов, «Демократим» 9, «НДИ» 8, «Ядут Утара» 7, «Хадашталь» 6, «Рам» и «Цену Дати» по 4 мандата. Блок нынешней коалиции набирает в этом опросе 56 мандатов, блок противников 54, арабские партии имеют 10 мандатов. 7 гражданок Австралии и 12 их детей, связанных с террористической группировкой «Исламское государство», сегодня вернутся из Сирии в Австралию. Как сообщает австралийское правительство, некоторым из этих женщин могут быть предъявлены обвинения. Ожидается, что они прибудут рейсами в Сидней и Мельбурн менее чем за 3 недели после того, как группа из 13 человек, оказавшихся в аналогичной ситуации, вернулась в 2 крупнейших города Австралии. 3 из 4 женщин, летевших предыдущими рейсами, были предъявлены обвинения в терроризме, и они остаются за решеткой. Министр внутренних дел Австралии Томми Бёрк заявил, что любой из 19 человек, направляющихся в Австралию и совершивших преступление, столкнется со всей строгостью закона. Правительство не оказывало и не собирается оказывать никакой помощи этим людям, говорится в заявлении Бёрка. Сегодня утром на бульваре Новояково, Иерусалим, автомобиль сбил 68-летнюю женщину, переходившую дорогу. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу Шаар-Эй-Цедек. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня температура существенно не изменится и будет немножко ниже обычной для этого времени года. В Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бер-Шеве 27. Вы слушали новости. До встречи.
1: Прогрев шоу на Первом. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вот так закончилась песня, и мы продолжаем. 8 часов 9 минут утра, второй час полетел, 26 мая 26 года.
2: Красивое число, как Кристиночка, да, красивая сказала.
1: Дата. А вот, собственно, она и в студии, Кристина Кипнис.
3: А я говорила, говорю и буду говорить.
4: Какая Лен молодец. Семенова. Да, доброго утра всем, и Андрей Ежов тут же.
1: Здрасте. Тут же что?
3: Тут же нам новость подготовил.
1: А, сейчас я кое-какую новость вам доподготовил, давай, дорогие радиослушатели.
3: Давай, что там?
1: Заголовок так называется. Внимание, девочки. Чудеса уровня Иисуса.
4: Так.
1: Илон Маск заявил, что Нейролинк...
3: Это очень смешно, так.
1: Илон Маск заявил, что Нейролинк — это гораздо более масштабный прорыв, чем многие себе представляют. Так вот, компания начнет во второй половине 26-го года устанавливать... А, осталось как бы немного. Устанавливать чипы, чтобы вернуть зрение слепым от рождения.
3: О, круто!
1: Так вот, выступая...
4: Я, кстати, читала об этом.
3: Да, я тоже.
1: На Samsung International Smart Mobility Summit в Тель-Авиве. Между прочим,
3: секундочку.
1: В Тель-Авиве. Нигде бы то ни было. Илон Маск подтвердил, что Нейролинк планирует провести первую имплантацию устройства уже во второй половине 26-го года. И я надеюсь, что это будет в Израиле. Очень надеюсь.
4: Слушай, ну это на самом деле интересно. Я вот как человек, который попробовал уже вот усовершенствование, да,
3: киборг.
1: Да, киборг-убийца.
4: Да. Ну нет, у меня просто искусственные хрусталики, и это, ребята, это на самом деле очень круто, когда ты носишь очки вот с такими толстенными линзами, и
3: это
4: потом вдруг, и даже просто линзы в этих самых, и даже если у тебя просто очки на носу, это на самом деле вот правда очень круто, когда вот ты можешь без очков совершенно спокойно идти в магазин, посмотреть, почитать, что там надо, даже мелкий шрифт. Это на самом деле очень круто.
3: Чудо чудесное.
4: А если вот Илон наш дорогой... Батюшка
1: так,
4: Вич.
1: Учитывая то, что заголовок называется, что-то про там Иисуса, про Иисуса, да? Не надо про
3: не,
1: батюшку.
3: Ну, давайте так, ну правда чудо, но это благородно,
1: это круто,
3: ну, я надеюсь, что все у них получится.
4: Получится.
3: Этого.
4: А вот смотрите, какая интересная новость прилетела из Франции. На днях французская полиция выступила с официальным и очень необычным предупреждением для всех автомобилистов. В чем оно состоит, это предупреждение?
3: В чем оно состоит?
4: Водители настоятельно просят быть предельно бдительными на лесных трассах из-за пьяных оленей и косуль. О как!
3: Секунду!
4: Пьяные олени и косули. Рассказывай.
3: Я хочу в эту компанию.
1: Никогда еще соседи из соседнего дома так не называли.
4: Смотрите, все дело в том, что в лесах Франции начался сезон, когда дикие животные массово наедаются перебродивших на солнце прошлогодних ягод и опавших фруктов. И в итоге захмелевшие вот эти вот олени и косули, они теряют всякий страх, начинают вести себя неадекватно, путать берега и в буквальном смысле весело шататься прямо по проезжей части, мешая движению. Полицейские просто просят не сигналить копытным тусовщикам, чтобы не портить им настроение, а просто аккуратно их объезжать.
3: Во-первых, благородно.
4: Да.
3: Во-вторых, молодцы. А в-третьих, если я когда-нибудь доживу, что ко мне пьяная косуля подойдет и спросит, ты меня уважаешь?
1: Что?
3: Я жизнь прожила не зря.
1: Знаешь, и где-то из леса ночью ты едешь по лесу, что-то остановился, извините, выйти по нужде, и там, что ж ты, бобр, сдал бревно.
3: Да, не-не-не, или просто...
1: Не помасти я тебе.
3: Такой рогатый, знаешь, диджей такой, ты же и такая туса, да, знаешь,
4: короче,
3: на лесу.
4: Я так понимаю, у французских вот этих оленей и косуль весна удалась.
3: Я же говорю, я теперь к ним.
4: Да?
3: С ними весело.
1: И там рейв в тайге.
3: Да.
4: А вот смотрите, еще одна новость.
1: Казан тип.
4: Крис, это вот всем девчонкам надо брать на вооружение. Это просто какой-то лайфхак невероятный. Смотрите.
3: Не томи.
4: Молодая пара из Китая решила, что устраивать обычную свадьбу там с цветами, вот этими нежными клятвами и слезами, соплями. Счастье банально.
3: Да.
4: Слишком банально. И устроила на своем свадебном банкете настоящий рестлинг-поединок.
3: Вау.
4: Смотрите. Жених и невеста на глазах у шокированных родственников и гостей переоделись в спортивную форму, вышли вот на этот импровизированный ринг прямо в ресторане и так знатно отмутузили друг друга под бурные аплодисменты вот всех гостей. Но самое...
3: Класс!
4: Ребята,
3: самое... это когда невеста кидала букет?
4: Нет, самое смешное не это. Самое смешное не это. Весь вопрос в том, нафига им это было надо. Оказывается, молодожены... Вот почему я говорю про лайфхак, девчонки. девчонки, берите на вооружение. Так. Молодожены заранее прописали в брачном контракте пункт: тот, кто проиграет в этом свадебном, вот в этой свадебной схватке, официально берет на себя всю домашнюю работу и обязуется до конца жизни, до конца дней, мыть посуду, стирать вещи и убирать квартиру.
3: Дай угадаю, почему мне эта мысль не пришла раньше?
1: А ты бы высекла, ты бы с ракеткой вышла и там бы отпинала.
3: Это же не важно, там же, видишь, в пункте же не было.
4: Я тебе говорю, берите лайфхак на вооружение.
1: Слушай, дай угадаю, мужик дрался не на жизнь, а на смерть.
4: Стоп! Вот именно поэтому, потому что... И дело в том, что только эти... Прости, только эти двое знали, в чем цимис этого рестлинг-поединка. Вот в чем.
3: Я думаю, что нет, ребят. Когда женщина что-то хочет, ей равных нет. Поэтому я думаю, что там у мужа, да, вот этого будущего или новоиспеченного, шансов не было.
4: Но самое интересное, что вот о том, кто победил, история как-то умалчивает. Нет никакой информации. Но ставки, мне кажется, вот на семейную жизнь были как никогда.
3: Ну, это лучше, чем вот это, знаешь, кто больше кровает, да, там откусит. Да, ну, вот как надо.
4: Лайфхак обалденный просто.
1: А еще, дорогие друзья, авиагигант берет под контроль Бен-Гурион. Курс-инфо нам сообщает, что компания Etihad, знаем таких, резко наращивает рейсы в Израиль, делая его ключевым хабом и фиксируя рекордный рост спроса на перелетов в Азию через Абу-Даби.
3: Опачки.
1: Опаньки. А вот, а вы думали.
4: Через Абу-Даби.
1: А еще скоро возвращается Визер. Вот, по-моему, через пару дней, буквально 28 или 27. Значит, друзья, дай бог.
3: Возвращаемся к нашей привычной жизни.
1: Очень на это надеемся.
3: Я первая улечу.
1: Куда?
3: Не знаю.
1: Как? Я представляю, она как Высоцкий в театре на Таганке. Проведите меня к нему!
3: Не-не-не-не-не, я буду вот этим, одним из этих апостолов, который... Я умею летать!
4: Как говорит мой хороший приятель, я улечу, неважно, хоть на метле, но я улечу.
3: Да, вот.
1: Ну, как говорит серебро, мама, люб, давай.
3: О! Ю-ху! Громче!

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.
1: Прогрев шоу на первом.
6: Продолжается, дорогие друзья, прогрев шоу, и мы сегодня говорим о здоровье зубов. Вот все знают, что белоснежная улыбка в Израиле – тема просто на вес золота. И сегодня мы разбираем эту тему, ну, практически на молекулы и атомы. В студии у нас Михаил Ашкеназер, управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева. А вот задавать каверзные вопросы ему будет Александр Солнцев. Мы решили не мешать этому мощному дуэту и уступаем парням микрофоны, дабы прямо сейчас узнать всю правду о современной цифровой стоматологии, лечении без боли и подседации в том числе, и о всех бонусах и плюшках для слушателей Первого радио. Парни, вам слово.
0: Реклама.
7: Очередное утро, и снова в этой студии Михаил, управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева. Михаил, привет.
8: И Александр Солнцев. Доброе утро.
7: Доброе утро, мальчики и девочки. Давай, Михаил, честно. Аудитория нашей радиостанции, как так. Ты знаешь и догадываешься, это люди 45, 50, 60 плюс и так далее.
8: Аудитория.
7: И аудитория основная.
8: Ну, я тебе больше того скажу. И наши пациенты, это где-то возрастной возраст от 50 плюс.
7: Вот. Поэтому я хотел сказать вещи, которые не всегда принято говорить вслух, и многие стесняются, но тем не менее. С возрастом возникают проблемы с зубами. Какие? Они крошатся, они темнеют, они ломаются. Опять же, за какое-то количество лет накапливается некое легаси, да, тут зуб удалили, не вставили.
8: Страх пойти к стоматологу,
7: да, тоже тут влияет. Пломба старая выпала и так далее. В результате из 32 зубов остается, не знаю, там, 2. 12. Окей, например, и так далее. И я так понимаю, что чем больше проблем накапливается, тем меньше и меньше люди хотят идти к стоматологу, потому что понимают, что это
8: обычно, я проблема. Понимаю, о чем ты говоришь. Обычно, да. Я тебе скажу, вот из опыта того, что мы видим у нас в клиниках, люди обычно приходят с 12 зубами, о которых ты говоришь,
7: да.
8: Которые уже тоже шатаются.
7: Тоже часть
8: из них,
7: да. Я
8: думаю, что сейчас те, кто нас слышит, я думаю, не будем показывать пальцами, но кто-то показывает сейчас в этот момент на себя пальцем.
7: Я тоже так думаю.
8: Так вот, я хочу сказать вам, господа, да. Вам, те, кто сейчас показывает на себя пальцем, вам, для вас, именно для вас есть решение этой проблемы. Сегодня в сети клиник доктора Бангиева мы прекрасно протезируем на 4 или на 6 имплантах несъемные конструкции. То есть вы получаете зубы полностью, всю челюсть на 4 или на 6 имплантах.
7: То есть не надо каждый зуб имплантировать по одному, а можно...
8: в принципе не нужно. Даже если это не на 6, а на 9, 9-10 сегодня имплантов на челюсть больше не ставят.
7: Я понимаю. То есть делается, грубо говоря, устанавливается 4 или 6 болтов, на которые прикручивается готовая
8: челюсть. Грубо говоря, да.
7: Но ты смеешься. Дело в том, что под словом имплант очень многие люди воспринимают это слово, как будто это зуб.
8: Еще раз.
7: Имплант — это болт.
8: Имплант — это болт. Замена, болт, который внутри себя тоже имеет резьбу, который мы уже в дальнейшем прикручиваем коронку.
7: Сверху коронку, чтобы создать звуки.
8: Это очень важно, потому что это то, что я сказал, что на шести болтах...
7: Угу. Вот. Вот. Теперь нормально.
8: На шести болтах будет держаться конструкция болт, которая заменяет корень зуба, в принципе, Имплант — это замена корня зуба.
7: Да.
8: Будет держаться конструкция на шести или на четырех. Вся она армирована изнутри, поэтому она достаточно крепкая и стоит достаточно долго. Но мы даем на такие конструкции до 5 лет и до 10 лет даем гарантию на цирконевые конструкции.
7: А, то есть, подожди, можно к вам прийти, поставить себе этот болторот, извините, или ротоболт. Вот, и как бы...
8: Ротоболт.
7: И 10 лет не париться потом.
8: Болтород, Александр, вы как всегда...
7: Спасибо большое.
8: Да.
7: Так вот, то есть можно решить вопрос прям вот тотально челюсти.
8: Можно решить
7: уже
8: вопрос
7: потом
8: тотально
7: зубы не болят,
8: челюсти. Я
7: не
8: тебе хочу сказать, что со скидкой 45% сейчас это все настолько комфортно. Это на самом деле удобно. Там, ну, грубо говоря, там где-то в районе 1500-2000 шекелей в месяц. А в течение 2 лет вы это все выплачиваете.
7: Так.
8: И у вас на жизнь улучшается на 99.9%.
7: Вот,
8: жену мы вам или мужа не заменим, но зубы поменять мы можем.
7: Да.
8: Как тебе такое слово?
7: Прекрасно. И то есть, если есть такой инструмент болторез, который режет болты, у вас будет болторот, которым вы сможете классно кусать мясо и получать удовольствие от жизни.
8: Это правда.
7: Окей, то есть я хочу зафиксировать вслух. Если у человека действительно осталось мало зубов, допустим, на одной из челюстей, окей?
8: Да.
7: И лечить это все уже, в принципе, бесполезно и, как кажется, болезненно и дорого, имеет смысл сделать то, что вы называете тотальное протезирование.
8: Да.
7: То есть пришел к вам человек на ротосмотр, ушел с болторотом, с ротоболтом.
8: Саша.
7: Окей. Нет, звучит очень хорошо.
8: Ну,
7: сколько
8: значит,
7: времени...
8: Вот ты же знаешь, что Михаил, твои изречения заходят в тренд и не уходят.
7: Спасибо большое.
8: Никогда.
7: Да. Давай только честно. Сколько времени занимает вся эта
8: Смотри,
7: история?
8: Полностью спротезировать на 6 имплантах занимает где-то около 6 месяцев.
7: Все То есть вместе. Ты пришел, проверили, потом что-то снимки
8: сделали, может быть,
7: сделали,
8: мы можем немножко поднажать, там, от 5 до 6 месяцев. Не хочу говорить меньше, потому что смысла нет.
7: Ну, потому что везде сейчас эти рекламы, челюсть за один
8: так
7: день, вот
8: есть.
7: Это вот
8: вы
7: все.
8: Вы уходите за один день полностью совсем. У вас через 5-6 дней уже полностью зубы во рту.
7: Временные.
8: Времянки, да. Это временные зубы, с которыми вы ходите 3,5 месяца, потом мы начинаем протезировать на постоянно.
7: Да. Но фактически эстетически через какое-то количество дней...
8: Шикарно, вы уже просто Голливуд.
7: Мальчики и девочки, звездочка 9442. Позвоните, запишитесь на бесплатную консультацию, придите, проверьте, убедитесь. И самое главное... Будьте, пожалуйста, здоровы и воспользуйтесь этим предложением. 45% скидки только до конца недели. Я правильно понимаю?
8: Все правильно.
7: То есть до конца недели надо записаться. А то, что это будет какое-то время делать...
8: Да, консультация может быть и в июне месяце, в начале июня. Это не имеет значения. Главное, чтобы ваш звонок зафиксирован в этом месяце, когда эта акция действительно.
7: 45% скидки до конца недели в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442. Михаил, большое тебе спасибо.
8: И тебе спасибо.
7: А вы, ребят, не откладывайте на завтра. Пока.
8: Пока.
0: Реклама.
9: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
10: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends.

Hey, 8:30 утра, половина часа, 26 мая 26 года, мы ждем вас на игру, которая начнется буквально через 2 минуты. Для того, чтобы принять участие в игре и побороться за главный приз, вам нужно позвонить на номер телефона прямого эфира 07-5-2-8-9-1. Друзья, спешите, 2 минуты осталось, 07-5-2-8-9-1. Вы звоните нам нужно как минимум 2 участника. Ждем ваших звоночков. 07-5-2-8-9-1.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Что это за слово?
2: Болтология.
3: Интро звучит. Что это за слово? Mm-hmm. А у нас кто этот дозвонившийся?
4: Один у нас и есть. Итак, доброе утро.
5: Доброе.
4: Так, как вас зовут?
5: Сергей.
6: Сергей, прекрасно. Сергей, а вы откуда и чем сейчас заняты?
5: Сижу, курю.
6: Так, курение вредит вашему здоровью. Вы в курсе?
5: Я выходной сегодня.
3: Вы не договорились.
4: А теперь, Лен, вырубай эффект мамы и давай пообщаемся с нашим радиослушателем.
3: Надо, как это Ваенга пела, да? Курю, мама, снова. Вы просто не договорились.
4: Ну или как группа ноль.
6: Человек в хофише может себе позволить. Вот
3: неприятный такой человек. Сергей, который курит и отдыхает.
5: Утро не выпил, день пропал.
6: О, ну вот эти вот присказки из советского прошлого. Да, да.
4: Она реально включила маму.
6: Помним, знаем.
3: А у нас еще один участник.
4: Здрасте.
5: Здравствуйте.
4: Как зовут вас?
3: Сергей.
4: Как зовут вас?
5: Что, два Сергея? Задваивайте желание.
4: Да подождите,
6: подождите, Сергей.
4: Так. Как зовут?
7: Третий раз говорю, Михаил.
6: Вот.
4: Михаил.
6: Михаил.
4: Михаил, красивое имя. Хоть тысячу раз приятно слушать. Так.
3: Подмазался к Лене.
4: К Лене?
3: Ну да.
6: Ну ведь у меня сына Михаил зовут, и чё? Вот, я говорю, хорошее имя. Короче, ребята, значит, у вас, у каждого будет одна минута, будет, вы услышите секундомер, чтобы угадать как можно больше слов, которые мы будем объяснять, не используя однокоренные слова. Ребята, Серёжа, Михаил, вам это понятно?
5: Согласны. Да.
6: Прекрасно. Если, мой совет, если не знаете, что это за слово, не теряйте времени, лучше скажите дальше. И вот тут самое интересное. Кто из вас, Сергей или Михаил, угадает больше слов, тот и получит сегодня два билета на стендап Михаила Шаца в Нетании 29 мая. Это понятно?
3: Как вам такой приз?
5: Понятно.
6: Прекрасно. Значит, сейчас вам
5: я
6: нужно...
5: Я с вами играю.
6: С вами это с кем?
3: С тобой.
6: Со мной?
3: Что с тобой? С вами?
5: Это... Извините, я на вы.
6: Ничего страшного, Сергей.
3: Много, нас здесь трое.
6: Значит, Сергей играет со мной, с Леной. Миша, а вы с кем будете играть?
7: С Кристиной давно не играл.
6: Прекрасно. Yes. Так, значит, Андрей у нас рефери. Не забудь, пожалуйста, загибать пальцы, хорошо?
4: Я?
6: Так, нет. Значит, Миша и Кристина сейчас молчат. Сережа, мы с вами собрались с этими самыми силами, с мыслями. Я вам сразу хочу сказать, что это то, вот те слова, которые мы будем загадывать, это какие-то чувства, которые присущи каждому человеку. Так что просто не будет точно. Но я надеюсь, что все будет отлично. Готовы?
5: Готов.
6: Окей, тогда...
4: 3, 2, 1.
6: Состояние внезапного и безграничного счастья. Знаете, как после выигрыша в лотерею.
5: Блин, забыл слово. Дальше.
6: Такая тихая, слегка приятная и светлая грусть. Знаете, вот когда смотришь в окно с чашкой чая, это...
5: Это называется... Ну, в принципе, ну точно не деменция.
6: Нет, это точно не деменция. Ладно, пойдем дальше. Значит, состояние полного безразличия, когда вам все равно.
5: По цимбалам.
6: Как?
5: По цимбалам все.
6: Ну нет. Ладно, идем дальше. Чувство, которое охватывает игрока или охотника вот в шаге от победы. Вот прям такой вот... Азарт.
5: Адреналин, что ли?
3: Это не считается, да?
6: Нет, не адреналин. Так, смесь страха и благоговения. Вот когда стоишь перед кем-то великим или очень важным.
5: Ну, я на коленях перед женой стоял и чувствовал и страх, и благоговение.
6: Ну, нет, это не то. Ладно, поехали дальше. Та самая темная радость от чужих неудач.
5: Зависть, что ли?
6: Ну, почти еще.
5: Да я не знаю, проклинание?
6: Ну, почти, но нет. Окей, еще одно слово. Излишняя чувствительность, когда готов прям расплакаться над рекламой с котятами, например, или там какие-то социальные проекты. Это?
5: Это, я не знаю, но у меня такого нет.
4: Время.
6: Так, ну...
4: Ничего.
5: Ребята, я что вам хочу сказать? если человек выиграет эти два билета, мне все равно не с кем идти.
3: А поэтому вы так не играете? Поэтому вы так плохо играли?
5: Нет, вы понимаете? Я вам все пишу. А наконец-то первый раз я с вами пообщался.
3: Отлично. Ну, а теперь у нас Михаил, который готов ворваться в эту игру для того, чтобы стать победителем. Миш, вы здесь?
7: Да-да, конечно.
3: Отлично. Так, сейчас секундочку, я подготовлю все. Я готов. Вы готовы? Самое главное.
7: Да.
3: Все, мы начинаем.
4: 3, 2, 1, начали.
3: Значит, смотрите, щемящая тоска по прошлому, по дому или по тем временам, которые уже вот...
7: Ностальгия.
3: Молодец. Состояние, когда от сильного страха или шока ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой.
7: Оцепенение.
3: Правильно. Сознательный отказ от жизненных благ, удовольствий ради какой-то вот высокой цели.
7: Аскетизм.
3: Молодец. Когда человек готов на все, лишь бы им восхищали, его хвалили, признавали.
7: Дальше.
3: Хорошо. Бескорыстное желание помогать другим, даже если тебе, ну, как бы совсем невыгодно.
7: Альтруизм.
3: Молодец.
4: Вера
3: в то, что все в жизни, значит, предопределено.
7: Оптимизм.
3: Нет. Предопределено судьбой или от судьбы не уйдешь, что бы ты ни делал. Идем дальше. Мучительное
7: дальше.
3: Стремление сделать все идеально, из-за которого человек может, кстати, даже переделать одну и ту же мелочь до бесконечности.
7: Скрупулезность?
3: Нет. Попробуйте еще? Или идем дальше? Идем дальше. Скука, уныние, отсутствие интереса к жизни, как это называется?
7: Апатия.
3: А еще?
7: Тоска.
3: Еще?
7: Различия.
3: Нет. Значит, двойственность чувств, когда ты одновременно и любишь,
4: время.
3: И ненавидишь.
7: Дальше.
6: Все.
3: Сколько?
6: 4.
3: Я говорила, что он победитель?
6: Да.
3: А я говорила, что он победитель. И Миша победил.
7: Кристина, спасибо вам.
3: Во благо.
6: Миш, вы большой, на самом деле молодец. Вы получаете 2 билета на стендап Михаила Шаца в Нитании 29 мая. Миша, а с кем пойдете?
7: Это пятница?
6: Честно, не знаю.
3: Сегодня 26-е. Это Йом-Рви, получается. А, нет, это Хамиши.
6: Да, да.
3: Это в четверг.
6: Четверг. Нет, а, подожди.
7: Ну,
3: сегодня
7: 26-е.
6: 27-е, 28-е, 29-е. Это будет пятница, по-моему.
3: А, 29-е или 28-е?
6: Да, 29-е.
3: Это пятница, Мишенька. Это
6: пятница. Окей, в любом случае.
3: А подожди, а если это был четверг, с кем бы пошли?
6: Вот сейчас
7: Кристина, я бы пригласил бы вас.
6: Вот так.
3: А в пятницу?
4: Ну, нам по секрету-то можете сказать?
3: А в пятницу? Вот хорошо, в четверг со мной, а в пятницу с кем?
6: А в пятницу Лена. Со мной.
3: Вот, красавчик.
6: Миша,
4: ну,
6: мы
4: Миш,
6: еще
4: тогда
6: раз...
4: тогда с вас пиво в воскресенье.
3: Не, в субботу для тебя.
7: Без вопросов, без вопросов.
6: Вот, ребят, а за язык, Миша, вас никто, между прочим, не тянул.
4: А, нет, да, в субботу, потому что финал Лиги Чемпионов, Миш. Поэтому сам Бог велел.
6: Окей, Миш, спасибо вам огромное за игру. Вы оставайтесь на линии, продюсеры расскажут, как забрать ваши билеты. Друзья, если вы тоже хотите узнать, почему Израиль стал обязательным героем новых рассказов Михаила Шаца, то пропускать его программу «Лифтолог» вот точно не стоит. В этом шоу каждый найдет то вот самое смешное и одновременно что-то грустное из нашей израильской жизни. Это честный взгляд со стороны человека, который умеет любить жизнь и активно строить что-то новое. Успейте купить свои билеты на майский концерт в Нитании на сайте showman.co.il. Поверьте, ребята, вы ни разу не пожалеете, потому что оно стоит каждого потраченного шекеля. showman.co.il.
1: Что это за слово?
0: Болтология.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай «Орион». «Орион Чокопай» – всем Чокопаем Чокопай.
4: «Орион Чокопай».
5: Невероятно! Две автомойки «Сити Вош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Сити Вош». COIL.
6: На постоянную работу в Ришон-ле-Циона требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
10: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
11: «Центркар Азур».
2: «Максана и Хашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максана и Хашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максана и Хашмаль». Согласно условиям мероприятия.
12: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон-ле-Цион. Бен-Цви, 23.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ребят, помните, я рассказывала про пьяных оленей и косуль из Франции,
2: мы
1: да?
2: никогда этого не забудем.
1: Слушайте, тут из Штатов прилетела тоже еще одна сообщашка такая. Оказывается, местной полиции, вот тут буквально на днях, пришлось объявить план перехват. Вы представляете,
2: так,
1: что это такое?
2: Да.
1: И развернуть прям настоящую ковбойскую спецоперацию ради поимки сбежавшей зебры по имени Зак. Оказалось,
2: ай,
1: вот
2: молодец.
1: Этот полосатый парень так. удрал из частного вольера и решил устроить себе обзорную экскурсию по городским дорогам, намертво заблокировав движение. И причем копы несколько часов гонялись по полям, по шоссе, пытаясь окружить вот этого Зака, зебру, патрульными машинами. И в итоге его аккуратно все-таки поймали, никто не пострадал, но местные водители теперь шутят. Дорожная разметка зебра в Огайо официально ожила и попыталась от нас убежать.
3: Мне одного это напоминает мультфильм. Фильм «Мадагаскар»,
2: где
3: та самая зебра Марти сбежала из зоопарка на волю. Итак, дорогие друзья, что у нас еще есть? Пляжи Израиля изменятся уже этим летом.
1: А что с ними будет?
3: Это заголовок из Марвел.
2: Так и так.
3: Министерство внутренних дел Израиля объявило о запуске серии инициатив по модернизации инфраструктуры пляжей по всей стране. Короче, что они хотят сделать? Предусмотрено выделение бюджетов на развитие инфраструктуры пляжей. Короче, они будут меняться и еще раз меняться. Угу. Там будут какие-то службы спасения дополнительные, какие-то пункты, везде будет миштара и
2: косули
3: так далее.
2: Косули и олени будут?
1: Пьяные.
3: Так это каждый раз вот выходи на пляж.
1: И зебры с обзорными экскурсиями.
2: Именно вот эти животные там будут. Если нет, тогда...
1: На самом деле, главное, чтобы акул не было и медуз не было.
3: Кстати, на это мы повлиять, увы, не можем. Но, тем не менее, еще МВД активно напирает на то, чтобы были раздельные пляжи. Вот это интересно, чтобы не было единая коса, а чтобы эти пляжи разделялись.
1: Слушай, ну, может быть, это нормально. И от детей в том числе.
2: Тогда я согласна.
1: Или вот от этих парней, которые на всю мощу вот рядом, через 2 метра, включают колонку. Или начинают играть вот в это, я не знаю, как это называется, когда шарик перекидывают.
2: Да, нет, это нормально.
3: Так, Крис, что у тебя?
2: Нет, у меня все нормально. У меня хорошее настроение. Надеюсь, что и у наших ребят тоже, которые слушают Первое радио, тоже все хорошо.
1: Слушай, ну на самом деле прогрев-шоу уже как бы завершает свою работу. Практически 2 часа мы, ребята, были с вами. И это очень здорово, что вы были с нами. Извините за тавтологию.
2: Ну, естественно, это не значит, что вы должны сейчас радиоприемник или аппликацию выключать.
3: Тем более из-за Ленина тавтологии.
2: Потому что сразу после нас и новостей встречайте колесо обозрения с Павлом Маргуляном

0: сориентироваться в новостном потоке сегодняшней израильской прессы.
1: А в 14.00 в эфире «Вопрос ребром» с Марком Кричевским. Тема программы «Закрытый и непредсказуемый Иран». Какие процессы прямо сейчас бурлят внутри этой страны и как они изменят расклад сил в нашем регионе? Самую актуальную аналитику без цензуры и каких-то там обтекаемых фраз сегодня вы услышите от ирониста и главреда проекта «Ориентал Экспресс» Михаила Бородкина. Включайте, дорогие друзья, Первое радио в 2 часа дня. Это касается, между прочим, каждого из нас.
0: И да, у Первого радио есть отличный YouTube-канал, где хранятся все наши лучшие программы. Там можно не только смотреть прямые трансляции, но и пересматривать любые моменты из архива, когда захочется. Заходите, подписывайтесь, оставляйте свое мнение в комментариях. А, и самое главное, не забудьте про колокольчик. Нам очень важно быть с вами на связи.
2: А у нас в студии были, как обычно, кто? Лен Семенов.
0: Косуля.
1: А ты олень? А, нет,
0: олень это Андрей Юзов.
1: Кристина Кипр.
0: Я зебра.
1: Зебра Зак.
2: Ну, спасибо. За оленя я вам еще в следующий раз отомстю.
1: И мстя моя будет внезапно.
0: Оленья мстя.
2: Прогрев шоу, пока-пока.
1: До завтра, ребята.
2: Ну что, косуля, капец вам.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
0: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
8: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Катар категорически опроверг сообщение о 12 миллиардов долларов для Ирана. Подробности через несколько секунд. Девять часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Катар категорически опроверг сообщение о том, что предлагал Ирану 12 миллиардов долларов для достижения мирного соглашения с Соединенными Штатами. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара назвал эти утверждения преднамеренной попыткой сорвать продолжающиеся дипломатические усилия. Опровержение прозвучало на фоне требований Ирана немедленно разблокировать замороженные активы в Катаре на сумму 12 миллиардов долларов в качестве предварительного условия для продвижения переговоров с США, настаивая на том, что гарантированный доступ к этим миллиардам должен быть предоставлен на первом этапе, прежде чем можно будет продвигаться вперед и продвигать какое-то дипломатическое соглашение, сообщил Iran International со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров. Источник подчеркнул, что эти 12 миллиардов представляют собой лишь первый транш, необходимый для начала дипломатического процесса, и это не единственный капитал, на который претендует Исламская Республика. Глава Шабака Давид Зини встретился с бывшим главой службы безопасности палестинской автономии, уже много лет живущим в изгнании, Мохаммедом Дахлан. Встреча состоялась во время недавнего визита Зини в Объединенные Арабские Эмираты, сообщила общественная телекомпания «Кан» со ссылкой на арабские и израильские источники. Шабак заявил, что не комментирует график Зини. В 2004 году Wall Street Journal сообщала, что ряд официальных лиц, в том числе в Израиле, настаивали на том, чтобы Дахлан курировал сектор газа в послевоенный период. Дахлан переехал в Абу-Даби в 2011 году, где стал доверенным лицом президента Эмиратов Мухаммеда бен Заид. Спорткомплекс «Спорттан» в Петах-Тикве и два детских сада эвакуированы из-за утечки опасного вещества. На месте действует специализированное подразделение «Хазмат». Пострадавших нет. Согласно подозрению, на одном из предприятий произошла утечка соляной кислоты. Мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей 51-летнего тренера по спортивной гимнастике из Кирьят-Ону. Мужчина, который более 20 лет воспитывал поколение спортсменок, подозревается в систематическом, жестоком и продолжительном сексуальном насилии над своими подопечными. Расследование началось после того, как заявление в полицию подали две сестры, которым на сегодняшний день исполнилось 20 и 22 года. На судебном заседании представитель правоохранительных органов передал судье секретный отчет, содержащий детальные показания потерпевших и раскрывающий тяжелейшую картину злоупотребления служебным положением. Согласно материалам следствия, преступления против сестер совершались в период с 17 по 24 годы. На момент начала противоправных действий одной из них было всего 11 лет. Насилие в ее отношении продолжалось до 14-летнего возраста, а второй 14 лет. Действия совершались вплоть до ее совершеннолетия. Защита обвиняемого заявляет о том, что он ни в чем не виноват и вот настаивает на том, что это просто месть. Сегодня утром в Афуле на улице Аброш взорвался автомобиль. Предварительно мужчина около 30 лет в тяжелом состоянии. Он без сознания, информация уточняется. Нью-Йорк Никс вышел в финал Национальной баскетбольной ассоциации впервые с 1999 года, разгромив на выезде Кливленд Кавальерс со счетом 130-93, выиграв финальную серию Восточной конференции со счетом 4-0. В финале Нью-Йорк сыграет с победителем серии Западной конференции, где Оклахома Сити Тандер и Сан-Антонио Спёрс пока играют в ничью 2-2. А в НХЛ в третьем поединке финала Восточной конференции Каролина в овертайме одержала победу над Монреалем и вышла вперед серии со счетом 2-1. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня температура немножечко ниже обычной. Для этого времени года малооблачно. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. И как всегда в это время на Первом радио колесо обозрения. И рулить этим колесом будет Павел Михайлович Маргулян. Ну а кто же еще?
0: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро всем тем, кто с нами на 89.1 FM. Мы первое радио, программа «Колесо обозрения» выходит в эфир третий раз на этой неделе. 9 часов и 6 минут, 26 мая, шьем шлиши вторник, третий день этой недели. В студии газеты «Исраэль Айом Аарец» идет охранот, как обычно. Вместе с ними бонусом Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. И мы с вами, как обычно, тоже будем составлять информационную картину вчерашних суток с помощью наших газет, редакций, журналистов, ну и сотрудников типографий, и тех, кто развозит эти газеты, водители. Они тоже, в общем-то, принимают участие в том, чтобы газеты достигли своих читателей. И мы в какой-то степени принимаем участие в том, чтобы газеты, во всяком случае, не в бумажном виде, а в физическом, а их содержание достигли тех, кому интересно, о чем они пишут. Приложения сегодня стандартные. Это «Галерея» и «The Marker», соответственно, «Экономика и культура» газеты «Арец», и приложение «Мамон Шлиши». Экономическое приложение газете «Идет охрана». Давайте я начну с него. Вот у нас Марк Кричевский кончил новостями баскетбола, кончил новости или новостями баскетбола из NBA. А сегодня главная тема израильской спортивной прессы – это финальный матч Кубка страны, который состоится сегодня вечером между Апоэль Тель-Авив и Макаби. Апоэль Бершева, простите, и Макаби Тель-Авив. И решится судьба обладателя Кубка. Ну и газеты уже вчера, я вам рассказывал, сегодня упоминают, часто печатают слово «дабл». «Дабл» — это когда одна команда завоевывает и становится чемпионом и завоевывает кубок страны. Удастся ли Апоэль Бершева это сделать, мы узнаем завтра. В газетах уже это будет написано, те, кто будет... Ну, или сегодня вечером уже будет известно в результате матча. Идет охронот даже в приложении «Мамон Шлиши». У них во всех приложениях у этой газеты, даже если они не на спортивную тему, пару последних полос — это спортивные новости. Они как раз-таки навстречу этому матчу сравнивают игроков команды, вратарей команд, которые сегодня встретятся на нейтральном поле, на стадионе «Тедди», который назван в честь, ну, можно сказать, легендарного мэра Иерусалима Тедди Колика. В Иерусалиме встретится команда из Бершевы и команда из Тель-Авива. Примерно географически, примерно середина Иерусалима между Тель-Авивом и Бершевой. Но Бершева чуть дальше, чем Тель-Авив от Иерусалима. Вот. Так что это сегодня в преддверии главной новости футбольной, которая фактически поставит точку в футбольном чемпионате 25-26 года. Вот. Ну, «Мамон Шлиши», как я уже говорил. Тут главная тема, три огромных цифры, 3.75%. И процент, вот эта стрелка, которая в обозначении процентов идет поперек двух нулей, она показывает вниз. То есть стремление к уменьшению, это ребит, который председатель Госбанка снизил на 0,25%. Многие экономисты оказывали давление с тем, чтобы снижение было более резкое, на 0,5%, но председатель Госбанка не поддался на это давление. Он сказал, что да, есть показатели, которые положительные, которые позволяют снизить ребит, в частности, более-менее ожидаемая инфляция нормальная, но есть показатели, которые неизвестные, то есть война с Ираном будет, не будет, договора нет, есть только разговоры, и это не позволило, я так думаю, ему снизить более резко ребит, и сегодня газеты рассуждают о том, ну, вот то, что касается нашего с вами кармана, точнее, кармана тех, кого снижение ребита волнует, у кого машканта, выплаты по машканте привязаны к этому самому ребиту, и газеты печатают таблицу, насколько это снизит ежемесячные выплаты у тех, у кого вот, кто выплачивает машканту, привязанную к ребиту. Вот, в частности, более подробно об этом указывала газета «Исраэль Айом». Я вот ее листаю, пытаюсь найти эту информацию, где же она была. Точно помню, что была. Главное не пропустить ее. Хочется... Да, вот нашел на 12-й полосе. Значит, снижение ребита обозначает снижение месячных выплат машканты у тех, у кого она привязана к этому самому ребиту. Следующим образом. У кого машканта 500 тысяч шекелей, то есть полмиллиона, снижение выплат от 70 до 90 шекелей, около 1000 шекелей в год. 70-90 в месяц. У кого 750 тысяч, от 100 до 140, это 1700 шекелей в год, меньше выплатят. У кого машканта миллион, 140-190 в месяц, 2300 в год. И у кого 1,5 миллиона машканта, от 210 до 280 шекелей в месяц, и 3400 шекелей выплат снизится в течение года. Вот это главный заголовок сегодня в экономическом приложении. Мы еще полистаем его, посмотрим на другие материалы. Но сейчас давайте посмотрим на первые полосы газет, о чем они. Они все о том же, в общем-то, легко догадаться. По-моему, если бы каждый из нас, даже без опыта редактора газеты, стал бы редактором газеты в эти дни, он бы понял, что главная тема — это Иран и Ливан. И Ливан, и Иран. Так оно и есть, и практически каждый день они просто меняют друг друга по главным заголовкам. День Ливан, день Иран, день Иран, день Ливан. И сегодня то же самое продолжается, потому что и там мы находимся в состоянии неизвестности. Никто не знает, как это все закончится, как закончатся переговоры с Ираном. И никто не знает, как будет развиваться ситуация с Ливаном и с Хизбаллой. Во всяком случае, ну, может быть, кто-то из наших слушателей знает газеты, я не знаю вместе с ним. Давайте посмотрим на заголовки. Значит, газета «Исраэль Айом» выходит в какой-то степени сенсационным заголовком. Она печатает фотографию встречи министра иностранных дел Ирана Аракчи с, по-моему, это премьер-министр Катара. Они сидят около небольшого журнального столика, улыбаются друг другу, и заголовок над этой фотографией следующий. Несмотря на атаки, имеется в виду атаки Ирана по Катару, Катар помогает Ирану экономически. Вот такой заголовок. Что имеется в виду? Попробуем более подробно узнать в подзаголовке. Источники в Персидском заливе и источники в разведке, в арабской разведке утверждают, что Катар переводит довольно серьезные суммы Тегерану в течение последних недель. Ну, как это можно рассматривать? Можно рассматривать как выплаты ракетирам, да, чтобы нас не обстреливали, мы вам дадим денег. Вот, ну, посмотрим, что подробнее на эту тему пишет газета уже на внутренних полосах. Сумма, кстати, указывается в одной из статей около 12 миллиардов долларов. Для Катара это, наверное, небольшие деньги, для Тегерана любая сумма существенна сегодня. Ну, и если продолжить читать заголовок под этой статьей, он уже на тему Ливана. Еще один погибший, Нуария Лейзер, погиб от удара беспилотника. И это 11-й солдат, который погиб во время Афсаката Эш, во время перемирия. Прекращение огня. Я хочу вам сказать, что сегодня уже есть в газетах, все более популярным становится называть вот этот период боевых действий в Ливане, который происходит в Южном Ливане, война Афсаката Эш, то есть война прекращения огня. Как бы, с одной стороны, прекращение огня на бумаге, а на самом деле вот у нас погиб 11-й солдат уже там, в Южном Ливане, за последние недели. Это главный заголовок в газете «Исраэль Айом». Над ним вот такая строчка. Значит, так как продолжаются удары по гражданским объектам в Израиле, политическое руководство страны решило расширить действия против Хизбаллы в Ливане. То есть несколько расширить географию ударов, в том числе и ВВС. И даже есть намеки на то, что, может быть, дойдет дело и до Бейрута, и до района Дахия, который является районом Хизбаллы. И даже газета уже печатает информацию, что из этого района Дахия жители уже эвакуируются куда подальше, чтобы не попасть под бомбежки израильской авиации. Но бомбежек пока нет. Вот это сегодня главный заголовок в газете «Исраэль Айом». Еще информация: снижение ребита на 3,75, но это тоже важная экономическая тема, о ней пишут сегодня все газеты. Следующий заголовок: из-за угрозы AI, искусственного интеллекта. Ну, в чем угроза? Угроза в том, что он будет выполнять функции многих работников, а этих работников будут увольнять. И вот результат: компания Wix, это крупная компания технологическая, увольняет 1000 человек. Это 20% их вообще всего кадрового состава этой компании. И еще один заголовок. Ну, напомню, это только заголовки. Подробные материалы на внутренних полосах, и мы до них дойдем. Я просто уже знакомлю нас с вами со всеми материалами, которые на первой полосе. Всегда на первой полосе Исраэля Йом есть другая информация, но которую я говорить не могу. Это реклама поездок в разные страны. Вот тут, ну, давайте я завершу сначала с заголовками на другую тему. Мигдаль, то есть провал. Журналисты газеты обнаружили, что, простите, наш Битуах Леуми, Институт национального страхования, выплачивает пособие жителям сектора Газа, ну, которые, видимо, являются гражданами Израиля или как-то, без того, чтобы проверить их на тему безопасности, скажем так. А может быть, они имеют какое-то отношение к террору, потому что закон Израиля говорит о том, что человек, который как-то участвовал в террористических действиях, содействовал, помогал, он должен лишаться пособия национального страхования. И вот газета пишет, что есть какое-то количество жителей сектора, которые получают эти пособия без того, чтобы органы безопасности проверили, а не имеют ли они отношение к террору. Вот такой заголовок. Газета пишет, что это персум решен, то есть это она первая об этом сообщает, и мы дойдем и до этого материала. Ну, а мы все-таки находимся в конце весны, начале лета, перед началом лета, туристический сезон, полеты у нас пока есть, хотя авиакомпаний гораздо меньше. Чаще всего в нашем небе летают самолеты серого цвета, американских военно-воздушных сил, но гражданские тоже. И я без того, чтобы указывать компанию, цены, просто вот здесь объявление о полетах за границу. Куда? Значит, Краков, Братислава, Бухарест, Бавария и австрийские Альпы, корейское волшебство, волшебство Южной Кореи, Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Макао, Тайвань, жемчужина Востока и так далее. Это я на всякий случай вам кидаю направление, может быть, задумайтесь, а давай-ка мы поедем в Сингапур, Гонконг и Макао, а там еще в казино поиграем. Вот, есть такие объявления ежедневные, я о них никогда не говорю, потому что это реклама, но на всякий случай вот сегодня сказал тех направлений, которые в данной компании рекламируются. Идет Ахронот, Бейн Метула ли Бейрут? Вот такой заголовок между Метулой и Бейрутом. Тема Ливана, как вы понимаете, главная. Она оставит фотографию дома в Метуле, у которого половина крыши разбита, черепица снесена, видимо, в результате попадания дрона Хизбаллы. И под этим заголовком между Метулой и Бейрутом, давайте посмотрим, какой текст в подзаголовке. Война беспилотников, ну, тут Рахфаним и Катбамим, они различаются как-то в израильских определениях, для нас это все беспилотники и дроны, обостряется в населенных пунктах севера страны, ученики, значит, носятся, скажем так, между классами и бомбоубежищами, потому что сирены звучат очень часто. На позициях нашей армии по обе стороны границы, и в самом Ливане, и на территории Израиля, значит, то противодействие, противоядие против беспилотников, которое сейчас армия применяет, это развешивание сетей. Армия утверждает, что сетей хватает, вот этих самых, а газета пишет, что, значит, военные подразделения используют сети футбольных ворот, которые есть, закупают их в муниципальных советах, и сети, которые развешивают на банановых деревьях, когда бананы созревают, там вешают сети, чтобы бананы, видимо, когда их срезают, чтобы они падали в эти сети, чтобы не ударялись об землю и так далее. Вот они закупают или собирают вот такие сети тоже. Футбольные ворота и сбора урожая бананов. Нетаньяху, значит, заявил о том, что в усилении военных ударов по Ливану, и столица Ливана тоже на прицеле. Пока на прицеле, пока там ничего не происходит, но на прицеле, поэтому заголовок в газете между Метулой и Бейрутом. Теперь смотрите, переговоры по Ирану. Вот я буду всегда утверждать нашим радиослушателям, чтобы мы слушали всех специалистов, и можно взять это слово в кавычки, можно без кавычек, которые уже комментируют договор с Ираном, и как там будет хорошо, и как там будет плохо, и что там будет, и что там не будет. Никто ничего не знает. Более того, договор с Ираном имеет такую особенность, возможности договора. Утром одного дня сообщают, что мы на грани договора, вечером того же дня говорят, что возникли трудности, на утро следующего дня говорят, что Иран говорит, что нас не устраивает, вечером того дня говорят, что Трамп говорит, что его не устраивает, на третий день Трамп говорит, я приказал не торопиться с договором, надо рассмотреть его условия, то есть все это тянется, никто не знает точно, что будет в результате этого договора, поэтому все комментаторы... Они комментируют то, чего они не знают. И вот сегодня газета «Идет охрана». Вот подтверждение того. Вот мы с вами думали, по-моему, уже в начале недели сказали, что договор в течение 48 часов. Сегодня уже третий день этой недели, 48 часов прошло. И в газете «Идет охрана» вот такой заголовок. «Снижаем скорость в переговорах с Ираном». Вот вам, пожалуйста, а где договор? Неизвестно. Скорость снижается, что имеется в виду в подзаголовке. Трудности по дороге к подписанию договора. Соединенные Штаты требуют ясных обязательств Ирана по поводу ограничений их ядерной программы. Тегеран, в свою очередь, требует ясных обязательств по ослаблению экономических санкций против Ирана. Нетаньяху заявил в закрытых разговорах, что у Израиля нет никакой возможности влиять на эти переговоры, что нас отодвинули от этого стола переговоров. Как сказал один из ведущих, нас не просто отодвинули, нас засунули под стол этих переговоров, и Израиль никак на них не влияет. Вот такая на сегодняшняя ситуация. Еще два заголовка на первой полосе. Хотя Андрей Ежов уже страшно вращает глазами, я понимаю почему, но два заголовка, значит, ну, хорошие новости для тех, кто выплачивает машканты, снижение ребита, и министр финансов Бецалель Смотрич продвигает идею какого-то страховки, которая будет представлять государство бизнесам, которые страдают от рэкетиров, от протекшн так называемые, потому что страховые компании отказываются страховать из бизнеса, потому что рэкетирства очень много, и Бецалель Смотрич предлагает, ну, давайте государство будет выплачивать им в случае какого-то ущерба, который им будет нанесен. Ну, это он только продвигает. Продвинется это или нет, неизвестно. Так выглядят такие темы. На первой полосе «Идет охранот», а у нас реклама.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
6: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
8: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Реклама.
9: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
10: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Теперь с нами газета «Арац». Ее главные заголовки на первой полосе. Продолжается «Колесо обозрения». Время 9:26. Мы с вами на первом радио 89.1 FM. Иногда мне надо просто напоминать, что есть трансляция в Ютубе этой программы, а потом она останется вся в Ютубе. И те, кто пропустил новости, захотят посмотреть и послушать их позже, всегда к вашим услугам на Ютуб-странице первого радио. «Арец». Значит, я обращаю внимание, что газета второй день подряд главной фотографией выбирает фотографию похорон нашего солдата, очередного погибшего. Это Неурай Лейзер, 19-летний, житель Эйлата, и похороны его состоялись там. И газета, ну, я это расцениваю, как газета кричит, зачем и ради чего, почему именно это она выбирает среди всех событий, которые происходят. Она ставит фотографию похорон солдата. Я вижу здесь жирный вопросительный знак, зачем, или ради чего, или почему они там погибают. Вот здесь его родные, видимо, мать, отец, соответствующие выражения лица, отчаяние и так далее. Вот такая фотография похорона в Эйлате. Теперь главный заголовок газеты «Арец» сегодня, он вот такой. Система безопасности способствовала переводу в сектор Газа, тайному переводу сектор Газа с хура. С хура, то есть это все, что хотите. Скоро. Тут нету подробностей, какая скоро. Это может быть сигареты, это может быть строительные материалы, это может быть продукты, это может быть все, что связано с, так сказать, гражданской жизнью. Причем без всякого контроля. Это производилось во время войны, пишет газета. Значит, вот эта система по перевозу грузов в сектор Газа была обнаружена. Сейчас газета пишет, что главным человеком там был некто, как его зовут, где-то написано, ну, судя по имени, какой-то араб, у которого, вот он, Абу Басаль, так его звали. Он руководил всей этой системой, заработал на этом миллионы. У него связи хорошие в израильской полиции. Благодаря им он добивался освобождения тех, кто подозревался вот в переправке грузов, вот фактически контрабанде грузов. Но я вот назвал это контрабандой, а если это было под руководством нашей системы безопасности, какая же это контрабанда? Это получается, что это просто неизвестно что. Сейчас выдвинуто против одного из участников этого процесса обвинительное заключение. В военном суде его судят. Но вот такая система работала во время войны под прикрытием Министерства обороны. В Газу переводились тайно многие грузы, которые не подвергались никакому контролю. Вот такая ситуация, тоже, в общем-то, довольно сенсационное заявление. Газета «Арец», сегодня оно отдается с заголовком самого большого размера. Значит, следующий заголовок. Царь начал производить атаки в глубине Ливана. То есть расширяется несколько. По сегодняшним заголовкам мы видим, после многочисленной критики последние дни, что мы ограничены, у нас связаны руки, ноги и все, что хотите, и боевые действия ведутся только в Южном Ливане. Сегодня есть намеки на то, что ЦАЛЬ расширяет географию ударов, в первую очередь ВВС наших, уже в глубине Ливана, обнаруживая, или, может быть, у разведки уже и были какие-то объекты Хизбаллы, по ним наносятся удары. И в этом же заголовке, что еще один солдат военной инженерии погиб от беспилотника там, в Южном Ливане. Следующий заголовок. Значит, газета внимательно следит за подготовкой к выборам в арабском секторе, среди арабских партий. Джеки Хури, у них есть специальный корреспондент, который ведет эту тему в газете, и он пишет сегодня заголовок такой. Значит, согласие в объединенном арабском списке, о котором газета пишет уже не первый раз сегодня, значит, поставит на... будет определяться доверием избирателя к тому, будет оно или нет. Потому что у арабских партий есть есть плюсы и минусы. Они понимают, что если они идут все вместе на выборы, то не будет электорального барьера. Например, партия Балат по всем опросам не проходит электоральный барьер. То есть у нее электоральный барьер, по-моему, 3,75%. Она набирает где-то 2-2,5%. И если она идет одна, она просто выпадет из этой корзины, и все голоса, проголосовавшие за нее, уйдут в мусор. Собственно говоря, это касается любой партии, которая не проходит электоральный барьер. Способ спасения ситуации — это идти в одном списке. Тогда эти два мандата, которые партия получит и которые не позволит ей пройти в Кнессет, вольются в общий список, и там, допустим, вместо 13 будет 15 мандатов. С другой стороны, партии должны определиться, а кто же будет лидером. И с третьей стороны, Мансур Аббас из партии РАМ требует свободы действий после выборов. Он готов присоединиться чуть ли не к любому правительству, он заявлял, что его главная цель — это добиться бюджетов для арабского населения, в первую очередь бедуины, это избиратели его партии, для того, чтобы выделить деньги там для строительства, я знаю, дорог, света, школ, ну, всех инфраструктур. Мансур Аббас хочет быть в будущем израильском правительстве. А есть партии, которые не хотят быть в правительстве, тот же Балат, они говорят, мы должны продолжать бороться с оккупацией и так далее. В общем, вот газета наблюдает за тем, пока никакого объединения нет, и были какие-то заявления какое-то время тому назад, но официально партии об этом еще не заявили. Следующий заголовок в газете «Аарец» — это то, что Мафкаль — это генеральный инспектор полиции Дани Леви, заявил Бадиюн Сагур. Мне всегда нравится, господа, когда пишут про какого-то ответственного человека, политик или вот начальник какой-нибудь, командир, он сказал в закрытом, на закрытом совещании или на закрытой дискуссии. Если она была закрыта, откуда, значит, мы об этом узнаем, если она была закрыта. Значит, я так понимаю, что закрытая дискуссия, это означает, что кто-то специально сливает для журналистов информацию оттуда, называя ее закрытой, так подробностей никаких не просите, вот он сказал, и все. Хочешь верь, хочешь не верь. Тем не менее, значит, Мафкаль Бадиюн Сагур, заголовок, и двоеточие, дальше цитата. То есть генеральный инспектор на закрытом каком-то совещании заявил, обвинил командира Шабака Давида Зини в том, что он не помогает борьбе против преступности. Это его не интересует. Вот Дани Леви заявил об этом. Это его не первая претензия в адрес нового командира Шабака. Более того, Дани Леви заявил, что во время войны с Хамасом 80% сотрудников Шабака работали из дома. Мы думали, что из дома работают только хай-текисты, а Дани Леви утверждает, что 80% сотрудников Шабака, ну, сидели за компьютером и там что-то они выполняли, то, что им полагается. И, значит, он требует, чтобы Зини закатал рукава и помог полиции в борьбе с преступностью. Я могу сказать в дополнение к этому, что у Шабака есть определенные законом функции. Чем он может заниматься, чем он не может заниматься. Борьба с обычным криминалом не является функцией Шабака. То есть Шабак в любой момент может сказать, это неопределенное законом нашей полномочия, неопределенное законом, мы не можем этого делать. Поменяйте закон, и тогда мы будем участвовать. Вот Дани Леви намекает на то, что может быть как-то поменять, потому что это уже национальная угроза, преступность в арабском секторе, но пока на сегодняшний день он обвиняет Шабак, что тот никак не содействует полиции. Следующие заголовки. Папа Лео XIV, значит, выступил в очередном заявлении, выступил против войн. А, у него было две темы, о которых говорит газета. Это то, что AI, искусственный интеллект, грозит, угрожает всему человечеству. Последствия его развития непредсказуемы. Он об этом предупредил своих последователей. И еще одна тема, он выступил против войн вообще. Он заявил, как бы нет такого понятия «справедливая война», и обвинил в том, что многие лидеры, пытаясь скрыть или замазать, скажем так, свои внутренние проблемы, начинают заниматься внешними проблемами, объявляют войну, и какую, чтобы прикрыть внутренние проблемы своей собственной страны. Вот он подверг критике, Лео XIV в своем выступлении, такую ситуацию. И еще один заголовок на первой полосе газеты «Арес». Я напоминаю, что тут всегда больше тем и заголовков, потому что у нее площадь больше, разворот газеты. Государство продвигает строительство нового палестинского района, ну, жилого района на территории И-1. Значит, это пристройка арабской деревни Аль-Джахалин, по-моему, так она называется. Но она будет очень, скажем так, там очень тесная. То есть газета пишет, что вот на этом пристрое намечается то, что на одном дунаме, это там для бедуинов в первую очередь, по-моему, на одном дунаме, один дунам площади будет предназначен для 20 жителей. В то время как в поселениях, которые рядом там существуют, на одном дунаме 6 жителей. Вот это тоже отмечает Арец. И еще я вижу... здесь фотографию. Газета анонсирует материалы в своих приложениях. Спортивные материалы. Увидел фотографию спортсменку с украинским флагом. Заголовок «Нормализуем войну». И что имеется в виду? Газета посылает нас на 10-ю полосу. Это спортивная информация о том, что украинская теннисистка Олейникова, Александра Олейникова, до сих пор живет в Киеве на 5-й год войны. И она как бы несет флаг сопротивления путинскому режиму и участия российских спортсменов в различных международных соревнованиях. Она говорит, что некоторые из них открыто высказываются в поддержку войны и требуют удалить и российских, и белорусских спортсменов с международных соревнований. Вот она утверждает, что есть сахканиот. То есть она имеет в виду женщин-спортсменок, ну, она теннисистка, как я понимаю, да, которые открыто поддерживают, активным образом поддерживают войну, им не место в международных соревнованиях. Вот ее фотография тут небольшая на первой полосе, но большая статья на 10-й полосе газеты «Арец». И еще один материал. Лиза Розовский пишет, что Трамп, понимая, что ситуация с Ираном складывается не так, как он хотел бы вначале, пытается сместить акценты результатов этой войны иранской, достижения, и говорит о том, что он чуть ли не требует от многих арабских стран войти в Аврамические соглашения. И он пытается как бы этим нейтрализовать критику в адрес договора, который, может быть, не очень хороший. Зато вот мы достигнем соглашения там и Турция, и Саудовская Аравия, и Катар, может быть, еще какие-то страны. Даже он говорил, может быть, Иран войдет туда. Хотя от этих стран никаких подвижек в этом плане нет, но Трамп об этом заявляет. И это будет заявлено им как достижение в результате второй вот иранской войны. Но на самом деле это только его пожелание. Желание, мы не видим никаких результатов этого действия. Хотя, как мы понимаем, и для Нетаньяху это было бы очень хорошим плюсом перед выборами. Если уж не удалось достичь каких-то серьезных целей в войне с Ираном, то хотя бы расширить Аврамические соглашения, это можно будет подавать как свое достижение. Вот, возвращаюсь к газете «Исраэль Айом», листаю первая полоса газеты. Ливан. Газета печатает фотографии семерых наших солдат, 6 солдат и 1 гражданский, который работал на Министерство обороны, погибших от ударов беспилотников. Похороны в Эйлате, о которых мы уже говорили, но на Урай Лейзер, 19-летний, который погиб там. И Йоав Лимор, это военный обозреватель, пишет материал на эту тему, в котором говорит следующее. Настал момент, когда Нетаньяху должен сказать Трампу «нет». Помните, Трамп Нетаньяху, выступая перед журналистами, перед трапом самолета во время одного из своих визитов, сказал, что настоящий лидер должен уметь сказать «нет». И вот как раз от него требуют сейчас именно, говорят, что сейчас именно такой момент. Мы должны сказать «нет» запрету Трампа, значит, наносить удары по инфраструктуре Ливана и Бейруту, району Дахи и так далее. Потому что мы этого не делаем под запретом Трампа. Значит, от него требуют. Более того, газеты говорят, что и Итамар Бен-Гвир, наш министр национальной безопасности, тоже призвал Нетаньяху стукнуть кулаком по столу, сказать «нет» и завершить победой эту войну в Ливане. Ну, тоже газета пишет о том, что усиливаются атаки наших войск в Ливане, ВВС в том числе. освободить Цааль от ограничений боевых действий в Ливане. Вот на двух, на четырех полосах фактически на эту тему материалы. То, что происходит в Ливане, требования, значит, дать свободу нашей армии. Следующий материал — это то, что заголовок на первой полосе о том, что Катар помогает Ирану калькалит, то есть экономически. И газета пишет о том, что Катар перевел 12 миллиардов долларов Ирану. Трамп требует от Саудовской Аравии, от Катара, от Пакистана, от Турции, от Египта и от Иордании подписать аврамические соглашения, и это будет им представлено как достижение иранской войны. Правда, с Ираном здесь ничего не изменится, но надо дождаться договора. Так, Хавания, Бетух, Люми, жителям сектора Газа, без того, чтобы 81 человек получает там пособие нашего Бетух, Люми, без того, чтобы проверить их реку, то есть их базу, их, а может быть, они как-то участвовали в терроре, помогали или еще что-то. Это я на 8-й и 9-й полосе газеты «Исраэль Айом». Ну, газета сообщает о том, что еще один политик, Галит Дистелет Брайан, заявила, что она уходит из политики. Ну, газета пишет, что ее путь в политике был не очень удачным. Она была бронью Нетаньяху. Когда началась война, он дал ей министерство Мисрада Асбара, то есть министерство пропаганды, скажем так, израильской. И вскоре, после начала войны, Галит покинула этот пост. Она сказала, что у меня нет никаких полномочий, я даже принтер купить себе не могу, мне запрещают давать интервью, нет смысла. И после этого она стала известна, как ее поставили возглавить вновь созданную комиссию для обсуждения реформы СМИ, министр связи Шломо Кари, и она вот сейчас заявила о том, что ее обвиняли, что она слишком волюнтаристски себя ведет на заседаниях этой комиссии, затыкает рты, приказывает увести кого-то из зала, кто ей мешал. Ну, в общем, она поняла, что у нее нет шансов, и она сказала, что она в праймерис в Ликуде участвовать не будет и фактически уходит из политики. Еще два материала на этой, на этих полосах. Яир Голан предлагает место в списке партии демократии Эйнаф Цунгаукер, по-моему, самая известная мать заложника, которая была самой активной. У Яира Голана есть ширьюн, то есть он может поставить или на второе место в списке, или на десятое место своего человека. Но ответа от Эйнаф пока нет. Вот такая информация, что он хочет ее в своем списке. Ну и ортодоксальные партии ищут дмуется в нее, то есть какие-то цветные, яркие фигуры для того, чтобы ввести в список. Напомню, что за последние дни два известных светской аудитории человека из партии ШАС, Яков Марги и Шалом Арбель, по-моему, отмечалась их хорошая работа в Кнессете, они заявили, что они уходят из политики. Вот такая информация в газете «Исраэль Айом». У нас второй рекламный блок и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на

0: производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама. Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
7: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем. Я продолжаю листать Исраэль Айом, колесо обозрения на первом. 11-й полосе обещания политиков. Предвыборное обещание политиков. Я специально обращаю внимание. Нафтали Беннет. Список яхот. Заголовок такой. Быстрое принятие законов. Содействие Шабака в борьбе с террором. И экономическая борьба. И экономическая борьба со 100 лидерами, скажем так, преступности Израиля. Вот Беннет заявил об этом. Значит, объявить криминальную ситуацию националистическим террором, и это позволит тогда, значит, Шабаку задействовать Шабак, совместное объединение Шабака, полиции и прокуратуры, экономическое преследование глав криминальных группировок и более внимательный контроль за образованием в бедуинском секторе. Значит, жители юга, которые на своем собственном теле испытывали проблемы в последнее время, в том числе и рэкетирство, и экономические вещи, ждут результатов после этих обещаний. Вот. Следующий материал, значит, описывание снижения ребита до 3,75. Ну, я вам уже говорил, насколько выплаты машканты снизятся у тех, у кого она привязана к ребитам. Увольнение 1000 человек компании VIX.com. Заменяют их AI. Ну и здесь таблицы других компаний, которые вот Meta, это которые Facebook, Instagram и WhatsApp, увольняют в мире 8000 сотрудников, заменяя их действиями AI. Такой материал тоже. Дальше. Неуспех программы МакПеца Министерства просвещения. Это программа, которая была вызвана подтолкнуть школьников отстающих или периферии, чтобы подтолкнуть их вперед в системе образования, чтобы они сравнялись с теми, кто более продвинут и так далее. И газета пишет, что эта программа, у нее все показатели уменьшаются. Если в ней участвовало в 2021-2022 годах 228 тысяч учеников, сейчас 165. Все показатели, количество уроков, задействованных каких-то дополнительных занятий, все снижается в этой программе, пишет газета. Так, дальше про курящих. Бросьте сигарету немедленно, те, кто слушает сейчас нас. Значит, большинство курящих курили больше во время войны шаагат-ари, то есть рыка льва. Ну, здесь статистика, она говорит вот о чем. 26% израильтян утверждают, что они курят больше полпачки сигарет в день. 74% пытались бросить курить и не удалось. 17% заявили о том, что у них было желание, значит, бросить курить во время войны. 20% значит,

не думают о том, чтобы вообще бросать курить. Вот такая ситуация у нас с курением. В Конго власти продолжают не справляться с распространением эболы. Там уже 220 умерших от нее. Ну и ситуация в стране, вооруженные милиции, атаки на больницы и недоверие людей к властям. Все это мешают. И Всемирная организация здравоохранения предупредила соседние с Конго страны о том, что эпидемия может распространиться и на их территории, чтобы они как бы предпринимали соответствующие меры. Так, все, наверное, да. Дальше вот обзор новых светильников, например, здесь есть в газете. Но это надо смотреть фотографии. А, вот интересная карикатура в газете «Исраэль Айом». По поводу происходящего, значит, на карикатуре изображен израильский флаг, на конце которого рычащий лев. Он лапами стоит на бумаге, на которой видна явно подпись, известная подпись, там вот эта вот синусоида такая Дональда Трампа. Над ней текст «Эскем Арцот Абрит Иран», то есть договор между Соединенными Штатами и Ираном. Лев этот рычит, и из-за его пасти вырывается «Лё», то есть нет договору, и называется эта вся картинка, если война называлась «Шагата Ари», то есть «Рык льва», то здесь «Заакат Ари», то есть «Крик льва». Нет, не подписывайте договор с Ираном. Вот такая карикатура в газете «Исраэль». Так, ну, экономическое приложение к газете «Идиот Ахронот» размещает большую статью, который назван «Соединенные Штаты проигрывают Мундиаль». Что имеется в виду? Имеется в виду не спортивные, а экономические достижения. Мы знаем, что Мундиаль этот крупнейший будет, 48 команд в трех странах, Соединенные Штаты, Канада и Мексика, будут проходить матчи. Ну и газета пишет о том, что владельцы гостиниц и других услуг в преддверии потирали ручки, и не только потирали ручки, но и подняли цены на номера в гостиницах, и в результате гостиницы не заполняются, доходы гораздо меньше, чем ожидалось. Болельщики ищут через Airbnb более дешевые варианты для проживания в гостиницах вне городов. Они готовы ездить на матчи, но жить за городом, платить намного меньше. И в результате Америка бы офсайд, написано здесь. То есть экономически доходы совсем не те, которые ожидались от чемпионата мира по футболу, который начнется, если не ошибаюсь, 11 июня. «Идиот Ахронот» критикует. Сегодня вот такая карикатура в этой газете. «Лига Ахерет», помните, другая лига. Это был один из слоганов Нетаньяху, когда на здании партии «Ликуд» в Тель-Авиве были огромные плакаты, где Нетаньяху пожимает руку Путину, а на другой стороне плакат, где он пожимает руку Трампу. То есть вот эта лига крупнейших лидеров крупнейших стран, и Нетаньяху тоже там. Другая лига, то есть высшая лига. И сегодня надпись «Лига Ахера», то есть другая лига, но какой рисунок? Трамп идет, а у него вот такой рюкзачок, в которых родители носят маленьких детей. Впереди себя, на груди носят маленьких детей. И в этом рюкзаке сидит маленький Бениамин Нетаньяху. Большой Трамп, у Бениамина Нетаньяху соска во рту. И надпись «Другая лига». Вот такая карикатура в газете «Идиот Ахронот». «Хизбалла зе кан». Это Бендрор Ямини говорит, «Хизбалла это здесь». Он продолжает критиковать хулиганов и преступников, которые совершают, нападают на арабов в Иудее и Самарии, часто в руках или бейсбольные биты, или даже оружие. И это все продолжается. Правительство молчит, практически ничего не делает, а более того, даже один министр фактически поддерживает это. Попробуйте догадаться, какого министра он имеет в виду. Так. И в «Шарли Хьотпо» здесь невозможно быть. Это крик жителей севера нашей страны. Все газеты об этом кричат, и который день. Так, ну, дальше тоже информация про Ливан на ту же тему. Источники в Соединенных Штатах. Трамп считает, что надо... Тут такая формулировка. «Лерасен эт Нетаньяху». То есть, как бы...
снизить влияние, сдержать Нетаньяху в его влиянии на американскую политику. То есть это говорит об охлаждении отношений между Дональдом Трампом и нашим премьер-министром.

0: Так. Гормим Баликут, источники в Ликуде. Нам нужен третий удар по Ирану, иначе мы проиграем выборы. Вот такие настроения там тоже в Ликуде есть. Дальше листаю, идет охранот Леотар Анова. То есть Нова — это та дискотека Нова, всем хорошо знакомое название, где состоялось массовое убийство людей, которые приехали туда танцевать и отдыхать, молодежи. И там сейчас, там есть такой как бы мемориал, там стоят портреты на столбиках всех тех, кто были убиты там, но есть инициативная группа, которая хочет создать там мемориал, уже построить что-то более солидное, и 2,5 года после резни, которая состоялась, проект памяти на стоянке Раим до сих пор не закончен. Там Амир Ходоров, некто Амир Ходоров, который дал миллионы своих собственных денег на создание, но их не хватает. Там началось сбор пожертвований для того, чтобы закончить работы. Мы закончим его и достроим это все до конца, но пока еще не завершено. Что еще? Международные полосы. Значит, газета пишет о том, что стали известны какие-то ужасающие подробности того, что происходило в Боснии в 90-х годах. Оказывается, в Сараево был распространен туризм, когда приезжали богатые люди, им давали возможность отстреливать людей. Если вы думаете, что мы видели это только в кино, в каких-то есть такие фильмы, газета утверждает, что есть свидетельство, что туда приезжали десятки людей, часть из них довольно в возрасте 60 до 80, и у них брали разные суммы за стрельбу по детям, по беременным женщинам и как бонус по старикам. Вот сейчас итальянская полиция что-то расследует на эту тему. Посмотрим, чем это закончится. В то же время в Париже, значит, следователи расследуют подозрения в адрес десятков детских садов, школ, где учатся маленькие дети, еще первые классы, и специальные ясли, о том, что там были сексуальные домогательства до детей каких-то. Вот такие вещи. Глава разведки австралийской говорит: мы нормализовали антисемитизм, и нам надо усилить борьбу с ним. Вот такое его мнение. Вот такое объявление: в Тель-Авиве продается заброшенное здание на улице Валенсия, 21 Алиф. Фотография этого здания. Ну, это как бы реклама. Ну, иди, знай, может быть, кто-то хочет купить дом в Тель-Авиве, сделать там ремонт и, заработать на этом деньги. Что мы вам и желаем. Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание и хорошего нам дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
1: Реклама.
3: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мушебекер, 35.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
9: Центркар Азур. Терех Ашива 9.
3: Максаной Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
12: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: ЦАЛЬ начал срочную мобилизацию резервистов для расширения операции в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Армия обороны Израиля начала срочный призыв резервистов по повестке ЦАВ ШМОНа с целью расширения военных действий в Ливане. Военнослужащие, которые были демобилизованы в последние дни, будут также вызваны на резервистскую службу с немедленной явкой на базы. Как сообщает новостная служба КАН, решение о расширении операции было принято после критики со стороны начальника генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенанта Яля Замира на заседании Кабинета безопасности и после возмущения высокопоставленных офицеров ограничениями действий армии, несмотря на продолжающиеся атаки Хизбаллы. В ЦАЛЯ поясняют, что израильские силы не могут действовать за пределами желтой линии из-за продолжающихся переговоров с США по соглашению с Ливаном, в то время как террористы продолжают атаковать израильских военнослужащих с применением огнестрельного оружия, ракет, взрывных устройств и ударных беспилотников. Несмотря на продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, Госдепартамент США недавно объявил о продлении соглашения между Израилем и Ливаном еще на 45 дней для продолжения переговоров. При этом, как отмечает КАН, у системы безопасности до сих пор нет эффективного решения проблемы дронов на передовой. После оценки ситуации с руководством служб безопасности муниципалитет Кирьят-Шмона объявил о переводе школ города на дистанционное обучение. По данным информационного портала ВАЛА, классы особого образования, действующие при обычных школах, продолжат работу в обычном режиме, занятия будут проходить в школьных бомбоубежищах. Система подвозки учащихся специального образования сохранится без изменений. Школа специального образования Гваним также продолжит работу в штатном режиме, включая систему подвозок из Кирьят-Шмона. Все детские сады Кирьят-Шмона будут работать сегодня до 13 часов. Начиная со среды, школы города перейдут на формат обучения в капсулах. Детские сады, имеющие прилегающее защищенное пространство или подземное бомбоубежище с прямым входом из здания детского сада, продолжат работу в обычном режиме. Сады, оборудованные подземным убежищем, смогут работать только внутри защищенного пространства. Ясли с надземным защищенным помещением, примыкающим к зданию, продолжат работу как обычно. Учреждения, где путь до подземного убежища занимает более 15 секунд, перейдут на формат капсул внутри защищенных помещений. В Афуле сегодня утром на улице Аброш взорвался автомобиль, в результате чего в критическом состоянии и без сознания мужчина около 30 лет был доставлен в городскую больницу Аэмек. В процессе эвакуации медики продолжали реанимационные мероприятия. По прибытии в больницу врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция расследует обстоятельства инцидента, предварительная версия событий, ликвидация на почве сведения счетов в криминальном мире. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей женщины из группы риска. Пропала 61-летняя Яфа Увадия из Ришон-ле-Циона. В последний раз ее видели вчера, и с тех пор связь с ней прервалась. Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, полные карие глаза, черные волосы. Была одета в черные брюки и черную блузку в белый горошек. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ришон-ле-Циона по телефону 03-960-94. 4-4-4. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25 градусов, в Бершеве 27, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 32, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 29, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».

Время танцевать. Время

10:07 на часах, студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, это время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь, это будут часы нашего удовольствия от всего того, что вы услышите в рамках двух ближайших часов в эфире Первого. Легкого музыкального утра вам всем. И традиционное, мое любимое, салют.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиэле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
3: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

стреляю снова, а ритмы сердца до нуля, и все опять по новой. Так ревностью накрыло, дыхание перекрыло от этой страсти, так рвет на части.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Только в «Центркар». Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
0: Реклама.

0: essentially dead.
1: Время Романовой.
2: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
3: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
4: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
5: Не, не по Фрейду.
1: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
4: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
1: Реклама.
6: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Слушание по делу Нетаньяху вновь сокращено. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По согласованию с судьями, слушание по делу премьер-министра Бениамина Нетаньяху вновь сокращено. Из-за политических и связанных с безопасностью вопросов слушание завершится в 13:30. Назначенное на завтра слушание также пройдет в сокращенном формате с 9 до 11 утра. Накануне судебное заседание также завершилось досрочно в 13:45 из-за напряженной ситуации в сфере безопасности и обострения обстановки на севере. В Хайфе в квартире на улице Арлозеров было обнаружено тело женщины в возрасте около 50 лет. Полиция расследует подозрения в убийстве. На место происшествия прибыли криминологи и следователи. Ведется сбор улик. В ходе предварительного расследования задержаны трое подозреваемых в причастности к инциденту. Все они жители Хайфы. Тело женщины доставлено в Институт судебной медицины Абу-Кабир для установления причины смерти. Израильский оборонный концерн «Эльбит Маарахот» сообщил о заключении крупного контракта с одной из стран Европы на сумму 1 миллиард 400 миллионов долларов. Контракт, рассчитанный на 5 лет, предусматривает комплексную программу модернизации вооруженных сил страны-заказчика. Согласно сообщению, программа охватывает широкий спектр передовых решений для повышения маневренности и выживаемости на поле боя. В перечень поставляемых систем входят автономные беспилотные комплексы, передовые системы радиоэлектронной борьбы, высокоточные боеприпасы для артиллерии, авиационно-наземных ударов, электрооптические системы целеуказания и разведки. Комплекс призван превратить вооруженные силы заказчика в более современную интегрированную силу, способную действовать во всех сферах боевого пространства. Пришедший из Африки горячий воздух стал причиной рекордной для мая жары, зафиксированной в Западной Европе. Явление получило название «купол жары». Ученые заявляют, что одной из его причин стала человеческая деятельность. 25 мая стало самым жарким майским днем в Великобритании за всю историю измерений. На юге Лондона температура достигла 34,8 градусов по Цельсию. Майский рекорд был установлен и во Франции. Здесь сообщается о двух жертвах среди людей, занимавшихся спортом. В Испании в ближайшие дни температура воздуха достигнет 38 градусов. В Италии из-за жары введены ограничения для тех, кто работает на открытом воздухе. В этих странах сейчас находятся миллионы туристов, большую часть времени проводящие именно на открытом воздухе. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню провел несколько дней назад заседание правительства, на котором обсуждалась готовность к волне жары. Правительству Великобритании был передан отчет экспертов, в котором отмечается, что страна была построена для климата, которого больше не существует. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Аштдоде 25 градусов, в Бершеве 27, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 32, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 29, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Реклама.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Реклама.
4: Привет.
5: А меня Вова зовут.
6: Меня Марина.
5: Слушай, Марин, а у тебя не будет немного времени?
6: А тебе зачем?
5: Ну, тут такое дело.
7: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

11 часов и 53 минуты на часах в студии Первого. Расстаюсь с вами с этим часом на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться здесь вновь. Вновь поприветствовать вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Подарить вам много музыки. Чем пойду заниматься и сейчас, в плейлистах коллег буду звучать дальше. Всем отличного дня и традиционный салют. Это, кстати, именинник, 62 ему. Сегодня Лени Кравиц.

0: Время Романовой.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольна пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любимо і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся програма производится и транслируется исключительно на українському языке.
0: Реклама.
5: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Мантис. Вкуснейшее блюдо восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-Ле-Цион. Бен Цви, 23.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Беспилотник из Ливана взорвался на территории Израиля. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Некоторое время назад ударный беспилотник, запущенный боевиками Хизбаллы в сторону израильских сил, взорвался на территории Израиля вблизи границы с Ливаном. Пострадавших нет. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что беспилотник взорвался в военной зоне, а не в гражданском населенном пункте. В 11.22 ракетная тревога ЦВА-ДОМ сработала в кибуце Кфар-Аза в окрестностях сектора Газа. Вскоре ЦАЛИ сообщил, что срабатывание тревоги было ложным. Как сообщает информационный портал «Вести», иранский корпус стражи исламской революции распространил официальное заявление, в котором утверждается, что силы корпуса сбили американский беспилотник МКЮ-9, а также обстреляли истребитель-невидимку F-35. Иранские СМИ публикуют обращение верховного лидера Моджтаба Хаменеи в связи с началом хаджа и ежегодного паломничества в Мекку. «Смерть Америке и смерть Израилю» – это лозунги всего исламского мира, особенно молодежи, говорится в обращении. Хаменеи призвал страны региона к созданию нового ближневосточного порядка на основе общих интересов. Согласно заявлению, у Вашингтона в США не осталось мест, где его силы могут чувствовать себя в безопасности, а страны региона больше не будут щитом для американских баз. Иранский лидер также заявил, что через 15 лет Израиля не будет. Нестабильный сионистский режим – раковая опухоль, которая находится на последней стадии своего проклятого существования, заявил Хаменеи. Согласно оценке разведок, новый иранский лидер получил тяжелые ранения в результате удара 28 февраля и не способен руководить государством. С начала военных действий не появилось ни одного его фото или видео, а редкие обращения зачитываются от его имени. Бойцы спецподразделения полиции Ямам задержали жителя Рахата, подозреваемого в убийстве, совершенном в июне прошлого года. Задержание было произведено минувшей ночью в Рамалле. По сообщению полиции, убийца бежал после совершения преступления в Иудее-Самарии, где скрывался более года по подложным документам. После продолжительного расследования его местонахождение было установлено, и бойцы Ямам, действовавшие скрытно, прибыли ночью к зданию, где скрывался подозреваемый, и задержали его прямо в постели. Операция прошла без пострадавших среди израильских сил. Задержанный передан для дальнейшего расследования в Центральное подразделение полиции округа Негев. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего 12-летнего Йосефа Зильбермана из Бейт-Шемеша. В последний раз его видели накануне поздно вечером в синагоге на улице Рибаль в Бейт-Шемеше, а затем следы мальчика затерялись. Приметы пропавшего – рост примерно 150 сантиметров, каштановые волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Был одет в синие брюки и рубашку в полоску. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 02-568-3222. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждуте 25 градусов, в Бершеве 27, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 32, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.

Солистка группы Fleetwood Mac, которая сейчас исполнила нам песню Everywhere, Стиви Никс, сегодня отмечает свой день рождения. Она родилась в прошлом веке, в 48-м году. Мы ее поздравили, она не единственный музыкант, который нам знаком и которого мы сегодня будем поздравлять в программе PM. Но Fleetwood Mac были первыми. В сегодняшнем выпуске программы PM. Сегодняшний, это значит 26 мая, Йом Шлиши, вторник, день Юд, месяца Сиван, то есть 10-й день месяца Сиван в еврейском летоисчислении. Я приветствую всех слушателей первого радио 89.1 FM. Программа PM открывает вторую половину дня, третий выпуск программы на этой неделе. Что у нас сегодня? Так как сегодня вторник, рубрика «Кино и котлеты» от Кати Вергуновой в середине этого часа прозвучит. Я, как всегда, приглашаю вас к общению. Общение – это наше с вами достояние, и надо им пользоваться. И поэтому любой из вас приглашен, независимо, кто вы, где вы, что вы, как вы. Пишите нам, делитесь какими-то своими чувствами, эмоциями, соображениями. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Или, напоминая наш, каждый раз, каждую программу, напоминая наш номер телефона в аппликации WhatsApp, куда можно отправлять ваши сообщения, или текстовые, или голосовые. 054-20-70-800. 054-20-70-800, не забывая о правилах нашей программы. Давайте я начну вот сейчас. Слава нам написал в Фейсбуке, он у нас обычно первый, в самом начале программы пишет, написал вот что. «Всем привет! Видел вас вчера, Павел Михайлович, на девятке. Что вы там немногословны, но и ничего лишнего». А что говорить-то, когда и так все понятно, Слава? Слава продолжает. «А теперь по существу. Если США нанесли ночью удары по Ирану, значит ли это прекращение огня? Или это как в Ливане? Прекращение огня 2. Всем хорошего дня». Нет, это не значит прекращение огня. Они сказали, что мы нанесли удар по иранским катерам, которые там пытались установить мины в Ормузском проливе. А переговоры с целью заключения договора продолжаются. И вот они все продолжаются, продолжаются и продолжаются. На сегодняшний день положение такое. PM до 14 часов, господа. В начале второго часа, конечно же, тоже загадка вас ожидает, как и каждый раз в программе PM. А пока мы поехали. Поехали.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Разбивали сердце, сколько раз стучало в дверь. Беда, беда, беда, беда. Сколько опускались руки.

0: Где же оно счастье?
1: Где оно счастье?
2: Где оно счастье?
0: Не знаю.
3: Вновь

0: жить.
1: Слушай, давай просто жить.

0: Давай просто жить, Алла Пугачева.
1: Давай просто жить.
0: Ну, я хочу начать читать сообщения ваши, но сначала хотел поделиться. Может быть, я когда-то видел эту информацию, потом забыл, потом видел, потом забыл, потом видел, потом забыл, а сейчас опять увидел. Она какая-то фантастическая. Эта информация говорит о том, что врачи, которые про нас все знают, знаете, какова общая протяженность кровеносных сосудов в организме человека? Вот как вы думаете, сколько? Метров, километров? Вот сколько? Вот Дарья Достоевская, которая сидит за стеклом. Хорошо, что она сидит за стеклом. Говорит, метров 800. Общая протяженность всех кровеносных сосудов в организме человека. Метров 800, говорит Дарья. Дарья, держись за стул сейчас. Около 100 тысяч километров. Нет, все-таки упало. Слышали грохот? 100 тысяч километров. Общее. Всех вот этих сосудиков, которые мы видим, которые мы не видим, около 100 тысяч километров у одного человека. Человеческий организм – это чудо природы, господа. Сержант написал нам в Фейсбуке вот что. «Знаете, я по работе раз в неделю, полторы бываю в нашем славном городе Медеин. Дома всегда шучу, мол, завтра еду за границу. Я не говорю, что Медеин лучше или хуже остальных, но он абсолютно другой, с не похожей ни на что планировкой города. А какая зелень вокруг? Обратно всегда возвращаюсь через так называемый парк технологий Медеин, то есть технологический парк Медеина. Внутри можно передвигаться на машине. Ели, шишки, как в какой-нибудь Канаде. Вот психану когда-нибудь и перееду туда жить». Вместе со смайликом добавляет сержант. Написал комплименты городу Медеин. А в Медеине нас слышно вообще? Есть кто-нибудь из Медеина? Может сказать? Я не помню, чтобы нам кто-то писал оттуда. Дед Изя написал в WhatsApp вот что. «Шалом, Павел. Интересная и полезная штука – календарь. Это и воспоминания, это и планы. Это, иные по календарю считают дни до зарплаты. Иногда на календарях ставят заметки. Например, 5.06 – стрижка. Или 10.07-25.07 – теща у нас и тому подобное. Но вот именно на 20 июля 26 года можно нарисовать вопросительный знак. Почему? Потому что 19 июля на стадионе MetLife в Стратфорде, это рядом с Нью-Йорком, состоится финал чемпионата мира по футболу. До этой даты странный человек по имени Дональд, живущий по своему никому непонятному календарю, имеющий, как он утверждает, ключи от ада, не будет ничего этими ключами открывать. А вот после финального свистка это знак вопроса. Хорошая штука календарь, рисуй что хочешь. Дед Изя, как я понимаю, хочет намекнуть нам на то, что до окончания чемпионата мира по футболу никаких войн, обострений и эскалаций не будет. Считает дед Изя. Но мы-то с вами знаем, что от Дональда Трампа можно ожидать чего угодно вообще. Но посмотрим. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович и радиослушатели. Давненько не писал, отсутствовал, но был душой с вами. Хотя и в той стране, где я был, радио на волнах FM уже не существует. Представляете, есть такие страны. Вот что я хотел сказать. Сегодня в Иерусалиме на столичном стадионе Теди состоится финал Кубка Израиля по футболу между Апоэль Бершева и Макаби Тель-Авив. Желаю победы сильнейшим, а нам хорошего просмотра. С уважением, батька Махно. Ну, уважаемый батька Махно, где есть интернет, а он есть сегодня везде, кроме некоторых стран, где его перекрывают, закрывают и так далее, нас можно слушать. Или на сайте, или с помощью аппликации. Так что было бы желание. Да, сегодня как бы финальная точка в футбольном сезоне 25-26 года. Розыгрыш Кубка страны. Чемпион страны этого года Апоэль Бершева встречается с Макаби Тель-Авив, у которой в багаже наибольшее количество, по-моему, кубков. И вообще даблов. Сегодня я читал в обзоре газет, у нее, по-моему, 6 или 7 даблов. То есть, когда они стали и чемпионами, и обладателями Кубка страны. Окей. Прием, прием, пишу из Медеина, слышу вас хорошо, Юлия. Обожаю Медеин по скриптам, работаю здесь, тоже психану и перееду. Вот, есть из Медеина нам. Юлия, отлично, спасибо большое, что написали. Теперь я спокойный за Медеин тоже. Так, так, так, так, так, так, это я прочитал, это я сказал, это я озвучил. Время первого рекламного блока.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В такое время нам всем нужна «Машина времени». 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il. В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиэле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
2: Реклама.
0: Анжелика Варум родилась в этот день в 69-м году. Ну, я вот думал, у нее много интересных, хороших песен, как вы знаете. Но я решил поставить ее классику такую, которая известна, по-моему, всем нашим радиослушателям. Самая, одна из самых известных ностальгических песен есть в репертуаре Анжелики. Композиция «Городок». И надеюсь, что вы понимаете, что она не только о месте, о городке, из которого мы все с вами вышли. Кто-то из городка, кто-то из города, кто-то из мегаполиса. Но все равно это городок, это вот твое пространство, это твой двор, скамейки, березы, как деревья. И часть твоей жизни. Ах, как хочется. Это все городок. Вернуться.

Я хочу посвятить эту песню одной израильской традиции, которая называется Тиюль Шорашим, когда в семье наступает осознание того момента, когда надо взять детей, ну, главное, любого возраста, сознательного возраста уже, и съездить вместе с ними в то место, в котором выросли вы, и показать им дворик вашего детства, дом вашего детства, город вашего детства. Это, мне кажется, вот какая-то передача семейной памяти в этом существует. Называется «Тиюль Шорашим» — экскурсия к корням. Мне кажется, замечательная традиция. Всем, если есть такая возможность, рекомендую это сделать со своими детьми.

0: Кейф, Urban Wasted Time, так называлась эта композиция. Еще несколько ваших сообщений. Валентин написал, Модиин, город хороший. Он выделяет не Модейн, а Модиин. Даже город хороший, даже очень. Но сравнивать с Канадой – это перебор. Большую часть года вокруг желтая выжженная земля. Бедные ели. Как они выживают без полива, одному Богу известно. Ну, смотрите, сержант не город сравнивал, а окружающую его природу в то время года, когда еще все не желтое. Ну, почему бы и нет? У него такие ассоциации. Так, дальше. Наш охотник из Афулы. Завтра финал Лиги конференции. Как по мне, Палас и Кристалл победит. Палас и Кристалл. Здесь так написано. Значит, так, как написано. Победит и возьмет кубок испанцев и Горатка Раю. Чего? Это я не могу перевести. Всем здоровья, удачи, кто живой. Смотрите, кто нас слышит, они все живые, охотника. И это подчеркивать не обязательно. Я бывший рыбак из Израиля. Ну, друзья, телезрители и радионаблюдатели, ПМ по 9 каналу молчит. Интересно, почему, кто знает, он правду не говорит. А меня затекает. Затыкает, наверное, должно быть. Я даже бойс. Слово «война» говорит, вот оно, диктатура. Он слово «война», вот я ему говорю, хватит писать слово «война», он вставляет по любому поводу слово «война». Даже когда нет войны, он вставляет «война». Он без нее жить не может. Без футбола и без войны. Так. Сержант, ну вот и маски сброшены. Они уже открытым текстом говорят, для чего им нужна была эта война с Ираном. Читали? Цитата. Ликуд настаивает на продолжении войны с Ираном, чтобы, барабанная дробь, было с чем идти на выборы. Потому как, опять же, по их словам, они обделались по всем направлениям. Экономика, безопасность и так далее. Конец цитаты. Вот оно. То есть это была их цитата, что они обделались по всем направлениям. Я что-то сомневаюсь, сержант. Мне кажется, это вы уже от себя добавили. Вот оно как. Теперь понятно, за что мы воевали 40 дней с Ираном. Не забудьте напомнить об этом семьям тех 30 погибших в этой авантюре израильтян, сержант. Слушайте, ну если какие-то члены Ликуда так говорят, это не значит, что на самом деле так оно и было. Они ж политики, сержант. А слова политиков надо делить на 2, 4, 6, 8 и на 16. Причем делать это всегда, не только когда вам они нравятся или не нравятся. Посмотрели сегодня на Ютубе передачу «От реки до моря», гостем на которой были вы, Павел Михайлович. Думаем, что это один из лучших выпусков данного проекта. Рекомендуем к просмотру. Очередной раз вы были на высоте, как, впрочем, и на «Девятке», и на Первом радио, Лена и Наум. Мне нечего добавить к тому, что сказано выше. Лена и Наум, спасибо. А где есть такой городок, в котором нет зависти и злости? Фантастика какая-то, Валентина. Ой, Валентина. В песне поется о соседях, у которых не было зависти и злости. Может быть, она и была, но человек мечтает о том, чтобы не было. Совсем не обязательно вот такие мечты брать и опускать куда-то, к плинтусу. Фантастика какая-то. Мы все об этом мечтаем, чтобы не было зависти и злости. Вы нет? Или вы скажете, я реалист, я об этом не мечтаю. А мечтать нужно. Лопух, я был там, где они, их там нет, мне не дали. Где девушки, лопух? Я зря это прочитал, поторопился. Спасло лопуха то, что это одна строчка, и я разогнался и прочитал. А читать это не надо было. Извините, лопух. То, что вы сегодня написали, глупость. Могли бы и не писать. Кино и котлеты.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
2: Да, это снова я, и зовут меня Катерина. Вновь попробую вас вдохновить на просмотр хорошего кино и на приготовление чего-то безумно вкусного. Сегодня отправляемся прямиком в палаты царя Ивана Грозного. Будем разбираться, почему в 16 веке ложка овощной икры ценилась выше, чем ведро осетровой.
3: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
2: Но сначала вспомним фильм. Помните, как нежно и скромно Марфа Васильевна, актриса Нина Маслова, смотрит в пол на царском перу? Все думали, что это образцовая покорность царицы 16 века. А на самом деле, за пару дней до съемок актриса получила классический синяк под глазом. Гримеры маскировали его как могли, но след все равно оставался. Чтобы не сорвать съемку, Гайдай скомандовал: «Опускай глаза в пол и делай вид, что ты безумно стеснительная».
3: Простите, как ваше имя, отчество?
4: Марфа Васильевна.
3: Марфа. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?
2: Так бытовой фингал создал образ чистейшей красоты. Наталья Крачковская, жена Бунши, посреди съемок тяжело заболела пневмонией и сильно-сильно похудела. Гайдай пришел в ужас. «У меня колоритная героиня пропала!» и велел срочно откармливать актрису манной кашей и блинами. Но возникла другая проблема. Для сцены «И тебя вылечит, и меня вылечит», где она снимает парик, ей нужно было иметь очень-очень короткую стрижку под бобрик. Брить голову на лысо актриса наотрез отказалась. Гримеры пошли на жесткую хитрость. На голову актрисе натянули детскую резиновую шапочку для плавание, в которой сверху пришили коротенькие волосики. А уже поверх этого сооружения надели рыжий парик. Шапочка была так мала, что жутко сдавливала голову. Лицо актрисы отекло, и в сцене, где она вздыхает, глядя в камеру, она плачет и мучается абсолютно по-настоящему.
5: Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала.
6: Если бы вы были моей женой, я бы повесился.
5: Хам!
2: И еще один момент. Когда Жорж Милославский звонит из телефонной будки на работу Шпаку и представляется артистом из труппы Шпака, он говорит: «Алло, добавочный 362». Для любого советского человека в 1973 году это был не просто номер. За год до съемок в СССР ввели новую единую цену на водку. Бутылка так называемой тогда пол-литры стала стоить ровно 3 рубля 62 копейки. Гайдай просто зашил в телефонный номер самый главный и обсуждаемый цифровой мем того времени. Зал на этой фразе просто хохотал.
7: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
2: Ну а теперь вернемся к царскому пиру. Помните этот эпичный момент, когда дьяк Феофан демонстрирует шведскому послу роскошный царский стол? На огромных золотых блюдах красуются горы деликатесов, а на крошечном блюдечке сиротливо лежит одна чайная ложечка икры заморской, баклажанной. А теперь чистый факт. Леонид Гайдай в этой сцене пошел на жесткий исторический подлог ради шутки. Во времена Ивана Грозного, 16 век, баклажаны на Руси в глаза не видели. Их завезли только в 17 веке из Персии. Ну, шутка того стоила.
8: Минуточку. Дайте еще этот банкет. Кто оплачивать будет?
9: Во всяком случае, не мы. Федюнчик, а там что такое?
2: Кстати, вся еда на царском перу была настоящей. Гайдай категорически отказался от бутафории из папье-маше. Бюджет картины трещал по швам. Денег на дефицитные деликатесы не давали. И тогда режиссер оплатил всю эту роскошь осетров, поросят и черную икру из собственного кармана. Потратил бешеные по тем временам 200 рублей. А когда съемку пира закончили, выяснилось, что кто-то забыл убрать из кадра современную бутылку боржоми. Пришлось все переснимать. Съемочная группа с огромным трудом доедала царские деликатесы по второму кругу. Вот это я понимаю. Производственные травмы. Ладно, завидовать киношникам не будем. Мы сделаем свою икру по-настоящему заморскую и безумно нежную. Записывайте рецепт.
10: Закусывайте, Маргарита Васильевна. Закусывайте. Все плачено.
2: Берем 3 крупных баклажана. Но мы их не варим и не тушим. Мы запекаем их целиком в духовке прямо в кожуре при 200 градусах, пока они не станут мягкими. Это даст тот самый правильный подкопченный аромат. Достаем, даем остыть, снимаем шкурку, а нежную мякоть рубим ножом. Никаких блендеров, икра должна иметь текстуру. Отдельно на сковороде пассируем лук и сладкий болгарский перец. Туда же добавляем спелые томаты без кожицы или хорошую томатную пасту. Соединяем овощи с баклажанами, солим, перчим и добавляем главный секрет – пару зубчиков давленного чеснока и ложечку ароматного маслечка.
11: И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь.
2: Даем настояться в холодильнике пару часов, подавать строго на хрустящем багете и можно даже на маленьком серебряном блюдечке для антуража. Если обычный советский режиссер смог ради одной короткой сцены накрыть настоящий царский пир, то вы точно сможете запечь 3 баклажана и устроить себе королевский ужин. Так что марш на кухню, включать духовку.
12: А ну ступай домой, алкоголик!
13: Оставь меня, старушка, я в печали.
2: С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Желаю, чтобы в вашем холодильнике заморские продукты никогда не переводились. Царского вам аппетита. Пока.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
14: Счастье вдруг

0: Реклама.
1: 35% скидка.
2: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

Вся любовь, которая нужна мне была в этой жизни, дала мне ты всю любовь. Джеймс Блант был в нашем эфире. Так, сообщение. Всем привет. Сержант, оказывается, еще тот выдумщик. От воображаемых секретарш, которые его кормят, он перешел к воображаемым высказываниям правительства. Попутчик. Уважаемый попутчик, во-первых, он говорил не о правительстве, а о депутатах от Ликуда. Во-вторых, эти мнения депутатов от Ликуда цитировала сегодняшняя пресса. Поэтому, если кто-то здесь что-то и выдумал, это вы. В эфире снова Вергунова. Рецепт подкинет, улыбнется нам, из слова сделает обнову, и каждый слушатель прилип, котлеты шкворкают на кухне, в колонках радио звучит, пока весь мир в заботах тухнет, она нам душу исцелит. Спасибо за рубрику «Кино и котлеты». С уважением, Илья. Ох, Илья, эх, Илья, ух, Илья. Спасибо вам. Ой, слушайте, держите Вергунова, она тает начала сейчас. Держите, она сейчас растает вообще. Перезахоронить Россию, проводящую СВО, с целью которой является искоренение нацизма? Или вы все еще не увидели нацизма на Украине? Кошерный свизм. Слушайте, уже в России давно не говорят про искоренение нацизма. А кошерный свизм все еще там живет, в том периоде. Значит, уважаемый кошерный свизм, мы и будем говорить, что ни одно захоронение, перезахоронение пособника, переименование улиц, установка памятника, там еще что-то, не стоит жизни ни одного человека. Жизнь человека дороже всего. Вам надо выключить телевизор и понять это, что жизнь человека дороже всего. И нельзя из-за этого, из-за названия улицы, из-за памятника, нападать на соседнюю страну и жертвовать сотнями тысяч своих и граждан, и граждан другой страны. Это... У меня нет слов, как это назвать. Что если вы до сих пор обращаете именно на это внимание, на то, что там погибают тысячи людей. Я так понимаю, что вам это не важно. Вам важно перезахоронение Мельника. Вот вы вчера говорили, что те, кто не пойдет голосовать, тот идиот. Я говорил? Никогда такого сказать я не мог. Я загадывал загадку на эту тему. Это кто? Валентина пишет. Она продолжает. И вообще всегда накануне выборов людей призывают обязательно участвовать в этом деле. Откуда у вас уверенность, что если все...

вокруг проголосуют, то результат будет такой, как вы ожидаете. Может, наоборот? Ведь нет никакой статистики, что не голосующие — это сторонники определенной партии. Валентина, я вам могу тут некоторую лекцию прочитать на эту тему, но мне важно, чтобы наши радиослушатели

Мне важно, чтобы человек почувствовал свою причастность к стране. То, что он гражданин своей страны и выполнил свой гражданский долг, который в данном случае, на выполнение которого надо потратить полчаса за 4 года. Я вот о чем. И я не называл, я говорил, что в Древней Греции, это слово пришло к нам из Древней Греции, так называли человека, причем я подчеркнул, что тогда это не было отрицательной коннотацией. Как бы это, беседа не хочешь, не надо. Человек, который не участвовал в жизни мегаполиса, не участвовал в жизни общества, жил по системе «моя хата с краю». Это вполне было нормально, допускалось. Но таких людей называли идиотом. Без отрицательной коннотации. Сегодня этого слова отрицательная, я бы даже сказал, медицинская коннотация. Марк 1. По поводу статистики голосования, это отдельный разговор. Я не хочу его начинать, потому что это займет много времени. Есть специальные исследования, которые говорят о том, что происходит с теми, кто не идет на выборы. Что бы происходило бы, если бы они на выборы пришли. Марк 1. Доброго безопасного дня всем. Твоим комментарием на мое второе вчерашнее сообщение ты, дядя Паша, попал пальчиком, помягче сказать, в небо. Жизнь прекрасна по мне, и я ей радуюсь каждый мой вздох. А ты меня обрисовал в негативном ракурсе. Просто я реалист и сужу мировых израильских политиков по их делам, а не их словам. Поэтому я убедился, что, как говорил Ронни Рейган, а он меньше говорил, но больше делал. Он сказал: доверяй, но проверяй. Марк 1. Ваша позиция по поводу израильских и мировых политиков. Вы до нас донесли уже 58 раз. Я давно, где-то 40 раз из 58, предлагал вам сменить эту пластинку. Вы донесли до нас свое мнение об израильских и мировых. Мы уже знаем, те, кто хотят знать. Те, кто не хотят знать, даже если вы еще раз 58 раз напишите, то они все равно не прислушаются к вам. Поэтому я и предлагаю вам: смените пластинку, Марк 1. Оставьте политиков в покое. Есть в жизни еще и другие вещи, кроме израильских и мировых политиков. Слышали когда-нибудь? Вот вы сами пишете: жизнь прекрасна. Так пишите нам о проявлениях прекрасной жизни. Политика не самое прекрасное, что есть в жизни, Марк 1. Алексей Чумаков и Игорь Саруханов. «Моя любовь по городу», так называется их песня.

0: Заканчиваем первый час эфира. Переходим во второй. Там вас ожидает загадка. Меня, надеюсь, ожидает ваше сообщение. Напомню, номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Пишите, делитесь, уважаемые радиослушатели.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цаль предупреждает о скорых ударах по объектам Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей Набатии, которым рекомендуется немедленно эвакуироваться. В сообщении говорится, что в связи с нарушением Хизбаллой соглашения о прекращении огня, армия вынуждена действовать против организации с применением силы. При этом подчеркивается, что ЦАЛЬ не намерен причинять вред гражданскому населению. Жителям Набатии рекомендовано немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани. Также в предупреждении говорится, что любой, кто находится рядом с боевиками Хизбаллы, ее объектами или вооружением, подвергает свою жизнь опасности. Руководство оборонного концерна «Рафаэль» сообщает, что сегодня в дневные часы на территории исследовательского института «Давид» в Крайот будут проведены запланированные и контролируемые испытания. В Хайфе и Крайот будут слышны взрывы. Службы спасения осведомлены об испытаниях и находятся в постоянном контакте с руководством завода. Прокуратура сообщила адвокату главы администрации премьер-министра Цахи Бравермана о том, что юридический советник правительства намерен предъявить ему обвинительное заключение. Бравермана инкриминируется подрыв общественного доверия, мошенничество и создание помех ходу суда. Окончательное решение о предъявлении обвинения будет принято после слушания. Обвинительное заключение связано с делом Эли Фельдштейна и передачей секретного документа западно-германскому изданию «Бильд». Фельдштейн рассказал в интервью КАН-11, что Браверман предупредил его о ведущемся расследовании и предложил погасить это дело. После длительного расследования полиция и прокуратура пришли к выводу о том, что есть достаточная доказательная база для предъявления Бравермана обвинений. Напомним, что Браверман был назначен послом Израиля в Лондоне, однако в связи с расследованием назначение заморожено. В минувшие выходные сотрудники полиции Арары спасли раненого детеныша «Газели», найденного на обочине 80-го шоссе. Во время патрулирования они заметили лежавшее у дороги животное. По предположению полицейских, «Газель» была сбита автомобилем, водитель которого скрылся с места происшествия. Осмотрев животное, полицейские увидели, что «Газель» не может стоять на ногах, так как две конечности были сломаны. Сотрудники полиции погрузили животное в патрульную машину и доставили в отделение, где напоили водой и присматривали за ним до прибытия инспекторов управления природой и парков. Раненая «Газель» была перевезена в больницу для диких животных для оказания ветеринарной помощи. В Австралии приостановлен трехнедельный световой фестиваль «Vivid Sydney», который ежегодно проводится в Сиднейской гавани. Из-за технических неполадок около 90 беспилотников упало в воду, об этом сообщает BBC. В ходе шоу, состоявшегося накануне вечером, у Sky Magic произошел технический сбой, в результате которого в воду упали 89 дронов. Причиной стало непредвиденное изменение радиочастоты во время взлета, сообщила компания Sky Magic, проводившая представление. Организаторы фестиваля сообщили, что будет проведена полная оценка ситуации с участием правительственных ведомств. Только после нее будет принято решение о дальнейшем его ходе. «Vivid Sydney» проводится с 2009 года и называет себя самым крупным фестивалем света, музыки, идей и еды в западном полушарии. Он традиционно привлекает тысячи зрителей, среди которых множество туристов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 25 градусов, в Бершеве 27, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 32, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 29, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Уже 24 градуса в Средиземном море. Вода. Класс.

0: Ну, эта песня противоречит, конечно, радиостанциям. Она называется «Наслаждайтесь тишиной». А как мы можем позволить вам наслаждаться тишиной? Хотя, господа, эта штука такая. Любой из вас может взять для себя и решить в эту минуту наслаждаться тишиной, нажать одну кнопку на радиоприемнике, и все. Это не значит, что я вас буду больше любить за это. Но дело ваше. Если, правда, вы на дороге, все равно тишины не будет. Будет какой-то шум. Но это дело, вы знаете, один из главных девизов нашей жизни, чтобы у человека всегда была возможность выбора во всех областях. Чтобы он делал выбор и отвечал за свой выбор. Добрый день всем. Вторая часть программы ПМ на Первом радио 89.1 FM. Йом Шлиши, вторник. Михаил Бородкин, гость программы «Вопрос ребром» через час с Марком Курчевским. Они будут говорить о том, кто, по мнению Михаила Бородкина, который специализируется на теме Ирана, победит в сегодняшнем матче Апоэль Бершева Макаби Тель-Авив за Кубок Израиля. Я шучу. Они будут говорить про Иран. Хотя там дело ясное, естественно, что дело темное. Но, тем не менее, тема актуальна, ее обсуждают все мировые СМИ, в Израиле тем более. Марк Кричевский поговорит с господином Бородкиным на эту тему. Если вам интересно, не пропустите «Вопрос ребром» через час. У нас скоро загадка. Для сообщений в сегодняшний выпуск программы ПМ у вас осталось 22-23 минуты. Прошу, не пропустите, написать, чем-то поделиться. Проявить какое-то доверие ко мне, потому что вы же мне пишете, правда, через меня к другим радиослушателям, но если это текстовое сообщение, то читаю его я. Иногда бывают слушатели, которые недовольны интонациями, которые я читаю их сообщение. Но я стараюсь уловить эту интонацию вашу. Не всегда получается, потому что я по большей части не слушаю, не читаю ваше сообщение до того, как озвучиваю. Вот вижу и читаю. И могу ошибаться в интонациях, прошу заранее прощения, если как-то не получается, не попадая в ту интонацию, которую вы заложили. Но в любом случае, это не самая главная причина, которая может помешать вам написать нам что-то. Поделиться каким-то фрагментом своей жизни, каким-то наблюдением, каким-то отношением с близкими вам людьми, коллегами, соседями, на улице. Спорт, дорога, социальная жизнь. Ну, политика, куда без нее. Природа. Рекомендации фильмов, сериалов и книг у нас очень такая... Очень часто это делаете вы. Кстати, об этом. Я вот уже осмелюсь практически авансом порекомендовать вам один сериал. Я пока не написал на него рекомендацию свою на своем телеграм-канале, где я пишу рекомендации из того, что я видел, где я побывал, что попробовал и так далее. Но мне кажется, рекомендация будет, потому что первый сезон этого сериала меня не разочаровал, хотя он вышел в 2021 году. Это датский, его называют драма, но вообще это детектив, хотя там есть и какие-то отношения между людьми, там, между двумя главными героями какие-то отношения непонятные там происходят и так далее. Но он называется «The Chestnut Man», то есть «Каштановый человечек». Это первый сезон вышел в 2021 году, и вдруг неожиданно выходит второй сезон. Вот сейчас в начале этого месяца вышел второй сезон. У него, по-моему, даже другое какое-то название, как не помню. Но общее название «Каштановый человечек». И я вам рекомендую. Те, кто любит детективы, датские, неважно какой, датский, шведский, шведский и так далее. Главное, что модуль хороший. Мне кажется, это качественная работа. Так что «Каштановый человечек». Вот. Ну и вы, я, значит, пригласил вас к общению. Напоминаю, что писать можно или в WhatsApp, отправлять сообщение на номер 054-20-70-800. Там можно и голосовое сообщение отправить на этот номер. 054-20-70-800. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Здесь, на странице программы PM, наши радиослушатели, которые подписываются, заклинатель Кураги. Шалом Едидейну. Я голосую за Адоная Либермана. Хочу купить квартиру в Самаре. Я не понял. Если вы хотите купить квартиру в Самаре, переехать туда жить, что вам тут за кого-то голосовать? У вас же будут другие интересы. У вас скоро будут выборы в Госдуму. Там будет серьезная политическая борьба. За кого голосовать, за какую партию. А потом будут через какое-то время выборы президента, и будет опять серьезная политическая борьба, кто же победит на выборах. Это ваши интересы уже сместятся туда? Или вы хотите и там, и тут успеть проголосовать? Так, кошерным свинам не мешает, что главный злодей 20 века вообще никак не захоронен. Лежит и отравляет главную площадь страны. Это спрашивает Валентин. Видимо, не мешает. Я всегда говорил, что проблемы этой страны – это мое предсказание. Хотя я обычно не занимаюсь. Закончится тогда, когда они уберут этого человека с главной площади страны. Тогда начнется путь к свету в этой стране. Пока это не происходит. Кто читает, что Паша Маргулян диктатор, как Биби, Трамп и Саддам Хусейн, напишите, пожалуйста. На выборы ходить только додики и стая баранов, которые считают, что от них что-то зависит. Все эти выборы – это фейк и продажная подстава. Это только мое мнение, бывший рыбак. Слушайте, мне просто с каждым сообщением все, я все больше и больше выражаю сочувствие рыбаку. В каком мире он живет? В каком мире живет этот человек, который еще хочет познакомиться? Есть у нас среди радиослушниц девушка лет 30-35, которая любит нищебродов, рабов, которая считает, что выборы у нас это сплошная подстава, и все там давно продано, все это фейк, продажное и так далее. У нас для вас есть жених, уважаемая радиослушательница. Он живет в Афуле. У него есть машина и квартира. Между прочим, если вас материально беспокоит, можем вам предложить. Так, перехожу в WhatsApp. Я был сейчас в Фейсбуке. Кузя написал: «Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте все. Вчера на девятке господин Маргулян вел себя очень достойно, впрочем, как всегда. Это на фоне сильно кричащего соседа. И говорил ПМ правильно, и не было иногда проскальзывающего цинизма. Респект вам, господин Маргулян, Кузя». Кузя, вы не знаете, что я вытворял во время рекламных пауз. Если бы знали, вы бы разочаровались. Но спасибо за теплые слова. Так, а вы обратили внимание на недавний обстрел Украины колледжа в Старобельске, жертвами которого стали более 20 подростков? Или эти невинные жертвы не в счет, или теракт произошел на бывшей украинской территории? Если теракт произошел на бывшей, это кошерный свин. Слушайте, меня, ну не то чтобы удивляет, я понимаю их прекрасную позицию, вот таких людей, как кошерный свин. После того, как Россия пятый год обстреливает украинские города, там погибают граждане, дети, женщины, старики. Они пишут только о том, когда Украина куда-то там попала, и кто-то там погиб, и какие украинцы сволочи. А то, что делает Россия, они не замечают. Но только вы не комментируйте, пожалуйста. Не надо нам эту тему. Пусть кошерный свин уже использовал свой лимит двух сообщений. И теперь мы услышим от него только завтра что-нибудь. Какие украинцы, нацисты и сволочи. Интересно наблюдать онлайн вашего эфира. Вы вещаете, а Катя Вергунова, как сестра-хозяйка, хлопочет возле вас. Прямо как большой брат, и видим, и знаем. С уважением, Илья. Ну, Катя тут, да, она хлопочет, она готовит борщ, котлеты, компот и так далее. Катя Вергунова у нас отвечает за видео. И поэтому она к следующему гостю расставляет видеокамеры так, как надо. Она у нас видеорежиссер. Поэтому эти хлопоты не вокруг меня, а вокруг видеокамер наших. Хотя физически они вокруг меня. Вот тут она ходит, что-то тут провода какие-то что-то ставит туда-сюда. Но хорошо, что не мешает. Голосовое сообщение, первое сегодняшнего эфира. Давайте послушаем.
1: Добрый день, Павел. Хочу поделиться радостью, которая предстоящими событиями в нашей семье. Женится внук и любимая внучка. Поэтому всем нам нужен мир, счастье, здоровье. И всем я этого желаю. В нашей маленькой, но гордой стране. Фаина.
0: Слушайте, и внук женится, и внучка выходит замуж, как я понимаю. Фаина, свадьба – это одно из самых прекрасных событий человеческих, на которых мы бываем. Ну, там всегда все хорошо и весело. Поэтому я вас поздравляю, чтобы обе свадьбы прошли на уровне, и чтобы все было у молодых хорошо. Я помню, был недавно на одной свадьбе. Кто это женился или выходил? А, это дочка одной нашей сотрудницы. И я отмечаю такой момент. И невеста, и жених служили в армии в это время. А в это время, по-моему, была война с Ираном как раз. И они приходят к своим командирам, говорят: товарищ командир, тут такое дело. Я замуж выхожу. А он говорит: товарищ командир, тут такое дело, я женюсь. Нельзя ли меня отпустить на вечер на свадьбу? Я уж не говорю о медовом месяце. Ну, на вечер хотя бы на свадьбу. Оба командира оказались настоящими товарищами, настоящими командирами. И сказали: окей, езжайте, выходи замуж, женись. Только если что будет, тут же на базу. Они сказали: есть. И на свадьбу их родители, они были в нарядах, невеста и жениха, а родители привезли их в военную форму, оружие, и положили в комнатки специальные. Если что, так раз, свадьба заканчивается. Точнее, свадьба продолжается, но уже без жениха и невесты, они ездят на базу. Слава богу, все закончилось нормально, свадьба пошла хорошо. Это израильская реальность. Но свадьба – это класс, и это великолепно. Фаина, поздравляю вас. Вчера даже зеленки цветы, возможно, на могилку Мельнику, соратнику Бандеры. В 19-м году он еще своему деду цветы приносил, а сейчас можно и убийцу евреев, а теперь везут мощи Петлюры, организаторы еврейских погромов, тех, кто славит героев, может скоро к ним приложиться, к этим мощам. Для некоторых это не очень важно. Это очень важная информация, освещать надо не только плохую, но и радостную. Это львовский рагуль. У нас есть радиослушатели, их остались единицы, которые пытаются что-то нам еще доказать по поводу России и Украины. Точнее, не нам, себе. Людей, которые понимают, кто здесь кто в этой ситуации, кто здесь агрессор, кто напал, таких уже, они уже почти ничего не пишут. Может быть, отвечать на мои просьбы, не комментировать. Но они уже перестали реагировать. У них как бы, им все ясно. А вот господам, кому, как львовский рагуль, кошерный свин, не ясно, и они продолжают писать. Смотрите, Украина что делает? Смотрите, что делает Украина! Мельника перезахоранивает. Вам памятник там, посмотрите, что творят. Нацисты, бендеровцы. Ай-яй-яй. Мне кажется, это они тем самым продолжают держать себя в тонусе. Господа, запомните мои слова. История вас осудит за поддержку агрессии России против Украины. Я уже не говорю про Россию, про господина Путина. Вас она осудит. Тех, кто это поддерживал. И вы будете спустя какое-то время говорить: я не это имел в виду. Добрый день, Павел и радиослушатели. Павел, вчера на девятке ты был на высоте. Согласна с тобой на 100%. Я в Фейсбуке при любой возможности пишу в комментарии, что правительство, допустившее 7 октября, должно уйти в отставку. И в Ютубе на девятку писал несколько раз. Особенно, когда там сидит Оплетюк из Ликуда. Всем желаю хорошего дня. С уважением, Галина. Галина, ну, мне кажется, это позиция любого нормального человека. И политическое, и военное руководство страны на момент 7 октября должны оставить свои посты и уйти в отставку. На них кровь 1200 человек, погибших в этот день. Они залиты этой кровью. Военное руководство, все уже ушло. Политическое, никто с места не двинулся. Позор! Простите, был взволнован. Еще одно голосовое сообщение, слушаем.
2: Паша, добрый день, беспокоит тебя Петрович. Хочу посоветовать фильм на выходные, тот, кто любит фантастику. Называется «Проект «Конец света». Потрясающий фильм, довел меня до слез. Советую, очень-очень советую. Всем мира добра. Хорошее окончание недели. Спасибо, Паша, за то, что ты есть. Обнимаю, Петрович. Бай.
0: Я все время забываю, как зовут вот этого Райан Гослинг, по-моему, да, вот этого актера? Гослинг? Райан Гослинг? Опять рядом со мной, к моему счастью, сидят люди, которые все знают. Райан Гослинг играет главную роль в этом фильме. Project Hail Mary, по-моему, называется. Он играет... Я вам сейчас все расскажу про этот фильм. Чем он закончился. Сейчас все расскажу уже. Сейчас экономлю вам время быстро за одну минуту. Это новый фильм, он идет, по-моему, в кинотеатрах, и вот есть рекомендация на него. Он, это такая космическая фантастика, в общем. Так. Лопух. Второе сообщение. Павел Михайлович, по-вашему, я опять написал пургу. А в чем была глупость? Поясните, пожалуйста, Лопух. Значит, я повторю сообщение Лопуха первое, про которое я сказал, что он пишет нам глупости и лучше не писать. Первое сообщение его было такое. Я был там, где они, их там нет, мне не дали, где девушки. Лопух. Значит, Лопух, если вы не понимаете, в чем была глупость этого сообщения, тем хуже для вас. Извините меня. Добрый день, Павел. Вода в море хорошая для купания. А медузы есть? На конец прошлой недели не было. Когда они появятся, уважаемая Вика, вы все об этом будут писать. Ставите фотографии и так далее. Пока нет, так что пользуйтесь моментом. Вода потеплеет, они приплывут. Наверняка, это же сволочи такие. Они смотрят, где теплая вода, и туда плывут. А особенно еще в те страны, где полно хороших людей. Поэтому в Израиле они все время появляются, каждый сезон. Я восхищен достижениями израильских кинологов, которые вывели новую породу сексуальных борзых. Борзых или борзых? Борзых? Евгений прочитал, видимо, статью в газете «Нью-Йорк Таймс» по поводу там изнасилования и так далее. Еще одно голосовое сообщение. Слушаем.
3: Обожаю наш народ с его советским воспитанием. Скулят, плачут, все плохо, все не так. Оторвитесь от диванов, выйдите на демонстрации, идите на выборы, если вы хотите что-то изменить. А иначе так и будете жить там, где вы живете, и так, как вы живете. Вульф. И телевизоры повыключайте.
0: Вульф присоединился к моим призывам выключить телевизор. Мы с Вольфом вдвоем в дуэте кричим «Все на выборы!» и возвращаемся к музыке. Значит, господа, в Израиле есть такое выражение «бен шель», «бат шель». То есть, говорится, это сын того-то, это дочь того-то. Это говорится в тех случаях, когда всем понятно, чей сын или чья дочь этот человек. Вот Ноам Кляйнштейн, про нее можно сказать «бат шель». Тех, кто хотя бы немного знаком с израильской музыкой, понимают, чья дочь Ноам по фамилии Кляйнштейн. И вот она тоже певица. Она выпустила песню. Господи, боже мой, а что она уже поет-то? Подожди, еще рано, но... Значит, песня называется «Адерех Абатуха Лишбор Леталев». Самая лучшая дорога — разбить мое сердце. Самая вот надежная дорога — разбить мое сердце. Так называется песня Ноам. Новая работа Ноам Кляйнштейн. Сегодня разослана на радио, и давайте мы ее послушаем. Ноам, бат шель. Надеюсь, вы знаете, чья.

Ноам Кляйнштейн. У нее есть сестра с прекрасным именем Мэши Кляйнштейн. Ну и мама, и папа, которые, правда, в разводе, но известные люди в нашей стране. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Это у нас это. Времени у нас много. Давайте загадка сейчас.

0: У происхождения этого слова есть несколько версий. Я вам расскажу, ну, одну или полторы версии, и надеюсь, что это будет достаточно для того, чтобы вы дали правильный ответ на мою загадку сегодняшнюю. Значит, напоминаю, уважаемые радиослушатели, каждый раз, каждый день я обращаю внимание, что мы ответы на загадку принимаем только исключительно по телефону. 07-5-2-8-9-1. После того, как загадка прозвучит, я еще раз его назову, но только на этот номер. Значит, одна из версий происхождения этого слова говорит о том, что всемирно известный режиссер Федерико Феллини, у которого был вроде бы школьный друг, который очень быстро говорил. И везде вот он вот ссывался вот везде. Ссывался вот он везде. Вот в каждой дырке затычка, то, что называется. Еще одна версия была, что это один из героев книжки Джорджа Гиссинга, неважно в какой, в которой упоминается хозяин одного из отелей, который тоже вот такой вот тусовчик, вот он туда-сюда, вот это вот везде, вот он вот везде. И этот герой с этим фамилией появился в фильме Феллини 60-го года «Сладкая жизнь». Значит, вы мне должны сказать, какое слово я зашифровал в этой, может быть, скудной информации, которую я с вами поделился сейчас. О каком слове речь? Уважаемые радиослушатели, ваши ответы мы принимаем только по телефону 07-5-2-8-9-1. Я надеюсь, что информации, тем не менее, было достаточно. И пока вы дозваниваетесь, думайте, читаю сообщение. Сержант, услышав от вас, Павел, о праве выбора, вспомнил одну замечательную фразу, которую когда-то услышал. Свобода — это не когда делаешь, что хочешь, а когда не делаешь того, что не хочешь. По-моему, замечательно. Да, в Мудине вас слышно прекрасно. А во сколько вы вчера были на девятке? Хочу посмотреть в архиве. Я был где-то без 27 минут 20, потом нас выгнали, а потом где-то в начале восьмого опять мы пришли и до восьми, насколько я помню. Ну, выгнали, в смысле, заменили другими гостями. Охотник изофил. ПМ, без обид, это мое субъективное мнение. Я нормальный, за 30 лет в Израиле ни разу не сидел в психушке. Во-первых, охотно вам верю. Во-вторых, что значит без обид? Вы меня в каждом третьем сообщении называете диктатором. Я такую, там, гора обиды у меня есть на вас. Гора, она вот здесь вот рядом со студией. Накапливается и накапливается. Это раз. Я не могу сказать, что вы нормальный, если вы считаете... Нормальный не в медицинском смысле этого слова, чтобы не было обид. Я никому никаких диагнозов никогда не ставлю, не имею права. Если вы считаете, что на выборы ходят только стая баранов, и это все фейки и продажа, то вы не можете считать адекватным членом нашего общества. Вот что хотите с этим, то и делайте. Так, заклинатель Кураги, который написал, что хочет купить квартиру в Самаре, и дачу в придачу хочу, голосовать буду и там, и тут. Я бизнесмен, заклинатель Кураги. Ну, смотрите, не знаю, тут точно, там ваш голос на голосование в России будет наверняка иметь важное значение. Так. Уважаемый ПМ, я с уважением отношусь ко всем. Я за мир во всем мире. С предыдущим оратором присоединяюсь. Я вас тоже люблю, в хорошем смысле этого слова. Всем добра и мира. Виктор из Ашкелона. Виктор, нету такого предыдущего оратора. Кто предыдущий оратор? Какой предыдущий оратор вы имеете в виду? Все сообщения в эфир должны быть понятны и закончены по смыслу. Потому что предыдущих ораторов я прочитал человек 10. А за всю программу человек на 30. Кто, какой предыдущий оратор? Кому вы присоединяетесь? Осталось загадкой. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы в эфире, как вас зовут?
1: Меня зовут Витал.
0: Витал. Слушаем
1: я
0: вас.
1: Я бы хотел попробовать ответить. По-моему, это же загадка была. Это, наверное, папарацци.
0: Что, правда что-то была?
1: Вот что-то у меня такое, ассоциация быстренькая.
0: Я уже ничего не помню. Может, и была, я даже спорить не буду.
1: Я тоже уже не помню. Наверное, была.
0: Правильно, это папарацци, господа. Есть несколько версий названия происхождения этого слова. Вот одна из них говорит, что Феллини прочитал о герое заметок путевых Джорджа Гиссинга, который упоминался некий Кориолано Папарацци, хозяин одного из отелей в Калабрии. Другая версия говорит, что у него был школьный друг, которого звали Папарацци за быструю манеру разговора. Есть еще версия, что это происхождение москита, особого назойливого комара, и рогации итальянского. То есть вот вместе получилось папарацци. Но что мы будем гадать, когда вы нам уже дали правильный ответ? Это я загадал слово папарацци. Да. Витал, ваш правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Давайте, наверное, послушаем Led Zeppelin. Как же песня, по-моему, называется? Since I've been loving you. Что-то так.
0: Since I've been losing или you. В общем, с тех пор, как я покинул тебя, по-моему, она называется.
1: Видимо, да. Да, это, по-моему, со второго или с третьего альбома Led
0: Zeppelin. То есть это не «Белые розы» песня группы Led Zeppelin. Не, это вот это именно.
1: Это скорее розовые розы.
0: Розовые розы, окей. А после рекламы Led Zeppelin в нашем эфире по вашей просьбе. Спасибо вам, всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго. Реклама. Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
2: Реклама.
6: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
7: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
8: Война, это все продолжается постоянно.
9: Я буду ждать выборов.
10: Ракеты к нам летели, конечно.
11: Ракеты много куда летят.
12: А что аналитика у нас очень страдает.
7: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
13: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Давненько Led Zeppelin не звучал в наших программах, господа. Ну вот по заявке Витала, они сейчас исполнят эту песню «Since I've been loving you», «С тех пор, как я был в тебя влюблен», так можно перевести ее название. Это такой роковый блюз, я бы сказал, по моим ощущениям, для всех любителей этой бессмертной, с позволения сказать, группы. Led Zeppelin.

limited.

0: Ну, композиция 7,5 минут. Всю прослушать мы ее не можем, но большую часть прослушали. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня. Единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman CO.IL.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Реклама.
0: Так, времени остается все меньше, а сообщения есть. Сегодня уже больше сообщений присылать не надо, господа. Дедлайн мы прошли. И моя задача успеть прочитать те сообщения, которые пришли к этой минуте. Виктор из Ашкелона, который написал, что присоединяется к предыдущему оратору. Я сказал, что непонятно, кого вы имеете в виду по предыдущим. Он прислал разъяснение. К тем, кто объяснялся вам в любви. Виктор из Ашкелона. Он написал мне до этого. Я вас тоже люблю в хорошем смысле этого слова. Уважаемый Виктор из Ашкелона, я лично считаю, что у слова «любовь» не может быть плохого смысла. Любовь — это любовь. Я вас понял правильно, не волнуйтесь, но у любви нету плохого смысла. Нету отрицательной коннотации у слова «любовь». И не может быть. Еще одно голосовое. Слушайте, почему все голосовые приходят во второй части программы? Давайте послушаем.
7: Дорогая Фаина, я уважаемая Маина, и мне очень-очень не понравилось, каким грустным голосом вы говорили о предстоящей свадьбе ваших внуков. Я считаю, я сама бабушка, и жду, и мечтаю этого момента. Но таким голосом упадшим и грустным вы это говорили, что, не дай бог, я думала сейчас услышать самое страшное. Пожалуйста, будьте веселой и жизнерадостной, тем более у вас в семье такое событие. Не надо так грустить. Надо веселиться.
0: Это уважаемая Марина обращалась к дорогой Фаине. Марина, значит, человек записывает сообщение на радио. Он может волноваться, может быть, перепутать какие-то интонации. Все нормально. Давайте не будем придираться к интонациям, а придираться, а оценивать то, что сказано, к сути сказано. А суть была радостная. Так что все хорошо. Игорь из Яффы. Это еще один человек, который исключительно пишет нам на тему Украины и России, за что подвергся обструкции. Я ему сказал, что я больше читать сообщений на эту тему не будет. Поэтому он идет в обход иногда. Сегодня он пошел в обход. Послушал ведущего и начал волноваться, пишет он. Я не осудил агрессию против Сирии, оккупации части ее территории и убийство ее граждан. Меня история за это осудит? Значит, уважаемый Игорь из Яффы, Сирия все последние десятки лет была местом, через которое доставлялось оружие Хизбалле. Сирия была государством, на территории которого проходила кровавая бойня с участием и ИГИЛа тоже. То есть вот этих исламских террористов. Если вы проводите тайную параллель с Украиной, на территории которой ничего этого не было, то я предлагаю вам все-таки сменить пластинку. Хотя я уже сомневаюсь, что вы вообще на это физически способны. Вы считаете, что программа PM – это рупор для изложения вашего отношения к конфликту России и Украины. А точнее, агрессии России против Украины. Павел, привет, советую этот фильм супер. Сержио 74. Он прислал тут снимок этого фильма. Я ругаюсь, что тут мелким шрифтом все, мне надо открывать эту картинку, а я не могу. Я ругаюсь. Все. Великобритания, 25-й год. Ну вот, главное, то, что написано большим шрифтом, я разглядел. Добрый день. Провокатор Павел Михайлович, ваши высказывания возбудили двух участников дискуссии на девятке. Даниэль, по скриптум. И Путин нацист, и Зеленский нацист. Нельзя белое говорить черное, или ваши родные погибли зря во Второй мировой войне. Уважаемый Даниэль, с вами спорить я не буду, потому что на эту тему уже все сказал. Спровоцировать можно только тех людей, которые готовы к провокациям и к нервной реакции на них. Остальных провоцировать нельзя. Точнее, можно, но не получится. Они не поддадутся на провокации. Всем доброго дня. Еду сейчас и вижу, едет грязнущая. Вся в птичьих какашках легковушка. И такая же внутри. Естественно, какой-то дати. И вот эти поцы хотят, чтобы я и мы все стали такими же, как они. Они хотят, чтобы мы жили, как они, в такой грязи, что в машине, что в стране, что в башке. Кто за, я нет, дракон. Значит, уважаемый дракон, я и они вместе с ними, и они вместе со мной, а я вместе с ними, хотят, чтобы вы не обобщали на основе одной машины, в которой ехал какой-то религиозный человек, и гребли их всех одной гребенкой. Все люди разные. Даже если внешне они одеты одинаково. Как люди, они разные. Отношение к чистоте и к чистоте своей машины у них разные. Не обобщайте людей, дракон. Добрый день. Это дочь Риты. Кляйнштейн был женат на Рите. Михаил, правильный ответ. Ноам Кляйнштейн, дочь Риты и Рами Кляйнштейна. Это вас осудит история за то, что вы готовы забыть обо всем, что было. Может, и музей закрыть, и ту же историю переписать. А с Россией это как связано? Ни разу не писал о ней Львовский Рагуль. Львовский Рагуль, давайте подождем, посмотрим, кого история осудит. Спорить я с вами точно не буду. Все споры давно уже закончились. Уважаемый ПМ, вот вы возмущаетесь, что политруководство Израиля после 7-го, 10-го, 23-го не ушло в отставку. Но мы не знаем, как бы рулило новое руководство. На мой взгляд, оно бы сильно прогнулось перед Байденом и Европой. Не заняли бы мы ни ось, ни Филадельфию, ни Рафиях, ни Полгаза. И до сих пор получали бы обстрелы из Газы. Я никогда не голосовал за Биби. Значит, уважаемый не подписавшийся, я вам советую не повторять слова Нетаньяху вот про Рафиях, Шмафиях и так далее. Неважно, какое было бы руководство 7 октября, будь то Лапид, Либерман, Беннет, Галан, кто у нас там еще есть? Из тех, кто... Айзенкот, кто у нас еще раньше? Много кого было. Любое руководство страны, которое стояло у руля страны 7 октября, должно было уйти в отставку. Независимо от того, мне нравится оно или не нравится. Из-за чистых соображений просто совести человеческой. Человеческой совести и морали. Все, кто стоял у руля, должны были уйти в отставку. Тем более, что наш премьер-министр неоднократно подтверждал, и в последнее время опять подтверждает, что в конце концов ответственность за безопасность страны премьер-министр. Так если ты провалился своей ответственностью, чего ты нам голову-то морочишь? Здрасте, лучшее радио. А как на иврите жидкие гвозди? Изи Московский. Уважаемый

0: Павел Михайлович, привет. Между перерывом на 9 канале вас там кормят, дед Федя? На радио точно нет, если нет рекламной акции. Не кормят, дед Федя, не кормят. Павел, извините, я перед 9 каналом на Тахане Делик Элвис, знаете такую, да, купил себе мороженое. Вкусное было. Павел, извините за опоздание, спасибо за заявку. Цепелины опередили время на много лет. Кирилл 226. Окей, музыка. Группа Позитив. Дабл F в конце.
1: Моя история в жене про нас.
0: А может хочешь, так называется песня.

0: Я вот украинский не знаю, но одну фразу понял в этом, в этой песне. «Буду обниматый до хрусты». Я догадался, о чем речь. Так, кто-то прислал голосовое сообщение.
1: Гоша 68. Спасибо тому, кто заказал Led Zeppelin. Ну, это же бесподобно. Ну, вообще, это отрыв башки. Это вообще история. А, кстати, кто следующий будет заказывать, кто выиграет, пусть закажет Black Snake. Мы знаем White Snake, а пускай закажет Black Snake. Очень крутая группа из хард-рока и рок-н-ролла. А также есть еще группа Ferox. Удачи всем.
0: Гоша 68, я предлагаю сделку. Значит, вы нам присылаете 100 шекелей. Я завтра тому, кто отгадает загадку, говорю, закажите группу Black Snake, и мы вам даем 100 шекелей. Он говорит, хорошо, дайте нам группу. Правда, коллеги говорят, минимум 200 надо или 300 за это. Да. А мы ему передаем. Как вам такая сделка? Потому что, ну, люди заказывают ту музыку, которую они хотят услышать. А если вы хотите, чтобы они заказали ту музыку, которую вы хотите услышать, тогда извините. Извините, подвиньте. Так, все на этом, уважаемые радиослушатели. Заканчиваем сегодняшний выпуск программы PM. Значит, вопрос ребром. Михаил Бородкин беседует с Марком Кричевским об Иране. Все вам расскажут, все нам расскажут о том, что там происходит. Мы с вами услышимся завтра опять в 9 и опять в 12.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Только в Центркар. Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Центркар Азур.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви, 23.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: За ночь атакованы более 100 объектов Хизбаллы в Южном Ливане. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что в течение ночи были нанесены удары более чем по 100 объектам террористической инфраструктуры и боевикам Хизбаллы в долине БК и на юге Ливана. В нескольких атаках в районе БК были поражены объекты инфраструктуры и склад вооружений Хизбаллы. На юге Ливана были атакованы более 90 складов оружия, штабов, наблюдательных пунктов и других объектов, использовавшихся боевиками для подготовки и осуществления атак против сил ЦАЛЯ и населения Израиля. В ЦАЛЯ также опубликовали кадры одной из ночных атак в районе Машгары. На видео запечатлены несколько ударов, нанесенных в течение нескольких секунд по объектам, где была выявлена активность боевиков Хизбаллы. В результате удара находившиеся там террористы были ликвидированы. Консультационная комиссия по назначению высокопоставленных должностных лиц передала главе правительства Бениамину Нетаньяу дополнительное заключение по вопросу назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. При этом председатель комиссии, бывший глава Верховного суда Ашер Грунис, продолжает выступать против назначения и рекомендует продолжить проверки. Однако большинство членов комиссии пришли к выводу, что в вопросах чистоты намерений и этики в действиях Гофмана нарушений не выявлено. Об этом сообщает издание КИПА. В заключении отмечается, что после ознакомления с дополнительными материалами комиссия еще больше укрепилась в своей позиции. 29-летняя Сага Хафнауи из Лода задержана по подозрению в причастности к убийству мужа, 30-летнего Ахмада Хафнауи, который был застрелен в субботу в Рамле. Как уточняет издание «Исраэль Айом», женщина подозревается в убийстве по предварительному сговору и участии в преступном сговоре. Следователи считают ее одной из ключевых фигур в подготовке этого преступления, хотя непосредственным исполнителем убийства выступил другой человек. Особое внимание к делу привлек тот факт, что менее чем за неделю до гибели мужа был убит и отец подозреваемый. Следователи попросили суд оставить Сагу Хафнауи под стражей, поскольку ряд следственных действий может быть сорван в случае ее освобождения. Во время судебного заседания выяснилось, что Хафнауи утверждает, будто в момент убийства находилась в доме матери, однако полиция пока мать не допросила. Адвокат подозреваемый отверг обвинения, заявив, что арест основан главным образом на разведывательной информации, а не на твердых доказательствах. По его словам, женщина пережила двойную трагедию – убийство отца, а затем мужа, и переехала вместе с детьми к матери, чтобы поддержать ее в период траура. Тем не менее, суд встал на сторону полиции, постановив, что существует обоснованное подозрение в совершении преступлений. Арест женщины продлен на 4 дня для продолжения расследования. Несколько человек погибли в бельгийском городе Бюгенхаут при столкновении поезда с микроавтобусом, перевозившим школьников. Об этом сообщает VRTV News со ссылкой на официальные источники. По данным полиции, в транспортном средстве находилось 9 человек. Водитель, сопровождающий и 7 детей, большинство из которых учащиеся средней школы. Речь идет об учениках с особыми нуждами. Столкновение произошло на переезде в 8 часов 8 минут. Согласно камерам наблюдения, шлагбаум был опущен, горели красные сигналы. «Мы не знаем, что стало причиной происшествия. Это установит полиция и прокуратура», – сообщил представитель железнодорожной компании Томас Бейкин. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий его полномочиями использовать вооруженные силы для защиты российских граждан от преследований за рубежом. Он был принят Государственной Думой 13 мая. Закон может применяться в случае ареста, удержания, уголовного или иного преследования граждан России по решениям иностранных или международных органов, компетенцию которых Россия не признает. Кроме того, органы государственной власти России будут обязаны принимать необходимые меры по защите таких граждан в рамках своих полномочий. Накануне газета «Известия» процитировала официального представителя Министерства иностранных дел России, сообщившего, что Россия собирается обратиться в Международный суд ООН, поскольку страны Прибалтики отказываются прекратить политику ущемления прав русских. Попытки России урегулировать разногласия путем переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались безрезультатными. Власти республик последовательно запрещают использование русского языка, переписывают историю и преследуют несогласных, заявил представитель МИДа. За последние годы гонения значительно возросли. В странах, и ранее не отличавшихся соблюдением прав людей разных национальностей, произошел резкий всплеск русофобии, культивируемый на государственном уровне, утверждают в российском МИДе. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 25 градусов, в Бершеве 27, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 32, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Вопрос ребром» с Марком Кричевским.
3: В эфире программа «Вопрос ребром».
8: Дорогие друзья, как всегда в это время на Первом радио программа «Вопрос ребром». Меня действительно зовут Марк Кричевский. Эту программу я всегда... Это, подчеркиваю, с огромным удовольствием. Вы можете не только слушать на 89.1 FM, но и смотреть на YouTube-канале Первого радио. Сейчас идет трансляция в прямом эфире. Ну, а потом, вот, если вы что-то недослушали, что-то недопоняли, вот, можете зайти на YouTube-канал Первого радио, естественно, поставить лайк. Это обязательно, без этого вас туда не пустят. Ну, и послушать все, что вы хотели. Итак, у нас сегодня опять тема Ирана, тема... Ну, практически в последнее время неисчерпаемая. И гость нашей программы – иронист Михаил Бородкин. Михаил, здравствуйте.
9: Привет, добрый день.
8: Итак, Михаил, сегодня Маджтаба Хамини, верховный лидер, выступил с письменным заявлением. Пока мы его с вами не видели, но было письменное заявление по случаю ежегодного паломничества в Мекку, в котором опять обрушился с критикой на Соединенные Штаты и Израиль. Заявил о том, что региональные державы больше не будут служить щитом для американских баз, что лозунг «Смерть Израилю, смерть Америке» — это лозунг всех стран Ближнего Востока, ну и так далее, так далее, так далее. Выступил довольно мощно, и это при условии того, что сейчас вот тут некие переговоры, то есть лозунг «Смерть Америке», в общем, никуда не делся. На ваш взгляд, вот с чем связано это... Ну, скажем, заявление, я не говорю выступление, выступления пока никакого не было, заявление Хаминии-младшего, и насколько, на ваш взгляд, это свидетельствует о том, что он, ну, вообще жив, я не говорю здоров, наверное, что он жив, а не кто-то пишет от его имени?
9: Вообще никак не свидетельствует, и это запросто может быть написано от его имени, а он может быть и жив, и не жив, и в сознании, и без сознания, и как угодно. Что с 28 февраля мы его не просто не видели, мы его даже не слышали. То есть все, что мы имеем, это какие-то вот письменные текстовые сообщения, которые от его имени зачитываются там по телевидению или там распространяются еще какими-то другими медиасредствами. Поэтому тут это заявление о его состоянии нам ничего не говорит. В остальном, он просто это демонстрация, явная демонстрация иранского руководства, что они не отходят от своих принципов, что они продолжают стоять на своем, и что американцам, скажем так, не стоит рассчитывать на какие-то серьезные уступки со стороны иранского режима на этих переговорах, если у кого-то были такие сомнения. Вообще, в принципе, таких сомнений у нас особо не было, потому что мы видим, с кем мы имеем дело, и те, кто сейчас находится в Иране у власти, это в основном это генералы корпуса стражи Исламской революции, они абсолютно не стремятся там ни к каким серьезным компромиссам с Америкой. Вот. Так что это заявление просто еще раз нам показывает, что Иран входит в эти переговоры, если там действительно все пойдет, вот как публиковали, что сейчас будет там 60 дней прекращения огня, в течение которых они будут обсуждать ядерную программу. Значит, американцам стоит быть готовым к тому, что эти 60 дней никакого результата не дадут.
8: Да, но с другой стороны, если не дадут эти 60 дней, а в этом случае, а выборы, так сказать, середины каденции приблизятся, иранцы рассчитывают на то, что американцы просто не рискнут возобновить боевые действия. Вот на что, знаете, всегда можно передавить. Вот всегда можно не почувствовать своего соперника, ну и за это получить. Вот нет ли у вас ощущения, что иранцы играют с огнем, или уже нет? И они поняли Трампа, поняли, что он не хочет возобновления войны, поэтому можно делать все, что хочется. Вот как вы это ощущаете?
9: Ну, в прошлый раз они уже дважды так передавили, да. Сначала они получили 12-дневную войну, потом они получили вот это вот. И запросто могут получить еще раз. Несмотря на то, что даже Трамп, допустим, сам, может быть, и не начнет боевых действий активных, но так он вполне может поручить это опять Израилю. И это вполне возможный вариант, но не стоит единственное, что думать, что в Иране этого не понимают. Все они прекрасно понимают, но они исходят из того, что новая война, она им особо не страшна, имеется в виду режиму. Не там, отдельные люди, это там всякое бывает, смена руководства у них там произошла, как мы видим, из-за этих войн, и там очень много генералов резко сделали себе карьеры тоже из-за этих войн. Но режиму эта война не угрожает. Точно так же, как предыдущие две не привели к его обрушению, так они исходят из того, что и третья, она будет плюс-минус такая же, соответственно, мы ее тоже переживем. Вот. Они вдобавок еще уверены в том, что они нашли главное оружие против любых американских новых поползновений, это Ормузский пролив. Вот, поэтому они, с одной стороны, понимают, да, что есть вероятность, что снова придется, значит, бегать под израильскими бомбами, или под американскими бомбами, или под теми и другими. Но, с другой стороны, оно того стоит, потому что выигрыш он будет достаточно серьезным. Например, из того, что мы видим сейчас, им удалось фактически закрепить за собой этот пролив несчастный. Ну, то есть они уже говорят, что да, конечно, мы там всех будем пропускать и там особую плату взимать не будем, но они уже придумали, что они будут брать деньги за какие-то там услуги.
8: За экологию, да.
9: Да, экология там одна из, там есть еще, по-моему, за безопасность, есть еще за услуги лоцманов, там что-то они там понапридумывали себе. И это фактически говорит о том, что они войну-то они в военном плане проиграли, а в политическом выиграли, если это все так и будет. Вот, так что именно вот я и думаю, что ситуация такая. То есть они, с одной стороны, понимают, что есть высокий риск того, что начнется еще одна какая-то война, но они уверены, что они ее переживут.
8: Окей. Но вот есть точка зрения. Сегодня Центарович, ваш коллега, в «Исраэль Айом» написал, он, идея такая, там статья интересная, я не знаю, видели вы, не видели, но в двух словах, что на самом деле режим до войны находился в очень проблематичном состоянии, но мы видели январские события, мы видели инфляцию, мы видели, что режим как-то вот потихонечку начал, но, во всяком случае, много женщин там, например, там ходили уже без хиджабов, они как-то их оставили пока в покое, ну и так далее, и так далее. Он как бы гнил изнутри. А вот и атака, которая произошла 28 февраля, и 38-дневная война, она его укрепила, потому что старая гвардия, так сказать, была уничтожена, пришли новые, более фанатичные, и, собственно говоря, они строят новый такой вот режим, еще более жесткий. Насколько вы согласны с точки зрения, что вот эта война, она укрепила ли режим, она стала клеем для режима, а не той ситуацией, которая расшатала бы его до той степени, когда он мог пасть?
9: Не совсем согласен. То есть я абсолютно согласен с первой частью, что до войны, к этой войне иранский режим подходил в очень тяжелом положении. Да, были протесты, было очень тяжелое социально-экономическое положение и так далее. Оно никуда не исчезло. Оно сейчас усугубилось. Это нужно давать себе в этом отчет. То есть что у них произошло в экономике? В экономике у них разорилось миллионы, и это не фигура речи, это буквально миллионы малых бизнесов. То есть там семейные предприятия или просто там бизнес из одного человека, которые работали через интернет, продавали там что-нибудь, какие-то свои услуги продавали, какие-то товары продавали. Этого сейчас просто нет, потому что интернета нет. То есть у них есть внутренний интернет, но внутренний интернет, он не справляется с этой нагрузкой.
8: Я прошу прощения, именно поэтому президент Пезешкиян заявил вчера, что надо возвращать интернет.
9: Совершенно верно. Он об этом давно говорит, и не только он, там те, кто понимает ситуацию, да, совершенно верно, они говорят о том, что нужно вернуть. А там потери страшные, то есть еще без всякой войны, вот когда они закрыли этот интернет еще, когда были беспорядки, там на 3 недели что-то такое, там были страшные потери, там несколько процентов от ВВП они потеряли, это очень серьезно. И а сейчас, соответственно, еще хуже. Значит, за женщинами без хиджабов они по-прежнему не гоняются. То есть в этом плане они продолжают давать людям выпустить пар, тоже понимая, что не нужно. Вот в этом как раз, да, они стараются не перегибать новые власти.
8: Ну да.
9: Значит, но война их не укрепила. Почему? Потому что народ как их ненавидел, так и ненавидит. То есть число сторонников режима, оно не увеличилось. Это совершенно точно. Это говорят все серьезные эксперты. Они говорят, что этого не произошло. Дальше. Грязня внутри режима, она нам особо не видна, но она есть, потому что произошла узурпация власти генералами, а власть-то вообще-то должна принадлежать духовенству. И были очень интересные сообщения о том, что генералы там просто буквально сейчас устроили тотальную слежку за всеми более-менее серьезными богословами, причем не только в Иране, но еще и в Ираке, где находится тоже там несколько главных духовных лидеров шиитов. То есть это нам все говорит о том, что внутренние противоречия, вот именно внутренние имеется в виду внутри режима, да, внутри тех, кто составляет его опоры, то есть военные, то есть силовики и духовенство, они между собой сейчас не очень пока согласны. Там духовенство время от времени там что-нибудь требует, например, предъявите нам штабу, да, а им до сих пор его не предъявили. Говорят, ради его безопасности. Так что я не могу сказать, что он вышел совсем уж таким усиленным. Правильно сказать, что это испытание он действительно пережил, и он, да, трансформировался. То есть он сейчас находится в стадии превращения в военную диктатуру. То есть до этого это была теократическая диктатура. Сейчас это будет военная диктатура, но она с идеологией. То есть от этой идеологии, которая есть, это шиитская экспансия, она никуда не делась, она присутствует. И поэтому, с этой точки зрения, да, есть вероятность, что... Значит, если Трамп уйдет вот прямо сейчас, и продолжения войны не будет, и вот останутся у власти вот эти генералы, которые там сейчас, и они переиграют богословов и подчинят их себе, то да, возможно, мы увидим, что они будут строить тотальную осажденную крепость, да, что они не будут стараться давать послаблений каких-то более серьезных внутри, они будут стараться все контролировать, потому что этот режим их устраивает. Да. Режим осажденной крепости, кругом враги и внутри враги, это говорит о том, что можно там многое себе позволить, и оправдывая все вот это необходимостью. То есть можно там продолжать, например, набивать карманы миллиардами, говоря, что...
8: Ради великой цели, ради великой цели, ну куда же.
9: Совершенно верно, совершенно верно. Вот, так что, да, трансформация режима, она происходит у нас на глазах, но делать такие далеко идущие выводы о том, что война там всех сплотила, объединила, нет, это не та война была. Война могла бы их действительно сплотить и укрепить этот режим, как уже было в Иране, это если бы было там серьезное наземное вторжение, и большинство населения Ирана, или там значительное число, жители Ирана почувствовал бы угрозу самой стране, не режиму, а стране, как было в 80-м году, когда на них напал Саддам Хусейн. Вот тогда бы, да, тогда бы мы увидели действительно, что режим укрепился, там, получил более широкую народную поддержку, вернулся в какую-то легитимность и так далее. Ничего этого сейчас не было. Вот. Но действительно, военные консолидируют сейчас власть, ну, ксировцы, точнее, да, консолидируют власть в своих руках. Вот. И в этом плане действительно может получиться у нас по крайней мере, там, на какой-то, в какой-то краткосрочной перспективе более радикальные элементы, которые у власти, да, там, которые будут сейчас там принимать решения. Поэтому, кстати, мы видим, что особого прогресса на переговорах и нет. Это именно одна из причин. Да.
8: Вы знаете, вот я что подумал. Вот я вспомнил Советский Союз. И помню, что вот Брежнев, ну, если уже не брать его в маразматическом состоянии, когда было решено по Афганистану, он постоянно говорил: нет войне, миру мир, мы там... Потому что он, как бы он ни воевал, он воевал. И он боялся войны, он помнил войну и не хотел войну. Это касается, наверное, Хаменеи-старшего, который все-таки пережил Ирано-Иракскую войну и, в общем, понимал, к чему это ведет. Вот мне кажется, что вот когда сейчас пришло поколение, которое можем повторить, ну, если по аналогии с Россией, то, как ни крути, оно всегда будет более радикально, потому что оно не так боится войны. Вот вам не кажется, что уничтожение Хаменеи-старшего это была большая стратегическая ошибка?
9: Если смотреть с этой точки зрения, то абсолютно нет, потому что власть находится у людей, которые точно такие же ветераны той самой войны. Причем, вернее, они даже так скажем, вот Ахмад Вахиди, который командир корпуса стражи Исламской революции, ну и там другие генералы, они настоящие ветераны той самой войны, в отличие от Хаменеи, который просто был президентом на тот момент, да, президент в Иране, это для красоты, для мебели. И, ну, он, правда, вот тогда он заседал в этом Совете национальной обороны, он тогда он ездил на фронт, он там, то есть он видел это все своими глазами, но не как Брежнев. По сравнению с ним Брежнев тоже вполне себе воевал. Но дело в том, что эти генералы, они точно такие же ветераны этой самой войны. И один из кандидатов, например, в президенты, который был вот соперник Пизышкиана и проиграл ему во втором туре, это Саид Джерали, он там не просто, он еще даже инвалид этой самой войны, у него там ноги нет, на фронте тяжело ранен был. То есть и они все на самом деле придерживаются, они отличались очень сильно в этом плане, отличаются от там, того, что в России там происходит, это что угодно, это сравнение. Вне зависимости от того, видели они войну или не видели войну, они вовсе не хотят, чтобы в их страну произошло настоящее вторжение. Этого всего они, собственно, и пытались не допустить, когда создавали вот это вот огненное кольцо вокруг Израиля. То есть все эти шиитские группировки, начиная от Хизбаллы в Ливане и заканчивая хуситами в Йемене, это вся их, весь их смысл как раз был в том, чтобы Иран, сам Иран, больше никогда не воевал. Чтобы воевали все вот эти вот, чтобы они создали такой барьер, непреодолимый барьер между Ираном и теми, кого Иран объявил своими врагами. Поэтому в этом плане это тоже вот такое отличие есть. И новое поколение, оно вовсе не стремится к вот такому столкновению. То есть у них такая, у них, можно сказать, такая биполярочка. То есть они, с одной стороны, не хотят такой войны, с другой стороны, они же все религиозные фанатики, на самом деле, и это не фигура речи тоже. А им нужно, то есть они утверждают, что там враги ислама должны быть разгромлены, вот Израиль должен быть уничтожен физически и так далее. Но желательно, чтобы опять же это самим иранцам не пришлось этого делать,
8: ну,
9: пусть
8: да.
9: Это какие-нибудь палестинские арабы.
8: Ну что ж, друзья мои, Михаил Бородкин в нашем эфире, иронист. Мы вернемся с ним в эту передачу после небольшой рекламы.
3: Программа «Вопрос ребром».
6: Реклама.
0: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
12: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
13: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Реклама.
3: В эфире программа «Вопрос ребром».
8: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Михаил Бородкин, Аронис в нашем эфире. Михаил, ну давайте теперь поговорим о региональных соседях, как Израиля, так, собственно говоря, и Ирана. Живем мы, так уж получилось, в одном регионе. Появилась информация о том, что Катар участвует в переговорах, но не просто участвует в переговорах, но и материально помогает иранскому режиму. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим совершенно противоположную позицию Объединенных Арабских Эмиратов. С третьей, мы понимаем, что эти страны очень напуганы и отдают себе отчет, что в любой момент Иран может перекрыть Ормузский пролив, да и вообще напасть на них. Как это меняет, на ваш взгляд, вот эту региональную систему безопасности, которая была выстроена с учетом оборонных возможностей Америки? Все думали, уж Америка нас прикроет. Америка действительно прикрывала вот страны Персидского залива, да и Израиль тоже. Но, мягко скажем, они получили очень много неприятностей.
9: Да, это верно. И Иран очень интенсивно их обстреливал, при том, что они были уверены, что этого не будет, имеют в виду эти арабские страны. И, так сказать, были, мягко скажем, удивлены тем, что в них полетели эти ракеты и беспилотники. Значит, главное, что сейчас происходит, это резкий рост военных расходов в этих странах. То есть Эмираты и без этого уже все понимали примерно. И поэтому у них там эти системы противовоздушной обороны, у них были там самые эффективные, самые многочисленные там и так далее. Они вот еще израильские там вызвали себе на помощь. Но и без этого у них они покупали эти батареи везде, где только было можно. Саудиты сейчас начали интенсивно строить завод по производству беспилотников. Это американские технологии там у них. Беспилотники, которыми можно обстреливать Тегеран. То есть там радиус действия такой, чтобы долететь аж до Тегерана. То есть, ну, понятно, что это именно на случай ответных ударов. Ну и остальные подтянутся. То есть остальные тоже то же самое будут делать. Теперь, что касается более таких каких-то коллективных, что ли, решений, да, у них произошел серьезный раскол. То есть Эмираты выходят, заняли позицию, которая говорит, что так дальше жить нельзя. То есть мы не можем больше терпеть иранские выходки. Необходимо там, им дать отворот-поворот, укорот и по-настоящему показать Ирану, что мы с ним будем воевать всерьез, если он еще раз посмеет нас тронуть. Но эту точку зрения сейчас больше не разделяет никто. То есть остальные арабские страны предпочитают как-то там замириться. Вот Катар там уже откупается, там сколько там, 12 миллиардов долларов дает им, по-моему, кредит.
8: Они правда говорят, это неправда, извините за тавтологию, но, судя по всему, так оно и есть. Вот то, что вот пишет в том числе американская пресса.
9: Да, я думаю, что это все-таки, скорее всего, какой-то там кредит они там дадут. Формальный, неформальный, но что-нибудь Иран от них получит. Потому что Катар очень сильно пострадал вот из-за перезакрытия пролива. То есть Эмираты как раз и Саудиты нашли там какие-то обходные пути, хотя бы часть трат компенсировали, а Катар нет. Поэтому ему необходимо как-то этот вопрос с Ираном утрясти, и, соответственно, вынужден будет делиться деньгами. У них там есть еще споры по поводу газового месторождения, еще посмотрим, что с этим будет, между Ираном и Катаром, я имею в виду. Но пока вот так. Саудиты предпочитают тоже как-то пока договориться, как-то там прийти к какому-нибудь взаимопониманию, плюс саудиты притащили к себе пакистанских союзников, чтобы те, значит, выступали в качестве такого средства сдерживания. Эмираты, кстати, вызвали на помощь Египет. То есть Египет перекинул им эскадрилью своих самолетов, плюс еще там, по-моему, какой-то контингент войск тоже там разместился у них. Вот. Но между собой вот они по-прежнему договориться не могут, потому что они на все смотрят сильно по-разному, плюс Эмираты уже не связаны никакими там бойкотами Израиля и прочего, совершенно открыто опираются на израильскую поддержку. Было очень интересное интервью советника президента Эмиратов, есть там такой, по-моему, Ахмад, фамилия Горгаш точно.
8: Да, Горгаш, да, да, да.
9: Где он говорил, да, где он сказал как раз, что арабам пора проснуться и понять, что на них сейчас упало 7 тысяч иранских ракет, а не израильских. Поэтому настоящий враг — это Иран, а не Израиль. Вот. Но пока это позиция только Эмиратов. Там, ну, Бахрейн тоже сотрудничает с Израилем, но они все-таки боятся идти поперек Саудовской Аравии. А саудиты все еще не спешат там тоже подписывать какие-то соглашения с Израилем и так далее. Вот. Так что они будут, я думаю, пытаться как-то между собой тоже военное сотрудничество наладить, но пока получается плохо.
8: В этой связи вот это предложение Трампа чуть ли не даже не к Ирану, что после войны вступаете, так сказать, в соглашение Авраама, которое в ступор ввело и пакистанских представителей, и саудовских представителей. Ну, как бы это о чем на самом деле? Насколько это вообще имеет хоть какую-то практическую ценность, насколько это возможно реализовать, потому что, судя по всему, и Пакистан заявил нет-нет-нет, спасибо, и Саудовская Аравия только после палестинского государства. А что это было, на ваш взгляд?
9: Ну, я думаю, я не знаю, смотрите, то, что он говорит, Трамп, это уже просто можно привычно пропускать мимо ушей, потому что это говорится не для того, чтобы объяснить какие-то его реальные планы. Но у него, если вспомнить первый срок, у него действительно была надежда на создание новой израильско-арабской региональной такой, не знаю, неформальной коалиции, что ли, да, которая будет а, проамериканская, б, вот антикитайская, антииранская. В первую очередь антикитайская, конечно. Вот. Но для того, чтобы их всех там объединить и привести к какому-то общему знаменателю на уровне безопасности, это нужно было как раз, нужна была иранская угроза. Собственно, она, что еще нужна была? Она и была. Была иранская угроза для всего этого. Вот. Поэтому он снова просто это озвучил. Но действительно, Мухаммад бин Салман в данный момент, этот кронпринц Саудовской Аравии, он не заинтересован в этом. Он считает, что он без этого обойдется. У него, так сказать, свои соображения какие-то на этот счет имеются. То же самое можно, ну, в отношении Пакистана тоже, да, это им совершенно не нужно, хотя казалось бы, что им делить с Израилем, но и тем не менее. Вот, так что я думаю, что это просто очередное там какое-то курьезное заявление Трампа, которое он сказал лишь бы сказать.
8: Окей, а теперь давайте вернемся к соглашению. На самом деле, то, что мы знаем, опять же, мы мало знаем, потому что разные утечки, но мы знаем, что на повестке дня, и Трамп, наверное, повторял раз 300, что у Ирана не будет ядерного оружия, мы вывезем обогащенный уран из Ирана, но там нет ни слова, как мы знаем, о ракетной программе Исламской Республики, о помощи прокси, ну и так далее. На ваш взгляд, а иранцы, соответственно, требуют, чтобы разморозили активов там на 100 миллиардов долларов, чтобы они смогли спокойно продавать нефть без никаких санкций. В общем, они понимают, ради чего все это. Вы сказали, вот мы когда с этого начали, что иранцы будут тянуть время и, может быть, даже и не пойдут на соглашение, вполне возможно. Но ведь они в нем гораздо больше заинтересованы, ведь они получают действительно такое вливание в экономику, которое может полностью перевернуть экономическую ситуацию в Исламской Республике и очень сильно укрепить режим, или нет?
9: Они заинтересованы, конечно же, в отмене санкций, но, и это вот большое-большое-большое но, они не верят ни единому слову, которое исходит из США, и неважно, там Трамп или не Трамп, они не верят никому из американских политиков, которые, поэтому единственный вариант соглашения, который бы их устроил, это такой, при котором они в случае его срыва могут легко восстановить все, что они, от чего они отказались. Это первое. И второе, или наоборот, то было второе, а первое, это что все санкции будут сменены сразу же, вот в первый день этого соглашения. И все их архивы, эти активы, тоже будут разморожены сразу же в первый же день этого соглашения. А не там, вы сначала выдаете уран, а через полгодика мы начнем, значит, снимать с вас санкции. Нет. Они исходят из того, что если они пойдут на реальные уступки в том формате, в который от них требуют американцы, то они потеряют ядерную программу и санкции все равно останутся. Поэтому они исходят, поэтому вот такие требования у них абсолютно, так сказать, с нашей точки зрения нереалистичны. Вот. И они говорят, что ну, мы как-то прожили под этими санкциями 47 лет, мы проживем еще. Особенно в ситуации, когда мир снова разделяется на два явных лагеря и... Значит, если мы будем показывать свою необходимость для там, китайских планов, то Китай худо-бедно будет нас поддерживать, значит, мы это дело вытянем. Соответственно, да, им с объективной точки зрения, если смотреть, им очень нужна отмена санкций, чтобы спасти ту инфраструктуру, которая у них абсолютно пришла в полную негодность, как в первую очередь, даже не говоря там о каких-то более простых вещах, но вот это самое важное, самое базовое. Но они исходят из того, что американцы все равно обманут, поэтому санкции должны быть сняты все и сразу. Американцы, со своей стороны, насколько я могу понять, в данный момент на это совершенно не согласны. Поэтому вероятность того, что сделки не будет вообще, а вместо этого ну, там, возобновятся боевые действия или не возобновятся, но сделки не будет, это, вот сам, это более высокая вероятность, чем то, что им удастся, американцам и иранцам, удастся о чем-то договориться.
8: Вот роль Китая. Вы вот вспомнили про Китай. Роль Китая во всей этой истории. Разумеется, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что невозможно себе представить, что товарищ Си позвонит, я не знаю, кому-то в Тегеране, Масштаби или кто-то, кому-то еще из корпуса, и скажет, ну давайте открывайте Ормузский пролив, нам это надо. Нет. Но тем не менее, какие-то рычаги у Китая есть. Вот на ваш взгляд, какую роль играет Китай во всей этой истории? Положительную, ну я имею в виду созидательную, или наоборот, Китаю очень важно ослабление Америки. Китай, в общем, получает большие выгоды от ослаблений Трампа и США, их глобального влияния. Вот где в этом раскладе интересы Китая?
9: Да, я тут вынужден балансировать между несколькими соображениями. Действительно, с одной стороны, рост цен на нефть и там сокращение поставок из Ближнего Востока это им мешает. И они бы хотели, чтобы это прекратилось, то есть чтобы вернулись поставки в прежнем объеме и чтобы цены были поприятнее. С другой стороны, как вы совершенно правильно отметили, там, выдавливание Америки с Ближнего Востока – это тоже их интерес, более долгосрочный, более глобальный, поэтому они, собственно, так и действуют. Они особо не давили на Иран в вопросе Ормузского пролива, причем там какие-то суда для Китая выходили. Время от времени какой-нибудь танкер с нефтью для Китая проходил. Но вот они поэтому особо не давили на иранский режим. А хотя могли бы, потому что действительно это чуть ли не единственный серьезный сейчас торгово-экономический партнер для Ирана. Вот, но они и оружие даже им поставляют, так что есть методы воздействия, но они, естественно, не довольно ограничены. Поэтому они пока терпели, и пока, то есть им бы хотелось, чтобы иранский режим уцелел, потому что тогда он их партнер, а не американский. И им бы хотелось, чтобы американское влияние на ближневосточном регионе тоже слабело. И вот если это так и происходит, то они этим будут очень довольны. Вот сейчас прошла также информация о том, что, например, Пакистан, который посредник между Ираном и Америкой, попросил Китай выступить гарантом этого соглашения, которое вот сейчас будет, видимо, заключаться. Вот, это будет однозначный триумф Китая. То есть они будут там того же там Трампа убеждать в том, что без нас у вас бы ничего не получилось, вообще ни о чем договориться. Вот, так что вот такая вот ситуация действительно. Ослабление Америки, вытеснение Америки с Ближнего Востока – это более важный для Китая интерес, чем краткосрочные там потери из-за сокращения нефтяных поставок.
8: Окей, на ваш взгляд, вот если опять же, понятно, что пазл еще не сложился полностью, понятно, что мы находимся, ну если не не в середине, но во всяком случае кино продолжается, и мы, я не знаю, с первого ряда из Израиля смотрим за этим фильмом, но тем не менее, усилились ли позиции США в регионе вот на сегодняшний момент, понятно, все надо говорить абсолютно на сегодняшний момент, или ослабли? Потому что, с одной стороны, понятно, что США не смог решить те задачи, которые поставили 28 февраля. Но, с другой стороны, те же страны региона, я уже не говорю про Израиль, это понятно, поняли, что без американского зонтика им, наверное, было бы еще хуже. Вот на ваш взгляд, где сегодня Америка в нашем регионе?
9: Ну, Израиль сразу выносим за скобки, потому что для Израиля Америка, пока она есть, это будет главный союзник в любом случае. Да? То есть пока она остается главным торговым партнером, главным партнером в сфере безопасности, главным щитом на международной арене и так далее, там с Израиля американский...
8: Да, это понятно, будет, да, это понятно.
9: А вот что касается арабских стран, там все намного сложнее. Так как не добили иранский режим, то вот в данный конкретный момент я полагаю, что американский престиж ослаб. Потому что вот все, что вы сказали, то есть они, все их военные мощи огромные не хватило, чтобы избавить арабских союзников от иранских ударов, и они не решили эту проблему до конца. То есть иранский режим жив, здоров, продолжает угрожать соседям и вынуждает их повышать расходы на оборону. Соответственно, политическое влияние Америки здесь в данный момент оно ослабло. Оно, конечно, может потом обратно восстановиться. Это мы еще, может, увидим. Но так как вы спросили именно про сейчас,
8: ну, да,
9: то сейчас я считаю, что позиции Америки в арабском именно мире, они стали слабее.
8: Но с другой стороны, они же безальтернативны. Ну хорошо, даже если вот как требует Иран, уйдет Америка, и кто придет на ее место? И эти страны, что называется, останутся на один с Ираном, и Иран их просто сожрет поодиночке. Они же наверняка это понимают. Ну, не могут не понимать.
9: Да-да, они это понимают, и поэтому они, собственно, я же сказал, именно поэтому они начинают успешно вооружаться сами. Но я говорил именно о политическом влиянии. И да, у него пока нет альтернативы, то есть китайские базы тут размещаться вряд ли как-нибудь будут.
8: Ну что ж, друзья мои, Михаил Бородкин, иронист в нашем эфире. Мы говорим про Исламскую Республику Иран и все, что с ней связано, потому что это сегодня центральная тема, можно сказать, в нашем регионе. И после небольшой рекламы мы с ним обязательно продолжим.
3: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
14: Реклама. Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
5: В эфире программа «Вопрос ребром».
6: Итак, наша программа продолжается, но, разумеется, мы с Михаилом Бородкиным, иронистом, не можем не поговорить о ситуации, которая сложилась в Ливане. Хотя, вроде бы, где Иран, где Ливан, но все это связано. Иран категорически настаивает, что в любом соглашении было сказано, что союзники США не атакуют союзников Ирана. Но имеется в виду, прежде всего, разумеется, Хизбаллу. На ваш взгляд, почему... Ну и американцы сейчас вот наложили вето на какие-то активные действия Израиля против Хизбаллы, хотя вот практически каждый день Цаэль несет потери. На ваш взгляд, вот почему так Иран жестко связывает вот эти две войны или одну войну, которая как бы является частью другой? Почему ему так важно, чтобы именно он стал той силой, которая прекратила израильско-ливанское или израильско-хизбаллонское, как угодно, противостояние?
7: Потому что они просто пытаются спасти Хизбаллу. Если они ее потеряют, то они лишаются мало того, что своего главного стратегического оружия против Израиля, но они лишатся еще и... Они просто вылетят из Ливана. То есть Сирию они уже потеряли, а так они потеряют еще и Ливан. И поэтому, то есть Хизбалла — это тот их актив, который они инвестировали гигантские, абсолютно гигантские астрономические средства все это время, с 82-83 года. И естественно, что им нужна она целая и невредимая. Плюс, значит, пока там есть сильная Хизбалла, значит, Ливан — это failed state, там нет никакого государства на самом деле, потому что там нет монополии на применение силы. Она, Хизбалла там сильнее любой ливанской армии, ливанской полиции вместе взятых. И это выгодно для иранских интересов, потому что там еще открываются прекрасные возможности для контрабанды всяческой. То есть Хизбалла — это еще и уже, наверное, всемирная мафия. То есть они там торгуют наркотиками, отмывают деньги в глобальном масштабе. Есть представители вот и в Латинской Америке, и в Африке. Вообще везде, где есть ливанская, шиитская диаспора, там везде есть и Хизбалла. И, соответственно, уничтожение Хизбаллы как военной силы, это для Ирана это тоже это очень серьезное поражение. Даже если они вот там что-то на своей фронте в Америке что-то отыграют, или даже много что отыграют, но при этом Хизбалла будет устранена как военная сила, то для них это катастрофа на самом деле. Поэтому, конечно, они очень стараются этого не допустить и сохранить Хизбаллу всеми возможными способами.
6: Скажите, вот шейх Кассем, ну вот нынешний, так сказать, лидер Хизбаллы, он четко предупредил правительство Ливана, что мы пойдем на военный переворот, если вы продолжите переговоры с Израилем. Это вынудило даже Марко Рубио заявить о том, что мы вам этого не позволим. На ваш взгляд, насколько вот у Хизбаллы, ну и стоящей за ним Ирана, есть возможность совершения военного переворота в ситуации, когда все общины Ливана, ну, судя по тем цифрам, которые я видел, категорически против вот этих переворотов и вообще хотят жить в мире, и очень многие, если не брать шиитскую общину, жители Ливана были бы не против установить какие-то понятные отношения с Израилем.
7: Военные возможности у них, конечно, есть. Они все еще самая серьезная военная сила.
6: А удержать власть?
7: А вот удержать — это уже вряд ли. Это будет опять тяжелейшая гражданская война. Естественно, с моментальным иностранным вмешательством. Я думаю, что там не только Израиль, там и Сирия, там и Турция, и даже еще до Америки, да, будут вмешиваться. Ну, то есть это окончательно просто уничтожить страну. То есть это вообще поставить крест на ливанской государственности на очень много лет вперед. Тем не менее, это хугро... и поэтому я бы предложил рассматривать это заявление Найма Кассема как его серьезную ошибку. Потому что ну, он уже неоднократно доказывал, что он вообще не равня насрали там, по всему. То есть по харизме, по способностям и так далее. Поэтому он просто он зря это ляпнул. Вот, нужно было, не нужно было это говорить. Это показало, что Хизбалла действительно является всего лишь ливанским клиентом, извините, иранским клиентом, для которого интересы Ирана это все, а интересы Ливана это ничто. И поэтому вот оно и вызвало такую негативную реакцию внутри страны. Но устроить в хаос Хизбалла вполне в состоянии. Ну, а и даже они могут, например, просто убить, да, президента, например. Неоднократно уже были подобные вещи.
6: Ну и Харири убили. Нет, убить это...
7: Премьера, совершенно верно. Так что да, это просто прямая угроза расправы, физической расправы со своими политическими противниками. Вот, так что удержать, захватить Ливан полностью и превратить его в весь Ливан в Хизбалластан, это вряд ли. Но создать, да, так сказать, хаос полный, это они могут.
6: Вот на ваш взгляд, ну тогда все-таки давайте поговорим о ситуации на севере. Я не хочу вот с вами обсуждать внутриполитическую израильскую ситуацию, хотя когда депутат Мельвицкий заявил о том, что никаких обстрелов севера нет, даже на 14-м канале, мягко скажем, удивились. Ну, даже они удивились. А, тем не менее, вот на ваш взгляд, почему Хизбалла постоянно атакует Израиль? Что она хочет и каковы цели вот этих вот постоянных атак, которые мы наблюдаем, потому что на севере жить, конечно, особенно в приграничье, ну, крайне сложно, да и наши солдаты, 11 человек уже погибло, там десятки и десятки получили ранения от этих дронов. Цели Хизбаллы в данном случае?
7: Цель Хизбаллы совершенно понятна. Выдавить израильскую армию из Южного Ливана обратно за границу и восстановить свои позиции в Южном Ливане, вернуть домой всех шиитов, которые оттуда были, сбежали сейчас, ну, еще когда война началась, там, когда боевые действия начались. Вот, и вернуть все, как было. И поэтому они постоянно вот это вот делают. То есть они знают, насколько в Израиле очень низкая терпимость к потерям, да, то есть гибель каждого солдата воспринимается в народе как большая трагедия, поэтому они рассчитывают, что они заставят израильское общество снова выйти на улицы, заставить израильское правительство вывести войска из Ливана. Это, ну, это такой очень общий, да, это грубо говоря. Или же наоборот, да, если израильская армия перейдет в наступление, то Хизбалла надеется, что она сможет показать себя опять как единственного защитника страны от израильского агрессора. Собственно, этот имидж, на котором она давно живет и пытается, значит, его как-то поддерживать. Другой, потому что они исходят из того, что Израиль не будет захватывать весь Ливан, а без захвата всего Ливана военное поражение нанести Хизбаллы будет довольно сложно. Вот, соответственно, зато пока они воюют, они, да, там показывают, насколько они ценны и важны. И это хорошо в том плане, что они тоже не очень, не тоже в смысле, а просто они не очень понимают, насколько изменилась ситуация, когда Сирия уже не является их союзником. Но, тем не менее, вот расчет у них, видимо, остался старый, но, опять же, смотри, на МКС им вовсе не насрал.
6: Окей. В этой связи, опять же, сегодня в газете «Исраэль Айом» была статья о том, что остановить вот эти постоянные атаки на наши силы в Южном Ливане можно, что называется, ключик лежит в Дохии, что необходимо просто опять начать бомбить Дохию, только тогда можно как-то успокоить ситуацию. На ваш взгляд, насколько это верно? Но мы знаем, что Дональд Трамп не позволяет Израилю сегодня атаковать районы там к северу от реки Литани. Но, тем не менее, насколько, на ваш взгляд, именно там является вот этот ключ от ситуации, и именно если Израиль начнет бомбить Дохию, ну и Иран, и, соответственно, Хизбалла, в общем, прекратят свои постоянные атаки?
7: Не знаю, не уверен. Для того, чтобы эффективно решить эту проблему дронов, насколько я понимаю, там есть, ну, военные решения, есть какие-то вот средства защиты, о которых я ничего не знаю, не буду говорить. Но есть также и более то, что называется активная оборона, то есть уничтожение операторов этих самых дронов, причем еще до того, как они придут на позицию их запускать. Насколько я понимаю, это делается. А насколько для того, чтобы избавиться от этой угрозы, нужно опять ликвидировать генералов Хизбаллы, ну, как бы вообще там ничего плохого там нет, террористов надо уничтожать, вот. Но насколько это прям решит проблему FPV-дронов, я затрудняюсь ответить. Это
6: а бомбить Дахию, потому что тот же самый Смотрич говорит, за каждого, так сказать, за атаку надо там 10 домов Дахии там разрушать. Ну, Нетаньяху, в общем, да, сказала, за 30 там дронов, 30 там домов. На самом деле, скажите, вот атака на Дахию, такая жесткая, с разрушениями, она каким-то образом успокоит страсти или наоборот только воспалит их?
7: Тут я должен сознаться, что я не очень хорошо представляю себе настроение в настоящий момент внутри шиитской общины Ливана. То есть, если им начинает надоедать Хизбалла, то да, это поможет. Если они все равно горой стоят за Хизбаллу, потому что считают, что ослабление Хизбаллы приведет к тому, что все остальные общины Ливана тут же вспомнят о своих обидах и их перережут, то тогда это не поможет. Вот и все. То есть дальше надо спрашивать военную разведку, которая там наверняка за всем этим следит и хорошо в этом разбирается, что и как. То есть если, создав давление в целом на ливанских шиитов, вы сможете заставить их оказать давление на Хизбаллу и поумерить свой пыл, ну, значит, это поможет. А если же это только...

0: соглашению Авраама, включая, кстати, Иран. Он говорит, Иран присоединяется. Все бегут, и они побегут. Все. Это, понятно, правильно вы сказали, фигура речи. Ну, сказал. Ну, мало ли, и вы говорите. Но, тем не менее, вам кажется или думаете ли вы, скажем так, правильней, что Ближний Восток будет как-то переформатироваться в любом случае после, как бы ни закончилась война, та или иная фаза ее, Ближний Восток все равно будет как-то переформатироваться. На ваш взгляд, во-первых, будет или не будет, хотя первые, вот мы видели, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, ну и так далее. Или, и если будет, то как? В сторону, как Саудовская Аравия, Турции и Пакистана, или в сторону там Израиля, или в сторону еще кого-то. Вот что вы видите в этой связи?
1: Мне представляется, на данный момент, исходя из тех тенденций, которые наметились сейчас, это скорее создание нескольких соперничающих блоков, действительно. То есть один блок, это там основой которого будут Израиль, Эмираты, там с кем-нибудь еще, не знаю с кем, но не знаю с кем из Ближнего Востока, но за пределами Ближнего Востока в этот блок уже входит Сомалиленд, с этим блоком сближается Эфиопия, и к этому блоку, естественно, с ним очень тесно взаимодействует Индия. Там второй блок, допустим, это Саудиты, Турция и Пакистан. Вот они тоже будут очень активно между собой сближаться и там налаживать какое-то взаимодействие в сфере безопасности. Вот, видимо, Катар тоже будет с ними. Ну, вот. Ну и остается блок там Ирак, который, видимо, будет оставаться под сильным иранским влиянием. Там сейчас происходит смена власти, там новое правительство, которое вот пытается как-то договориться с проиранскими милициями. То есть вот это то, что происходит. Мы видим ослабление американского политического влияния, именно политического, не военного и не экономического, но политического. Вот. И происходят, да, вот такие вот вещи. То есть возникает несколько центров, потому что там саудовский и пакистанский, и турецкий блок, они, естественно, опираются из внешних сил, они опираются на Китай. Вот, соответственно, там Израиль, Эмираты – это опора на соперника Китая, на Индию. Каждый из этих блоков создает свои там транзитно-транспортные маршрутные коридоры для там экспорта товаров, перевозки товаров между Европой и Азией, экспорта энергоносителей между Европой и Азией. Соответственно, вот это вот все сейчас происходит. Это может еще измениться, конечно же, потому что война еще не закончена по-настоящему, да, еще непонятно, куда все это вывезет. То есть, если вдруг будет устранена иранская угроза, то американская, по-настоящему устранена, то американское политическое влияние снова вырастет, и все арабские страны Персидского залива останутся в старом блоке, да, но пока вот мы видим, что создаются несколько таких центров.
0: Окей, но с другой стороны, мы с вами помним, ну, я имею в виду, даже книжки же читали, вот этот энергетический кризис 70-х годов, который привел к энергосберегающим технологиям, который привел к уменьшению автомобилей и к развитию атомной энергетики во многом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, вы знаете, я скажу так, я всегда говорю, когда цивилизованные, грамотные, образованные люди встречаются с какой-то невероятной проблемой, а проблема Ормузского пролива – стратегическая проблема, они всегда находят решение. Да, конечно, вот в моменте все это очень трудно, очень, так сказать, кажется невероятно сложно, а потом решение всегда находится, так что, я надеюсь, найдется решение и этой проблемы. Михаил Бородкин, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче, ну и будем вместе с вами, в том числе, следить за развитием событий. До свидания. Все, друзья мои.
1: Спасибо за приглашение.
0: Да, вам спасибо за то, что откликнулись. Все, друзья мои, это была программа «Вопрос ребром» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я очень благодарен Кате Вергуновой, которая в том числе, она все, но в том числе инженер в данном случае трансляции на Первом радио 89.1 FM. Поэтому, так сказать, лайк это ей. Это не мне, это ей. Ну и, разумеется, за звукорежиссерским пультом была Даша Достоевская, за что ей тоже огромное спасибо. Встречаемся в этой передаче ровно через неделю. Пока.
2: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром». Реклама.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше

0: Десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
1: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Максанай Хашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
7: Каждый вторник. Музика, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
8: Фа-фа-ля-ля! Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
9: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
10: Не, не по Фрейду.
11: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
9: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
12: Первое радио. Новости.
13: Командование тыла ввело предуведомление о ракетных обстрелах из Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что начиная с сегодняшнего дня командование тыла будет рассылать предварительные предупреждения о ракетных и ракетно-бомбовых обстрелах из Ливана в случаях, когда это позволяют оперативные условия. Предуведомление будет распространяться через приложение командования тыла, систему персональных уведомлений, национальный портал командования тыла и телеграм-каналы командования тыла. Время предварительного предупреждения будет относительно коротким и будет зависеть от расстояния до района запуска. В приграничной зоне за несколько секунд до сирены, в северном регионе примерно за минуту до сирены, в остальных районах страны примерно за 2 минуты до сирены. После получения предварительного предупреждения жителям рекомендуется приблизиться к защищенному помещению, чтобы при срабатывании сирены можно было немедленно укрыться в соответствии с нормативным временем защиты в вашем районе. В ЦАЛИ подчеркнули, что возможны случаи, когда сирена будет активирована без предварительного предупреждения. Также возможны ситуации, когда предварительное предупреждение отправлено, но сирена в итоге не прозвучит. Командование тыла продолжит совершенствовать систему оповещения, чтобы по возможности предоставлять населению дополнительное время для безопасного укрытия. По данным канцелярии премьер-министра, Беньямин Нетаньяу провел на базе Кирия в Тель-Авиве совещание по вопросам безопасности с министром обороны Исраилем Кацем и начальником генерального штаба ЦАЛЯ Иэлем Замиром. По данным информационного портала «Вести», мировой суд в Тель-Авиве приговорил раввина Йосефа Муграби, главу общины и ешивы в Хулоне, к году тюремного заключения за сексуальные преступления против его учеников. Изначально Муграби обвинялся в совершении непристойных действий в отношении нескольких учеников на протяжении длительного периода. В рамках сделки о признании вины обвинительное заключение было изменено. Раввин признал часть первоначальных обвинений. Стороны пришли к соглашению о наказании в виде 1 года лишения свободы и компенсации пострадавшим в размере около 100 тысяч шекелей. На строительной площадке на улице Дер-Хласков в Аждоде при падении с высоты около 3 метра травму конечности получил 25-летний рабочий. Ему была оказана первая помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу Асута в Аждоде. Врачи квалифицировали его состояние как средней степени тяжести, начато расследование обстоятельств несчастного случая. 59-летняя женщина получила травму грудной клетки при столкновении двух автомобилей на шоссе 899 возле перекрестка Коах. Она была доставлена в больницу ЗИФ в Цфате. Врачи квалифицировали ее состояние как средней степени тяжести. Еще два участника ДТП получили легкие травмы. Полиция расследует обстоятельства столкновения. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 25 градусов, в Бершеве 27, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 32, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 29, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.
14: Лучшая музыка. 89.1 FM.

12:04 в студии Первого радио. Я рада всех приветствовать здесь на волне 89.1 FM. Я это Екатерина Вергунова, снова у микрофона. Всем привет!

Очень рада оказаться вместе с вами на нашей волне 89.1 FM. Мы проведем вместе 2 часа. Первый час поговорим про плов и чебуреки и поднимем ваше настроение. Ну а второй час поднимем ваше настроение и поговорим про плов и чебуреки.

0: делать? Настроение такое солнечное, хотя нам подливают маслица в огонь. Ну, раз говорим про маслица, то давайте подольем его в плов, например, если вы его готовите, если вы его любите. Ни то, ни другое, ни чебуреки, ни плов я не умею лично готовить. Всегда рассчитываю на вас. Что, кто-нибудь пришлет вкусного? Первый час наша задача с вами больше поднять настроение, разумеется. У меня есть и спонсоры. Я, видимо, очень хорошо работала, поэтому у меня целых два спонсора. Мне повезло. Завидуйте молча. Ну и, конечно же, музыка. Музыка, которую нам приготовила Яна Романова, наш музыкальный дизайнер. Уже готова, я вижу этот плейлист. Ух, огонь местами. И да, мы первый час разгоняемся, второй час будем больше перешептываться. Ну и в этом часе тоже по традиции можно перешептываться. Не можно, а нужно посредством нашего WhatsApp'а 054-2070-800. Кто там за рулем и не может писать? Привет тебе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Розовый фламинго. Не такой уж фламинго, не такой уж розовый. Но здесь на первом поднимет нам настроение. Давайте подпевать. Знаете слова? Не знаете? Ну ладно. Просто розовый фламинго.

0: Hello, так называется эта композиция, но я, Екатерина Вергунова, с удовольствием говорю всем и каждому. Hello, привет. Я еще не успела задать вопросы, уже полетели в WhatsApp-ски в наш WhatsApp-чат, скажем так, 05420-70-800, это его номер, но это радует, что вы с нами, и это поднимает настроение мне, а я заодно подниму его вам, да. С удовольствием буду говорить сегодня с вами и обсуждать и чебуреки, и плов, и все, что я не умею готовить. Надеюсь, что вы уже пообедали. Я еще не успела пообедать, но я почему-то целый день что-то подгрызаю, поэтому не сильно голодна и готова общаться, особенно на тему чебурек. Завидую людям, которые умеют готовить их и дома делают вот эти вот сочные, вкусные. Не умею, поэтому всегда пользуюсь чужими услугами. Ну что делать? Хорошо, что они есть. Конечно же, вопрос будет простой и легкий, как вы заморачиваетесь на эту тему. Идете, покупаете, а всегда же мало. Ну вот согласитесь, вот купила один чебурек, но его мало. Хочется еще и еще готовить, нету времени, нет силы, ну, даже у кого-то и умения, не будем указывать пальцем, хотя это я. Ну и, разумеется, вообще, какие чебуреки вы любите, пишите 05420-70-800, давайте разожжем аппетит тем, кто еще не пообедал. Будет много нужной и важной информации, поэтому навострите свои ушки, если вы действительно в дороге где-то, держите, пожалуйста, руль двумя руками. Многие машины, кстати, сегодня напоминают об этом и прям пищат. Ну и, разумеется, включайте поворотники и даже их выключайте вовремя. Держите дистанцию, смотрите в зеркала на ту самую ситуацию на дороге и чуть-чуть на себя.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Как я вам и обещала, у нас эту неделю очень много нужной и важной информации. Заметьте, она происходит только в эти часы, поэтому если вы будете слушать где-то в другое время, потом не обессудьте, что вы там не слышали, вам не говорили. Итак, директор и владелец компании Indigo Finance помогает нам эту всю неделю, сопровождает, объясняет, рассказывает. Наора Зулай и Тану Алакаф. Микавашата.
2: Шалом, шалом!
1: Наор Макуэ, Атем Сагартем, Коль Маше Дибарну Итмоль, Зео Мифцаник Мир. אין עשרה הראשונים שמתקשרים מקבלים בחינם. זהו? זהו?
2: זהו, כן, בגדול.
1: נאור.
2: מה לעשות? בסוף מבצעים נגמרים.
1: כן.
2: את שומעת אותי?
1: כן.
2: יופי. אבל אני אגיד לך משהו. בגדול, אנחנו באמת רואים את הביקוש המאוד מאוד גדול שיש לאותם מאזינים. אנחנו נמשיך את המבצע הזה גם היום.
1: וואו! זה מה ש...
2: אז חכי, אני הולך להפתיע אותך.
1: כן, תודה רבה.
2: אז קודם כל, ממשיכים עם הבדיקות חינם. זה אומר שכל אותם מאזינים שבאמת רוצים להבין האם מגיע להם החזרי מס לסחירים, חד משמעית יכולים להתקשר לכוכבית 2432, אבל אני אגיד לך מה הבעיה, קטיה.
1: מה הבעיה?
2: גם אם אני אתן להם מבצע, הם לא יתקשרו. את יודעת למה?
1: למה?
2: כי הם סקפטיים, הם אומרים לעצמם, לי לא מגיע החזר, לי לא מגיע החזר.
1: נו, זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי, אנחנו
2: ישראלים. אנחנו ישראלים, אנחנו כל כך סקפטיים, שאנחנו לא מאמינים שמגיע לנו החזר. בגלל זה אותם אנשים שעכשיו מאזינים לנו, אומרים, לא, הוא לא מדבר אליי. אז בואו נוכיח להם ביחד, שכן אנחנו מדברים אליהם, שימי לב. אנחנו נעשה להם מבחן קטן, שהם ישאלו את עצמם כמה שאלות. עכשיו תראי, את מכירה אנשים שמרוויחים משכורת 107,000 שקלים בחודש?
1: בוודאי.
2: יופי. מכירה אנשים שאולי בשש שנים האחרונות החליפו מקומות עבודה?
1: כן, גם כאלו יש.
2: נכון?
1: נכון.
2: מכירה אנשים שאולי בשנים האחרונות היו בחל"ת, קורונה,
1: בוודאי, היינו כולם שם, ועדיין במלחמה אנחנו כולם.
2: בדיוק. את מכירה אנשים שאולי נולדו להם ילדים בשש שנים האחרונות?
1: גם זה, אני כן מכירה כמה אנשים.
2: או אנשים שאולי סיימו תואר, או מכרו דירה, או עשו מילואים. בקיצור, אם מישהו אחד שם עכשיו, במזין ברכב, אמר כן על אחד מהקריטריונים, הוא זכאי להחזר מס. אז עכשיו, מי שאמר לעצמו, זה לא אני, פרייר, כי פשוט אנחנו מדברים אליכם. על אותם אנשים שעכשיו יושבים ברכבים, אמרו כן על אחד מהקריטריונים, אתם זכאים להחזרי מס. עכשיו תראי, אתם יכולים להשאיר את זה, ולא קרה שום דבר, בואו נשאיר את הכסף למס הכנסה, או שנתקשר לכוכבית 2432 לאינדיגו, כי בכוכבית 2432, בטלפון אחד, בעשר דקות בלבד, אתם בעצם יכולים לקבל בדיקה בחינם. עכשיו, לא צריך להביא כלום, לא צריך להביא ניירת, לא צריך להביא מסמכים, לא צריך להביא תלושי מזכורת, שום דבר. כל מי שרוצה עכשיו לבדוק בחינם, אם מגיע לו החזר מס, פשוט מתקשר לכוכבית 2432 ופותר את הדילמה הזאת. דיל טוב?
1: זה דיל מצוין. אני בדיוק אומרת עכשיו לעצמי שאני לא רוצה להשאיר כסף שלי לאף אחד, אפילו לשכנים שלי. לא רוצה, אני רוצה להשתמש בכסף. ואם כן מגיע לי...
2: כי את לא פריירית, הוא שלך.
1: אז לפחות אני לא פריירית, אתה רואה.
2: אז את יודעת מה? בואי נעשה רק דבר כזה. 10 מתקשרים המהירים ביותר שמתקשרים לכוכבית, 2432, ונמצאים זכאים להחזר, מקבלים גם פתיחת התיק במתנה, עלינו. סגור?
1: וואי, סגור.
2: כל אספת הנערת זה מתנה של מאות שקלים, אני מזכיר שוב.
1: יופי. כוכבית 2432 מתקשרים, ונאור, אני לא אומרת לך שלום, אני רק נותנת לך זמן לשתות קפה קצת, ואני אחזור אליך. תודה רבה, ביי מנתיים.
2: בכיף, בא.
1: Друзья мои, на всякий случай, если вдруг среди наших слушателей есть улим хадашим, да, новые репатрианты, которые не поняли вообще ни одного слова, кроме звездочка 2432, я объясню. Если вы работаете, зарабатываете более 7000 шекелей в месяц, или у вас родился ребенок в последнее время, последние 6-5 лет, вы развелись, не дай бог, или поменяли, потеряли работу, тоже не дай бог, эта информация была для вас, потому что деньги, которые вам положены где-то лежат, где-то кто-то их хранит и не хочет вам отдавать. И компания Indigo Finance, разумеется, помогает нам в этом всю неделю, мы вам объясняем. Но я хочу сказать лично от себя, что, разумеется, у каждого человека свое индивидуальное дело, свой индивидуальный тик. Поэтому мы всегда говорим, звоните звездочка 2432. Если не на иврите, то на русском языке вам обязательно объяснят популярно, что, зачем, как, сколько стоит, что конкретно стоит. Потому что вот эти вот, на иврите говорят маслюлим, вот эти вот дорожки, скажем так, у каждого по-разному могут сложиться. Кому-то нужны какие-то документы будут по дороге, кому-то не нужны, кому-то легко, кому-то просто. Поэтому просто звоните звездочка 2432 и Indigo Finance, те самые эксперты по возврату налогов, которые готовы вам помочь. Indigo Finance, звоните звездочка 2432.
0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Лена, ну какая машина?
8: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две штучки.
7: Все ясно, внутри. Надо брать.
9: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
0: Реклама.
10: And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderer's Row, matron Mama Morton!
1: Не, ну не совсем, я, конечно, не... good, но не Mama Morton, не. Дамы и господа, спонсор программы магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Именно поэтому мы сегодня с вами обсуждаем, рассуждаем тему чебуреков. И, конечно же, самого вкусного блюда – плов. Я про что? Если вы действительно ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то вам в Мантис там есть все. Разумеется, золотистые те самые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени. А, вареники, кюрзе, знаете, что такое кюрзе? И хинкали, и сытный ароматный шурпа, лагман и дюшпере. Боже, я хочу дюшпере. Кто-нибудь из вас умеет готовить его, а? А Мантис умеет. Да, там же также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Ну и, разумеется, все блюда вот эти создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов. И самое главное, знаете что? По очень приятным ценам. Чувствуете, куда я намекаю? Внимание, внимание, мои любимые гурманы. Каждый четверг, а это совсем скоро, и пятницу... Шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Так что, если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Это как раз так для таких людей, как я, которые не умеют готовить ни плов, ни чебуреки. Ну и ждут вас по адресу здесь, в Ришон-ле-Ционе, промзона Аромат Элиау, улица Бен-Цви, 23. Дополнительную информацию и полное меню можно посмотреть в соцсетях. Очень легко найти. Фабрика «Мантис». сделано вручную, приготовлено с душой. Да, улица Бен Цви, Ришон Ле Цион, фабрика Мантис.
11: Реклама.
12: Dance.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

Ай-яй-яй, полетели ваши WhatsApp-эсочки. Я, как всегда, боюсь, что не успею зачитать их всех. Здравствуйте, Катя. По поводу чебуреков можно не заморачиваться с тестом. Можно использовать лафу, только смочить края водой, чтобы склеить. Лишенный права голоса Кузя. Пес, дороги свободны, пробок нет. Кузя, ну, дорогой мой, ну, почему лишенный права голоса? Смотрите, какой у вас голос, а? Как мой. На всю страну. Спасибо за совет. Будем следить за дорогой. И, как назло, светофоры короткие. Кузя, дорогой мой, еще раз, пожалуйста, если вы за рулем, я буду просто знать, что вы с нами, что вы слышите. И да, следите за дорогой, держите руль двумя руками и вовремя включайте, выключайте поворотники. Следите там не только за дорогой, но и берегите себя. Счастливчик с нами тоже здесь пишет, раздумывая над типами и видами чебуреков, рассекал их по типу теста, начинки и прочего. И вот мой ответ, пишет счастливчик. Лучшие чебуреки — это те, которые пригласил, на которые, наверное, пригласил кто-то другой. Вот, счастливчик на моей волне. Понимает, на что я намекаю? Счастливчик, нам с вами в Мантис.

0: Ах, как красиво, когда прилетают букеты цветов, красивые фотографии вашего отдыха, если вы где-то там находитесь. Как всегда, для улыбки прилетают букеты, и всякие красавцы тут мне тоже пишут. Ай-яй-яй, просто как букет пришел, просто потрясающе, аж слова ушли. Здравствуйте, Екатерина Великая и все-все-все. Заморачиваюсь. Зато, детки, рядом любимая женщина, рядом с плитой. Ай-яй-яй. Надо иногда любимой женщине и плите тоже давать отдых. Добрый день, Екатерина Александровна и все слушатели Первого радио. А дома чебуреки готовить проще простого. Берешь тортилью, на одну половинку выкладываешь фарш, вторую закрываешь, смазываешь яйцом, посыпаешь, наверное, кунжутом и в духовку на 10 минут. Или можно пожарить на сковороде. С уважением, Виталий Криворожский. И, кстати, тут фотки такие обалденные. Слушайте, Виталий Криворожский, если у вас есть терпение, а у вас оно, видимо, есть, судя по фотографии, время и вот эта вот любовь к плите, я прям завидую. Я очень-очень, ну, снимаю шляпу перед теми людьми, которые вот так вот могут взять, заморочиться, приготовить плов, причем не на одну персону, да, там чуть-чуть, а так, чтобы на всю армию. Ну и чебуреки, разумеется, тоже, чтобы сочные, вкусные, чтобы немало. Снимаю перед вами шляпу, но сама я буду пользоваться дальше вот услугами магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Там можно выбрать все, что хочешь, забрать полуфабрикат ручной работы с собой домой, присыпать себя чуть-чуть мукой, и когда муж возвращается, сказать: смотри, милый, я приготовила специально для тебя. Ну что делать?
1: Первое радио всегда с тобой.
0: Двигаемся дальше по волне 89.1 FM вместе. И не забываем, настроение должно подняться.

0: Реклама.
1: Итак, двигаемся дальше по волне 89.1 FM. И для тех, кто еще не понял, не услышал, не рассказал своим знакомым, мы продолжаем общаться с компанией Indigo Finance. И да, Наор Азула, Итану Алакав, шалом шуф, Наор.
2: Шалом, шалом, анишма.
1: Беседер гамур, ани удачи, арбе, анашим, ахшав, бидюк бешаут, айлу, симу, авода, вносим абайта, вы, конечно же, бешвелаем, анахну цхим гамля, сбир, альма, анахну медаврим по коль шавуа.
2: בדיוק, בדיוק. אז אנחנו מדברים על החזרי המס לסחירים, אנחנו מדברים על תלוש המשכורת, אנחנו מדברים בעצם על הדבר הכי חשוב שיש, ואיך בודקים את תלוש המשכורת נכון, כדי להבין שבאמת אנחנו לא משלמים יותר מס ממה שאנחנו צריכים.
1: אתה באמת חושב שיש אנשים, לא יודעת, שבודקים משכורת, תלוש משכורת? כאילו קיבלנו, קיבלנו, זהו. בודקים רק סכום אחד וזהו. מה, באמת?
2: זו הבעיה, את הנטו, את הנטו למטה.
1: זהו, וזהו. אולי כמה חופשים נשארו, זהו.
2: אז בואו נדבר על הדברים היותר חשובים, כי בסוף אנחנו רוצים את הברוטו הזה להפוך לנטו הרבה יותר גבוה. איך עושים את זה?
1: איך?
2: עושים את זה בזכות זה שאנחנו באמת נבדוק את תלוש המשכורת. איך שאנחנו נבדוק עם הקריטריונים שמגיעים לנו. אז אנחנו בעצם נעשה את זה בצורה הרבה יותר נכונה. זה אומר שאם יש לנו, סתם דוגמה, את תלוש המשכורת שלנו, ואנחנו יודעים שאנחנו משלמים מס, אוקיי? כי מעל 7,000 שקלים בחודש אנחנו כבר משלמים
1: נכון.
2: מס הכנסה בערך, נכון?
1: נכון, נכון.
2: אז אם אנחנו בעצם נבין שאולי בשנים האחרונות החלפנו מקומות עבודה באמצע השנה, אז יכול להיות ששילמנו מס יותר ממה שהיינו צריכים. אז מגיע לנו על זה גם החזר מס. אולי אם בשנים האחרונות יצאנו לחלט, או שנולדו לנו ילדים, או שכמו שאמרת, אנחנו גם עולים חדשים, שמגיע לנו נקודות זיכוי. אולי גם גרושים שמשלמים מזונות, לא יודעים שמגיע להם 3,000 שקלים בחזרה. אולי גם מעבר לזה, יש לנו את אותם אנשים שאולי מכרו דירה בשנים האחרונות, וגם מגיע להם על זה החזר, או שאפילו מספיק שיהיה להם ביטוח חיים. על המשכנתא. אנחנו מדברים על כל כך הרבה סיבות, על 72 קריטריונים לקבלת החזרי מס. עכשיו, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אנחנו לא, לנו, לנו, לנו לא מגיע, וזה לא לי, אבל בבדיקה קצרה לכוכבית 24-32, אנחנו בעצם יכולים להבין האם מגיע לנו גם החזר מס. איך עושים את זה? פשוט. מתקשרים לכוכבית 24-32, אנחנו באינדיגו פיננסים הולכים בתוך 10 דקות בלבד, להגיד לכם, האם מגיע לכם החזרי מס, הבדיקה עצמה לוקחת ממש דקות בודדות. בדיוק. עכשיו, מי שלא בודק את זה באמת פרייר. אני עכשיו רוצה להמליץ לכל אחד שמתקשר לכוכבית 2432, פשוט להתחיל את השיחה ב... אמרו לי שהבדיקה הראשונית המקיפה היא בחינם. תנסו אותנו, כי באמת ככה. פשוט. אם אנחנו עכשיו מצלצלים לכוכבית 2432, אנחנו נהנים מבדיקה ראשונית בחינם, בודקים סוף סוף אם מגיע לנו החזר מס, ואז גם מבינים שאנחנו כבר לא פריירים. מה, איך הדיל הזה, טוב?
1: טוב, אפילו מצוין. ואשכרה צריך להתקשר עכשיו, עכשיו, עכשיו, כוכבית 2432.
2: אני הולך להפתיע אותך.
1: מה?
2: אנחנו לא נעשה הפעם העשרה הראשונים, שבעצם פותחים את ה... בעצם זכאים להחזר מס, אלא רק החמישה הראשונים. חמישה הראשונים שמתקשרים והם מגלים שהם זכאים להחזרי מס, מקבלים את פתיחת התיק במתנה. הולך?
1: הולך מאוד. כוכבית 2432 שווה, ממש שווה להתקשר ולהיות אחד מהחמישה האלו, לא? כן.
2: יאללה, סגור, קבענו.
1: סגור. אז אנחנו גם נדבר שעה הבאה, כן, שעה הבאה, ואני אסביר גם ברוסית מה הולך פה אצלכם. תודה.
2: יאללה, סגור, קבענו.
1: נאור, תודה.
2: ביי ביי.
1: Окей, друзья мои, я все-таки быстренько расскажу вам, что же сейчас произошло в компании Indigo Finance. Уже не 10 первых дозвонившихся получат открытие дела бесплатно, а всего лишь 5. Видимо, все-таки первые 5 уже дозвонились. Поэтому, если у вас есть сейчас возможность, позвоните звездочка 2432. Это компания «Эксперты по возврату налогов». Поэтому, если вы наемный работник, получаете зарплату больше 7 тысяч шекелей, платите страховку жизни, кстати, Битуа Хаим, которая называется, да, я уверена, что все платят. Не дай бог, вас уволили в последние несколько лет, или вы в разводе, или платите алименты, или вы в декретном отпуске. Мне это так нравится всегда говорить, кто в декретном отпуске. Ну, я завидую, да. Вы в декретном отпуске, и вам тоже положен возврат налогов. Поэтому звоните Indigo Finance, звездочка 24-32. Небольшая реклама на первом, и затем я сразу же к вам возвращаюсь.
0: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il. В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23.
1: Я надеюсь, вы услышали это красивое слово «Мантис». Да, и он спонсор нашей программы, магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Мне, кстати, в студию принесли красивую книжку, поэтому те, кто смотрит в камеру, могут увидеть, как я ее листаю. Здесь есть различные блюда этой магазина «Кейтеринга». Вау, выглядит потрясающе, все красиво, все вкусно. И если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то вам, конечно же, в «Мантис» там есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе. Ах, как мне нравится это слово. И хинкали, сытные ароматные шурпа, лагман и дюшпере. Кстати, кто из вас знает, что это такое? Мы вот знаем. Я даже могу сказать, что мне очень нравится, я люблю это блюдо дюшпере. А также есть в «Мантис» и пышные пирожки с мясом, и картофелем, и яблоком. Помните, как в «Девчатах» было, да? Кстати, недавно совсем вспоминали в рубрике «Кино и котлеты». Картошка бывает жареная, вареная, пюре. И это я еще не сказала про фри. И так что вам всем в «Мантис», пожалуйста, и вам лично, гурманы, для вас эта информация. Слушайте внимательно. Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Ой, как это, наверное, вкусно. Так что, если хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой, готовьте на здоровье, делайте, как я, присыпаете себя чуть-чуть мукой, муж заходит, вы говорите: «Ой, как я устала, я готовила плов». А он тебе: «Ма хорошая, иди отдыхай, какой плов вкусный». Ждут вас по адресу Ришон-ле-Цион, промзона Рамат Илия, улицу Бен-Цви, 23. Дополнительную информацию, полное меню можно посмотреть в соцсетях, найти очень просто. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с любовью. И это все очень красиво и по очень приятным ценам.
0: Реклама. Лучшая музыка.
6: 89.1 FM.
1: Продолжаем перешептываться посредством нашего WhatsApp. Есть личные WhatsApp-ски, извините, они в эфир не летят, но мы тут хихикаем. Это так приятно. Ну, а есть и WhatsApp-ски, которые, например, пишет Аркадий: главное не забыть рюмку гречительного в тесто. Водки он пишет. Но помните, да, чрезмерное употребление даже в тесто вредит вашему и, соответственно, нашему здоровью. Дальше Аркадий пишет: и разный фарш, то есть из разного мяса. И супер! Моя Бронечка делает классные чебуреки. Аркадий, кто такая Бронечка? Подробности в студию, пожалуйста. Кузя вновь с нами. Здесь, видимо, сейчас светофор пишет: «Здравствуйте, это опять я, Кузя. Я стану на Фаней». Пишет Кузя: «Я извиняюсь за третье сообщение». Ни в коем случае, Кузя, не извиняйтесь, потому что когда Вергунова в студии, можно все. 53 сообщений, фотки, ссылки. Отменяются все правила, которые в других программах. Ну, иначе неинтересно. И дальше Кузя пишет: «Недавно пробовал бухарский зеленый плов. Мелко порубленное мясо и мелко рубленная зелень. Необычно, но вкусно».

Аркадий срочно прислал сообщение, пишет, что Бронечка — это дорогая жена, с которой он уже почти 50 лет вместе. Дорогой Аркадий, можно вас попросить? Скажите своей жене, что она прекрасна, и когда в следующий раз будете дарить цветы, одну розочку положите от меня.

19:54 в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Мы с вами буквально через несколько минут услышим рекламный блок, затем новостной, узнаем все, что творится в нашей стране. Происходит в нашей стране и творится в мире. Или тоже происходит. Лидия Теппельберг готовит нам новостной выпуск. Ну а мы с вами уже встречаемся в следующем часе. И вновь там будем поднимать друг другу настроение и говорить про чебуреки и плов.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
4: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
8: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
9: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
10: Ваша реклама работает ежедневно.
11: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.

0: без забот.
1: Реклама. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Эйяль Замир приказал уволить Ифат Томер Ярушалми из армии. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что начальник генштаба ЦАЛя генерал-лейтенант Эйяль Замир принял решение уволить бывшую главу военной прокуратуры генерал-майора Ифат Томер Ярушалми из армии ввиду тяжести действий и подозрений. В сообщении подчеркивается, что сразу после появления подозрений в отношении бывшего главного военного прокурора по делу с Детейман Эйяль Замир распорядился немедленно отстранить ее от службы. Решение уволить Томер Ярушалми принято на фоне постоянного затягивания уголовного процесса. Согласно решению об увольнении, она не будет иметь права на получение выплаты за дополнение к сроку службы. Что касается вопроса воинского звания, то, по мнению начальника генштаба, вопрос о понижении в звании следует рассмотреть после прояснения и завершения уголовного процесса. Министр обороны Исраэль Кац был уведомлен о принятых решениях. Полиция Северного округа обращается к общественности для выявления возможных дополнительных пострадавших по делу о сексуализированном насилии. 49-летний Эрес Вазана из Твери подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении множества жертв, в том числе несовершеннолетних. В полицию поступило несколько жалоб от пострадавших. Стиль поведения преступника говорит о том, что жертв может быть существенно больше. 13 мая подозреваемый был задержан, и с тех пор мировой суд Твери неоднократно продлевал срок его ареста. В настоящее время арест продлен до 31 мая. После того, как расследование до сих пор велось под судебным запретом на публикацию, суд удовлетворил просьбу полиции разрешить публикацию имени подозреваемого с целью возможного выявления других пострадавших. Полиция подчеркивает, что запрещено публиковать любые детали расследования или информацию, способную привести к идентификации пострадавших. Всех, кому известно о дополнительных случаях, связанных с подозреваемым, просят обратиться с заявлением в любое отделение полиции страны. Бывший глава комиссии Кнесета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейн заявил, что он не исключает возможности баллотироваться на праймерис в предвыборный список в Ликуде. Если будет идти речь о честной борьбе, а не о ситуации, при которой 10 из 15 первых мест в списке забронированы, я буду баллотироваться, сказал Эдельштейн в интервью Канбет. Он добавил, что способен работать с премьер-министром Бениамином Нетаньяо, однако способен критиковать его в случае необходимости. Я никогда не кланялся лидерам, добавил Эдельштейн. Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтении законопроект, разрешающий накладывать арест на имущество покинувших страну россиян, выступивших против основ конституционного строя государственной и общественной безопасности России. Как пишет Moscow Times, в списке дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, участие в нежелательных организациях, нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к санкциям, злоупотребление свободой массовой информации, распространение экстремистских материалов, отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, стране. Закон позволяет арестовывать имущество вне зависимости от суммы наложенного штрафа. За минимальную сумму можно лишиться квартиры. Дела будут рассматриваться в отсутствии обвиняемого. Фигуранту дела назначат государственного защитника и уведомят о решении суда по почте. Закон должен вступить в силу 1 сентября. Имеются яркие примеры, свидетельствующие о том, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов Российской Федерации, отмечается в сопроводительной записке. Инициатором закона выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Релокант, который на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должен осознавать, что ему придется за это ответить, заявил Володин накануне. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 25 градусов, в Бершеве 27, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 32, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, на голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, в Сатаволну 20 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Лучшая музыка.
0: 89.1 FM.

0: часов и 8 минут в студии Первого радио. Да, вот с такой красивой песней Шер открывает наш с вами вновь музыкальный час. Я Екатерина Вергунова, снова у микрофона. Приглашаю, разумеется, всех и каждого в наше и только наше музыкальное свидание. И пока программа «101 километр» и картина маслом немного находится в отпуске, и мне повезло побыть с вами чуточку больше времени, чем обычно, пользуясь случаем, разумеется, приглашаю всех в наш WhatsApp-чат, где мы с вами не только озвучиваем WhatsApp-эски, но и просто перешептываемся. 05-420-70-800. В этом часе вновь попробую поднять вам максимально настроение, несмотря ни на новости, ни на все, что происходит вокруг нашей жизни. Помним, что сегодня вторник, солнце улыбается, я улыбаюсь вам, вы улыбаетесь мне, и говорим мы с вами про жизненные темы. Плов, чебуреки, как у вас с этим обстоят дела, готовите сами, закупаетесь, или как я, ходите в гости, покупаете полуфабрикаты и готовите дома. Ну и, разумеется, песни у нас здесь уже готовы, они классные, в основном те, под которые можно пританцовывать, но только если вы не за рулем. Ну и, конечно же, те, которые можно подпевать, потому что слова как-то сами возникают в голове. Ну согласитесь, играет какая-нибудь песня, и вы понимаете, что, божечки ты мой, махороча, откуда я знаю эти слова, да? А это все первое радио.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Немного блестящего вам в этой жизни не помешает, я так считаю. Ну и мне тоже. Двигаемся вместе из группы «Блестящие» подпеваем. Слова старые, забытые, но мы их вспоминаем. Чамбамбина, сеньорита.

Очень здорово, что под такую композицию продолжают прилетать ваши WhatsApp-эски. На них и в них очень много фотографий, а на них те самые чебуреки, про которые мы сегодня говорим, и даже плов. Яркие, сочные фотки ваши. Ух! Любите вы мне помотать нервишки, да? Хорошо, что есть классные композиции, под которые можно даже здесь, в студии, одной немного потанцевать.

0: Спасибо, группа «Блестящие». Добавили нам немного блеска в этой жизни. Мы спели, потанцевали. Наверняка кто-то просто помотал головой, потому что именно сейчас он в дороге и держит руль двумя руками. Ну и включает вовремя поворотники, главное, вовремя их выключает. Да, продолжаем перешептываться посредством нашего WhatsApp, номер которого не меняется, 05-420-70-800. В студии Екатерина Вергунова, и говорим мы сегодня про плов, чебуреки и все, что с этим связано. И прилетают ваши WhatsApp-эски, зачитываю. Кстати, в прошлом часе мы с многими людьми уже переписывались, перешептывались, и они продолжают писать и в этом часе. В этом и загвоздка. Мы не можем расстаться. Это прекрасно. Аркадий пишет вновь, что плов делает сам, и главное, готовка риса, и это очень важно. Вы мне, Аркадий, Америку не открыли, вот именно поэтому я плов и не готовлю. Вообще считаю, что плов — это чисто мужское такое занятие. Даже, ну, готовка риса для меня — это суши. А суши — это значит, пойдем вот в суши сходим. Не, ну, конечно, можно развернуться, но это же целые выходные, а потом уже вторые выходные лопаешь эти суши. Нет. Ну, нет. Я вообще люблю, когда мужчина готовит. Это как-то, ну, иначе выглядит и по-другому. Это вкусно, во-первых. Но, да, мы, девушки, женщины, должны стоять около той самой красавицы, и поэтому я все время повторяю, что если у вас есть какие-то лайфхаки, как быстрее вечером сделать приятное, вкусное для второй половинки, делитесь, пожалуйста. Ну и как у вас сегодня обстоят дела с чебуреками и пловом? Я считаю, две такие весомые категории, с которыми очень сложно справиться и нужно уметь, потому что кто-то делает плов, скажем, с курицей, кто-то делает только с бараниной, да, добавляют там того-сего, вот эти вот, ну, хмели-сумели, и мы сможем вроде бы, да, а нет, нет. И какие-то специи специальные. Кто-то говорит, это вот такой плов, такой кухни национальности, а вот это вот, значит, ну, белорусский плов. Ну, это когда каша и мясо рядом. Тоже неплохо. И это все очень вкусно, но нужно уметь. Как у вас обстоят дела с этим? Пишите. Прилетают WhatsApp-эсочки, розы. Спасибо, Юрий Владимирович. Что вы делаете со мной? Приходится смотреть и любоваться. Дальше. Здесь у нас Серый с нами пишет. Всем привет. Спросил у моей, у милой, хочешь чебуреки? Ответила, да. Так иди и приготовь. Серый, ну что же вы так? Вот, кстати, вам лично можно смело идти Мантис, да, я правильно все сказала, слушайте, чуть не ошиблась в названии, находится этот магазин кейтеринг здесь, в Решен Лиционе, промзона Ромат Илья, улица Бенцви, 23, мне так нравится, Бенцви, 23, очень легко запомнить, вот там есть все, там тебе и чебуреки полуфабриката, пришел домой, присыпался мукой и сказал, что сам приготовил, и плов там тоже шеф-повар готовит каждый четверг и пятницу, так что Серый вам в Решен Лицион, улица Бенцви, 23. А дальше здесь «Здравствуйте, Михаил с нами», пишет: «Зеленый плов — это бахш, очень вкусно». Ну вот видите, вы меня отправляете в кухню народов мира, и теперь я знаю больше.
1: 89,1 FM. На вечеринке. Наша музыка. На вечеринке. Ваше настроение. На вечеринке. Первое радио. На вечеринке.

0: вот если бы можно было, как в этой песне, рам-пам-пам, и плов готов, да, раз, два, три, и все. Но нет. Ах. Приходится постоять около плиты. Ну и поэтому я спрашиваю у вас, как обстоят у вас дома дела с этим делом, с чебуреками, с пловом? Быстренько приготовили? Или вы, как я, закупаете полуфабрикаты ручной работы, тащите домой и потом всем рассказываете? Смотрите-ка. А я не стесняюсь, потому что это вкусно. Это экономит мне время. Ну и потом, плов должен готовить мужчина, я считаю. 054-20-70-800. Жду ваши истории, ваши ватсапески.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Ну а пока композиция «Ты беспощадна». Джонни споет нам на первом. Не забывайте, это «Волна для вас». 89.1 FM. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Общаемся сегодня посредством нашего WhatsApp. Прилетает достаточно много WhatsApp-эсок. Не отойти даже от экрана. Спасибо вам за это. Здорово, что вы здесь, на волне 89.1 FM. Вместе со мной слушайте музыку. Ну и пишите. Виталий Криворожский пишет, что на плите это рисовая каша с мясом, а плов это в казане и на огне, и только. Потому что много стоит восклицательных знаков. Я ж говорю вам, Виталий, и вам, и всем остальным. Да, я готовлю плов на плите, в кастрюле, и это белорусский такой плов. Ну, понимаете, рисовая каша с мясом, потому что не умею я готовить плов. Поэтому спрашиваю у всех и каждого, как у вас обстоят с этим дело дома. Вы ходите в гости, как я, за пловом. Покупаете полуфабрикат или, может быть, исключительно в ресторанах заказываете. Ну или все-таки сами готовите. Кто у вас за это ответственный? Вы, ваша половинка. Пишите 054-20-72-700. С нами здесь человек, который не подписался и пишет: «Добрый день, мы из Узбекистана, с Ташкента. Очень люблю готовить и не признаю полуфабрикаты. Успеваю и работать, и еще помогать с внуками». Так, человек, который не подписался, но прислал это сообщение: будьте любезны, пожалуйста, мне лайфхаки в студию. Первое, второе, третье. Как вы это все успеваете? Что вы там делаете, чтобы это все успевать? Потому что вот это вот работать, помогать с внуком, ну, в общем, еще и не полуфабрикаты, а готовить. Да все мы так, конечно, это я тут преувеличиваю, но все равно снимаю шляпы перед всеми девчонками и парнями, которые так умеют жить и еще и сердечки мне присылать и улыбаться. Еще одна WhatsApp-эска пришла. Мила. Ну вот видите, Мила подписалась, которая умеет и работать успевает, и помогает с внуками, и не признает полуфабрикаты. Мила, вам тоже спасибо большое за вашу WhatsApp-эсочку. Еще одна WhatsApp-эска прилетела. Написано: белорусский плов — это тушеная в казане картошка. А я говорила. Я говорила, картошка бывает разная. Это я еще до фри не дошла.
1: Наша музыка — ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.
0: «Хочу танцевать» — так называется следующая композиция. Ну, собственно, я с ней согласна. Поет ее Макс Барс. Барс. А, какая богатая фамилия, да?

Кристина Орбакайте с композицией «Музыкант на первом». Я напомню, что наша с вами задача – поднять максимально друг друга настроение. У вас-то получается. Надеюсь, у меня тоже.

0: на самом деле, слушаешь первое радио, настроение немного поднимается. Я люблю нашу музыку, люблю наше настроение, которое мы дарим вам. И, разумеется, ваше настроение, которое вы дарите нам. Кен, кто же с нами здесь, пишет: плов — это не блюдо, а целая галактика. Но не бывает два одинаковых плова даже у того же повара. Я же со слезами на глазах вспоминаю плов, которым кормили меня узбеки. Никаких ложек, только ручками, да и по стенкам блюда. Ах, Кенг. Ой, ну что вы делаете? У вас так это прекрасно получается, Кенг. Всегда, всегда читаю ваши WhatsApp-ски и реально поднимается настроение. Спасибо вам за это. Так, здесь у нас личные сообщения, да, есть и такие. Спасибо, говорю Сержу, который присылает тоже фотки. Серый, который присылает фотки своего стола. Красиво, вкусно, ну так, необычно. Дальше, здесь у меня рекомендации пошли. Мне рекомендуют канал в Ютубе. Кстати, я тоже вам рекомендую канал в Ютубе. Это канал Первого радио, там есть все. Сегодня, например, вышла программа «Вопрос ребром». Мы пообщались с Михаилом Бородкиным. Очень даже продуктивненько ситуация с Ираном проясняется, хотя все равно, мне кажется, вот она проясняется, и снова туман подходит и все накрывает. Поэтому вот здесь понятно, здесь непонятно, и все это из серии «А он чё, а она чё».
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Приглашаю вас немного еще потанцевать, но время уже летит. 16:52 в студии Первого радио. Чуете носом? Заканчиваем.

это очень смешно, наверное, выглядит, когда я сижу в студии одна и танцую сама с собой. Но я знаю, где-то там вы тоже танцуете вместе со мной. Кто помнит? Рука правая, рука левая. Туда-сюда.

Ой, мы тут с Евгением Забежинским знатно потанцевали под предыдущую песенку. Ну и, разумеется, под эту тоже не можем усидеть, но мы не одни. Женя, мы не одни. Мила пишет, можете себе представить, супер, и сейчас делаю покупку, наушник в ухе и танцую потихоньку, чтобы не подумали, что баба с приветом. Мила пусть думает. Вы же на первом. Напоследок оставила сообщение от сержанта, вовремя он здесь оказался. Ну, собственно, его словами и скажу, все как есть. Чистую правду, это вам не белая карта. А можно подушнить напоследок, пишет сержант. Плов – это не название одного конкретного блюда, это общий термин. Все знает. Смотрите. Как, например, хлеб, торт, суп. И поэтому во избежание споров на эту тему нужно всегда конкретненько указывать, какой именно плов вы готовите. Ах! Пловы входят как минимум в 10 национальных кухонь мира, добавляет сержант, и бывают не только узбекские. Молодец, сержант! Как я люблю нашу публику, нашу аудиторию, лучшая! Кузя пишет, что вы одна в студии танцевали, а у меня пассажиры кренделя руками выписывали. Кузя, я не одна была. Там мы в продюсерской вместе со мной танцевал Евгений Забежинский. Вы с нами, ну еще и в магазине, где-то делая покупки, Мила тоже танцевала. Классно! 16 часов 57 минут, друзья мои, вынуждена сказать вам до свидания. Да, было сегодня очень прикольно, местами танцевально, весело. Пообщались, поперешептывались. Ну и, разумеется, встречаемся завтра в 15 часов здесь, на первом. Приду и буду ждать вас снова у микрофона. С вами была Екатерина Вергунова. До завтра.

0: Реклама.
1: Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050 442 1215.

0: 050 442 12 15.
1: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
5: Реклама. Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
6: Первое радио. Новости.
7: На юге Израиля найдено тело 19-летнего солдата из Канады. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По сообщению ЦАЛя, сегодня утром на юге Израиля было обнаружено тело военнослужащего. В рамках программы «Цофим Гарин Цабар», которая помогает молодым иммигрантам проходить службу в ЦАЛе, погибший был идентифицирован как капрал Бенджамин Вайс, 19 лет. Он являлся одиноким солдатом из Канады, проходил службу в бригаде Гевати и проживал в кибуце Шлухот на севере Израиля. По данным армии обороны Израиля, сразу после обнаружения тела начато расследование обстоятельств смерти военнослужащего. Военные структуры рассматривают все возможные версии произошедшего. Вам дополнительных подробностей пока не раскрывают. Программа «Цофим Гарин Цабар» поддерживает молодых репатриантов и иностранных добровольцев, которые проходят службу в израильской армии без семейной поддержки в стране. Сегодня тело солдата будет предано земле в Бейт-Шемеше. Военные представители программы выразили соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что окажут всю необходимую помощь близким военнослужащего. В Ливане сообщают об ударах армии обороны Израиля в западной части долины Бека. Одновременно пресс-служба ЦАЛя обнародовала на арабском языке очередное предупреждение об эвакуации для жителей деревень Машгара и Сухмур в той же долине. Ранее эти деревни подверглись атаке. Центр координации морских торговых операций Великобритании сегодня днем получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к востоку от Маската, столицы Омана. Капитан судна сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту. Экипаж и судно находятся в безопасности, однако, по словам капитана, часть бункерного топлива вылилась в море, говорится в сообщении центра. Начато расследование инцидента. Организация NetBlocks, которая отслеживает доступ к интернету во всем мире, сообщила, что данные в реальном времени свидетельствуют о восстановлении подключения к интернету в Иране. Сообщение последовало за обнародованным накануне указом президента Ирана Масуда Пезешкиана о восстановлении доступа к интернету, который был отключен в общей сложности на 87 дней. Сначала из-за войны, из-за волны антиправительственных выступлений, а затем из-за войны с Израилем и США. Министерство здравоохранения и Министерство экологии сообщают об аномальных результатах проб воды, взятых для проверки уровня загрязнения следующих ручьев на севере страны. От Бани, Гана, Цафон, гидроэлектростанция, река Иордан, от моста Мишмар, Айорден до моста Гешера, Ахамиша, водоем Амешушим, ручьи Джелабун, Заки и Яуде. Вход в эти ручьи и водоемы до получения результатов новых анализов и особого распоряжения опасен для здоровья. Источник загрязнения Минэкологии пока не определила. В Израиле понизились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 85,9 агары, что на 1,651% ниже, чем 21 мая, так как в период с 22 по 25 мая торги не проводились. Курс евро понизился на 236% и составляет 3 шекеля 37,94 агары. И о погоде. Завтра, 27 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 23, в Твери на побережье озера Кинерет 28, в Бершеве 27, в Эйлате 34 градуса. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Запишинский.
8: Шестая передача на Первом радио.

Суббота начинается, шестая передача, 17 часов и 6 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM, с вами я, Алина Дарк, и я отказываюсь. Все, я отказываюсь. Я отказываюсь верить, что сегодня всего лишь вторник, и до выходных еще, ой, далеко, да, далеко. Нет, не хочу я так. Давайте так, договоримся, что сегодня среда. Ну ладно, пусть будет даже четверг. Давайте, можно так сделать, нет? Почему это так не работает? А, я уже устала, я хочу отдыхать. Ну что ж, давайте будем вместе отдыхать в этот вечер, когда вы едете домой, наслаждаетесь красивыми мелодиями на волне Первого радио, слушайте музыку, слушайте интересную, полезную и не очень информацию. Ну а также хочу напомнить, что по вторникам с 8 до 9 вас ожидает программа «Фафа-ля-ля, украинскую мову». Да, ну а до тех пор буду развлекать вас я, едем домой, обсуждаем что-то, а вот что обсуждаем, расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас давайте послушаем композицию от Светланы Лободы «Градус 100».

Первое радио всегда с тобой. Rock it.

Ой, как меня эта песня перенесла в далекое прошлое на данный момент. О, да, вспомнила многое, но, знаете ли, и кайфанула. Да, действительно классная композиция. Надеюсь, что вам тоже она зашла. Ну, а всем, кого не видела, кого не слышала, здрасте. Дорогие радиослушатели, давайте поговорим про братьев наших меньших. И сегодня, да, сегодня у нас особенно такой масштабный марафон. Я не знаю, займет он 2 или 3 часа, я еще не определилась. Мы это посмотрим. Но давайте отправимся в увлекательное кругосветное путешествие, но не за достопримечательностями, а за именами, которыми люди по всему земному шару называют своих четвероногих, пернатых и усатых друзей. Ведь кличка питомца — это не просто набор звуков, это настоящее зеркало культуры, менталитета и даже национального юмора. И за следующие 2 часа мы давайте попробуем разобраться, почему в одной стране кошек зовут в честь десертов, а в другой собакам дают исключительно человеческие и благородные имена. Так что настраивайте свои приемники погромче и делитесь своими кличками для своих питомцев на нашем WhatsApp 054-2070-800. Как зовут вашего любимого пушистого, ушастого и еще какого-то там друга? Если, может быть, это кошка, собака, ящерица, змейка, паучок. Делитесь. 054-2070-800. Давайте устроим перекличку. Потому что я лично вот сейчас от себя могу сказать, я работаю с собаками. Я грумер, я до сих пор начинающий еще грумер, потому что меньше года у меня опыта. Но, смотрите, я, например, за все время могу сразу сказать, собака, которая приходит в нашу грумерную, ее зовут либо Джой, либо Той. Если не Джой, не Той, это очень странно, но это Луи. А если это вдруг не Луи, то это либо Рэй, либо Рекс обязательно. Это если мальчиков касается. Вот реально, Джой и Той, каждый второй. Я не говорю, что это плохо. Замечательная кличка, и людям она очень нравится. Но, кстати, говорили мне все, что в Израиле самая популярная кличка для собак — это Бамба. Но Бамбы как-то я до сих пор видела парочку буквально, и все. И на этом все, в принципе. А так, действительно, либо Джой, либо Той. Возможно, у вас как раз либо Джой, либо Той есть. Поделитесь этим на нашем WhatsApp 054-2070-800. Как зовут ваших пушистых, чешуйчатых, никаких каких-то голеньких друзей. Потому что к нам бывает приходит собака, знаете, такая китайская хохлатая. Обожаю с ней работать, с ней ничего практически делать не надо. Просто кожицу помыл, поводил руками по ней. И все, и вычитал 3 волосины. Идеально, идеально, просто шикарно. Ну что, давайте делитесь, как зовут ваших домашних питомцев, ну а я расскажу, как их называют в разных странах мира.

Вижу ваши все сообщения. Со всеми абсолютно разберемся, всех прочитаем. Ну вот Дмитрий Крымский первый написал: «Добрый день, босс и Ассоль». Зовут его собак. И скинул фотографии. Боже, какие чудесные. Ну, собаки не могут быть не чудесными. Это просто самые замечательные произведения искусства на этой планете. Да, действительно, обожаю собак. И кошечек тоже. И крысок тоже, и попугайчиков тоже. Короче, я люблю животных. Так, продолжаем. Моих двух собак Каны Корса зовут Багира и Крикс. О, как интересно. Багира, небось... Она у вас такая темненькая вся. О, да, Каны Корса очень прикольные. Вадим пишет: у нас Дизель и Мурка. Да, откуда еще, интересно, такие клички берутся? Вот слушайте, наверное, просто на собаку взглянул и сразу такой: вот так вот. Или вы сначала придумываете имя, а потом вы зовете собаку. Или как это у вас происходило, тоже можете рассказать. Да-да-да. Так, Посейдон отправил тут тоже много фотографий. Первое. Кошечка, я так понимаю, Тортила. Она такая бело-рыженькая, рыженькая, да. Вторая бело-черненькая Чуча. Ну и попугайчик Шустрик. Да, замечательный набор, просто превосходный. Надеюсь, кошечки не сильно заглядываются на вашего Шустрика. Да, ну, в клеточке его, если что, защитит. Ну что ж, будем продолжать. Вижу сообщения, не волнуйтесь, все прочитаю, со всеми поговорим. А если вам интересна тоже эта тема, расскажите, как зовут вашего домашнего питомца. И, может быть, почему вы его так назвали? Вот просто взглянули на него и поняли: так, ты будешь у нас барбос. Или помните, как всех деревни абсолютно собак звали Шарик. У меня бабушки, серьезно, сколько у нее было собак за всю жизнь, но все они Шарики почему-то. А, нет, вру, было еще пару Умок.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: Пельмени?
2: Да.
0: Вареники?
2: О, да.
0: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
0: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221. 30.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il. В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен Цви, 23.
7: Реклама.
8: Шестая передача.
9: Ой, сижу, улыбаюсь. Сейчас щеки просто-напросто треснут от того, что вы сбрасываете фотографии, видео своих домашних питомцев и говорите, как их зовут. Это просто чудесный какой-то эфир. Я такие эфиры обожаю. Итак, как зовут вашего питомца? Как выбирали имя? Вот папа Андрей, например, пишет. Всем привет. У моей любимой сестрицы Лены сегодня день рождения. Так, стоп, это не то, не то. О, все. Папа Андрей, когда-то я принес беспризорного щенка. Он был лохматый и смешной. А маленькая дочка сказала странное слово «пучка», так и стал он пучкой, любимой нашей собакой. Какая замечательная, чудесная, великолепная история. Да, действительно, очень милое имя получилось. Кстати, дети неплохо выбирают имена, да, и клички для как раз-таки питомцев. Что-нибудь такое эдакое придумают. У меня сестра постоянно что-нибудь называла своими какими-то странными именами, тоже очень нравилось. Следующее сообщение нам прислали Майло. Вы что, такой пёсель, очень классный, замечательный, просто видео фантастическое. Далее, питбуль, 8 лет, девочка Ким. Да, мне очень, кстати, нравится кличка Ким, очень хорошая такая, ёмкая, но при этом, кстати, собаки, по-моему, насколько я помню, кинологи всегда говорили, что собаки очень любят ёмкие клички, чтобы такая раз и всё, ну, особенно если вы их тренировать собрались. Так, далее, у меня Алабай Лорд, пишет Марк из Аждода. Ну, естественно. Ну, слушайте, если это Алабай, то ему нужно какое-то такое имя, прям лорд. Тогда все понятно становится, и это замечательно. Добрый день, Алина Дарк. Была у меня собака, немецкая овчарка, кличка Гром. Мать его звали Эльза, а отца Арей. Судьба его мне неизвестна. Чисто совпало, вот так вот. Да, действительно, очень интересно. Гром, Эльза и Арей, да, хорошее совпадение, хорошее. Хотя, знаете ли, совпадение не случайно. А, Владька пишет официальное имя по документам. А, Александров Хоф Овация. А дома просто Авочка. Во, и да, скинули фотографию прекраснейшей, замечательной собачки. А, так, ваше сообщение вижу, но давайте я тоже немножечко про тему расскажу и потом приду опять к вашим сообщениям. Вот, например, в США выбор клички для питомца — это часто отражение массовой культуры, кинематографа или культовых сериалов. На протяжении последних лет рейдерство среди собачьих имен прочно удерживают Белла и Чарли, а среди кошачьих — Луна и Оливер. Американцы обожают давать животным имена персонажей из вселенной Марвел, Звездных войн или диснеевских мультфильмов. Нередко можно встретить пса по имени Локи. Кстати, к нам такой тоже ходит. И брат у него Тор. Это очень забавно. Ну или кошек по имени Эльза. Также в Штатах невероятно популярна тенденция сокращать человеческие имена до милых домашних прозвищ. И здесь никого не удивит золотистый ретривер Макс или лабрадор по имени Сэдди. Их жители США относятся к питомцам как к полноправным членам семьи, поэтому и имена выбирают с особым теплом. Поискала я в интернете, какие же имена, например, из фильмов, мультфильмов и тому подобное. Лесси, Хатика, Марли, Скуби, Плута, Гуфи, Болт, Рекс. А для котов очень популярно Гарфилд, Том, Сильвестр, Феликс, Салем, Багира и так далее. Да, и еще кое-что из, например, Пикачу очень бывает распространено, и Немо, ну или же Соник, а особенно Стич. Да, знала я несколько Стичей в своей жизни, тоже очень прикольно. Итак, как зовут ваших домашних питомцев? Рассказывайте, показывайте, ну а мы продолжаем.

Так, я поняла, первый час мы практически не успеем узнать ничего о других страдах. Мы зато успеем узнать, какие же клички у ваших питомцев. Вот Катерина пишет: котик Рамус. Взяли с этим именем с приюта и менять не стали. Рамушка. Да, замечательно. А вторую кошечку зовут Мышка. Когда мы ее взяли, то она была размером с ладошку и с огромными глазами и ушами. Ну, Джерри из мультика. Потому назвали Мышка. Сейчас детка подросла и весит больше 6 килограмм. И зовут ее Булочка. Ну, логично, на самом деле, да, действительно, булочки такие просто замечательные. Так, нашего британца зовут Саймон. Но очень по-британски звучит на самом-то деле. Была собачка Мальтес Тина, но, к сожалению, она умерла 9 месяцев назад. Ей было 17,5 лет. Мои соболезнования. Ах, господи, сейчас заплачу. Да, действительно, всегда очень сложно проходить. Но она прожила долгую, надеюсь, счастливую жизнь. Так, продолжаем. Штайн. Немецкая овчарка. Штайн. Это сказала или камень по-немецки. Очень красивый пес у вас, да. Добрый вечер. Первое. По списку. Были кот Чунчик. К сожалению, умер. Кошка Машка. Рыжая бандитка. Черно-белая бусинка. Тоже такая бандитка. Попугайчика белого цвета с простым именем Курица. С уважением, Вадим. Да. Замечательно, это очень забавно. Знаете, к нам еще в Груберно приходит несколько собак, их зовут Шницель. Не знаю, мне это так каждый раз умиляет. Кто у нас сегодня? А, у нас Шницель. Очень прикольно. Далее, добрый вечер. У нас было две собаки, брат с сестрой. Их звали Симба и Нара. А сейчас два кота. Минки и Крем-брюле. О, тоже интересно, интересно. Очень красивые фотографии скидывайте. Ребята, я не могу нарадоваться, честно. И вот, знаете, выбрать кого-то определенного тоже невозможно, потому что все животные, они просто чудесные у вас. Спасибо большое. Вы так повышаете настроение. И надеюсь, что ваше настроение тоже останется замечательным на волне Первого радио. Ну а пока будем продолжать и слушать музыку.

Отправимся сейчас в Великобританию. Да, там целый джентльменский набор и королевские традиции. Британцы известны своим консерватизмом и искренней любовью к животным, что напрямую отражается на их именах. Давайте так, мы про коренное население говорим, хорошо? Потому что про остальных я не хочу. В топ-листах Соединенного Королевства их из года в год лидируют такие благородные клички, как Альфи, Поп, и Тедди. Интересно, что британцы очень любят давать собакам традиционные человеческие имена, которые звучат слегка винтажно и невероятно уютно. А кошек здесь часто называют Дейзи или Уиллоу, вдохновляясь местной природой и цветами. Ну, а также не забываем про влияние королевской семьи. Оно заметно. Клички Чарльз, Арчи или Луи встречаются на собачьих площадках Лондона довольно часто. Питомцы Великобритании — это настоящие маленькие лорды и леди, чьи имена подчеркивают их статный характер. Да, действительно, неплохо. Но вот мы продолжаем читать ваше сообщение. Синоптик написал: «Привет, Алина. Хотел за собаку, голую собаку хотел к Солу. Интересно, пришел забирать, а мне говорят, для паспорта нужно имя на букву «Ж». Пришлось назвать собаку попугайским именем Жако. Так и вырос клоуном. С уважением, синоптик». По-моему, если не ошибаюсь, я вот дальше буду читать, но, по-моему, во Франции есть нечто подобное, где, смотря в какой год ты купил собаку, так ты должен на такую букву ее назвать. Как-то там так отслеживается. Короче, я поищу эту информацию и потом подробно расскажу. Так, Алина, у нас черный терьер Лёлик, дворняжечка с улицы Чапа и король дома кот Вася. Пишет ли Елена? Да, тоже все чудненькие. А вы признавайтесь, как зовут ваших домашних питомцев? 054-20-70-800. Сегодня составим список, мне стало очень интересно. Не, ну понятное дело, что как бы у многих израильтян, как бы у них немножечко другой взгляд на название кличек, на название своих питомцев. Это все понятное дело. Ну, давайте вот соберем свой такой небольшой топ и узнаем, как зовут. Кстати, пока что-то не особо-то и повторяются имена в нашем списке. Все очень креативные.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Максонай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Невероятно! Две автомойки CityWash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что, продолжим нашу сегодняшнюю тему. Говорим о наших друзьях, пушистых, четвероногих, двуногих, трехногих. Да совершенно не важно. Главное, чтобы это были наши любимые домашние питомцы. Как их зовут? Итак, прежде чем перейдем к следующей стране, прочитаю, что написал нам Дима. Первая кошечка у него Моника. Вторая собака Джина. Кошечка... мальчик, я так понимаю, Чупчик. А, и дальше собака по имени Селтик. О, Селтик, интересный выбор. Интересно, вы все-таки фанат футбольного клуба из Шотландии, что ли, получается? Нет, на самом деле, очень прикольная кличка. А, да, есть. А теперь мы перейдем, пожалуй, к Японии. Ведь в стране восходящего солнца к выбору имени для питомца подходит с особой философией, изяществом, ну и, естественно, милотой. Там они это очень сильно любят. А, самыми популярными кличками в Японии являются Коко, Чоко и Момо, что переводится как персик. Японцы вообще обожают называть своих пушистиков в честь еды, поэтому кошка по имени Суши или персик по, или же, например, Сакура – это абсолютно норма. А также популярны имена, отражающие цвет шерсти, ну и характер животного. Например, Куро – черный или Сора, то есть небо. Звучание кличек обязательно должно быть мягким, коротким и приятным на слух, чтобы животное легко его запоминало. В японских именах для питомцев всегда скрыта маленькая поэзия, подчеркивающая гармонию между человеком и природой.

пишет нам Мишель. Кот Бенгал. Зовут Петруха. Очень оригинальное, интересное имя. Интересно, какая история за этим кроется. Ну что ж, будем продолжать наш эфир. Ну, уже в следующем часе, первый час шестой передачи подходит к завершению. А вы тем временем напишите, как же зовут ваших домашних питомцев. Ну, возможно, если есть время, кратенькую историю, как так получилось, что именно это имя, это клип.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
1: Ваша реклама работает ежедневно.
3: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
1: 03-94-94-88-8. «Год без забот».
4: Реклама.
5: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: На постоянную работу в Ришон-Ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
8: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аш-Доде, Ришон-ЛеЦИОНе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
9: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
10: «Центркар Азур».
9: 03-558-5458.
5: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары.

0: на любую сумму в Максонай Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба. Реклама. Первое радио. Новости.
2: В Израиле и США доставлено тело бывшего бойца Цааля, покончившего с собой. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Сегодня в Израиле из США было доставлено тело 23-летнего Алекса Миллера, покончившего с собой в Майами, где он проводил свой отпуск. В эти минуты на кладбище в Кацрине должна начаться церемония его похорон. Алекс был единственным сыном у отца. В 2022 году он получил травмы средней степени тяжести в автомобильном теракте в районе Наби-Муса и перекрестка Аль-Мок, когда вместе со служивцами ожидал входа на военную базу. А в июне минувшего года пережил гибель близкого друга по подразделению Ноама Шемиша, павшего в боях в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Стоит отметить, что по информации портала Мако, при возвращении тела ни одна официальная структура не захотела взять на себя организацию и оплату перевозки. Военной цензурой разрешена к публикации информация о том, что наземные силы Цааля продвинулись за желтую линию в Ливане с целью оттеснить боевиков Хизбаллы дальше на север, чтобы затруднить запуск ударных беспилотников по израильским населенным пунктам. Ливанские СМИ, в том числе связанные с Хизбаллой, телеканал «Аль-Манар», сообщают, что израильские военные продвигаются в направлении деревни Зутар-Аш-Шаркия, находящейся к северу от реки Литани. Цааль отчитался о завершении масштабной инженерной операции, проводившейся в последние месяцы в районе Бейт-Хануна на севере сектора Газа. Силы Северной бригады и инженерного спецподразделения «Ялом» под руководством 252-й дивизии в ходе операции обнаружили и уничтожили более 11 километров подземной инфраструктуры Хамаса, а также сотни наземных объектов Хамаса. Военные отмечают, что еще около 3 километров туннелей были уничтожены в ходе боев, которые велись в этом районе после 7 октября 2023 года. Пресс-служба армии сообщает, что глава генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир распорядился уволить бывшую главу военной прокуратуры генерал-майора Ифат Томер Ярушалми из армии ввиду тяжести действий и подозрений. В сообщении подчеркивается, что сразу после появления подозрений в отношении бывшей главного военного прокурора по делу с Детейман, Эйаль Замир распорядился немедленно отстранить ее от службы. Решение уволить Томер Ярушалми принято на фоне постоянного затягивания уголовного процесса. Министр обороны Исраэль Кац был уведомлен о принятом решении. К другим новостям. В Государственной Думе России во втором и третьем чтениях принят законопроект, разрешающий накладывать арест на имущество покинувших страну россиян, выступающих против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности Российской Федерации. По информации Moscow Times, в списке дискредитация вооруженных сил России, участие в нежелательных организациях, нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к санкциям, злоупотребление свободой массовой информации, распространение экстремистских материалов, отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Закон позволяет арестовывать имущество вне зависимости от суммы наложенного штрафа. За минимальную сумму можно лишиться квартиры. Дела будут рассматриваться в отсутствие обвиняемого. Фигуранту дела назначат государственного защитника и уведомят о решении суда по почте. Закон должен вступить в силу 1 сентября текущего года. Ну и новости из мира технологий. Производитель элитных автомобилей Ferrari представил свой первый полностью электрический суперкар Люсия стоимостью 640 тысяч долларов, пишет BBC. Новая модель заметно отличается от привычных. Это первый в истории марки пятиместный автомобиль. Его дизайн был разработан совместно с компанией Lifefrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. Появление Люси вызвало бурную реакцию в соцсетях. Одни пользователи назвали автомобиль дорогой прямо на свалку, другие же – настоящим дизайнерским шедевром. И о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Будет ясная погода, слабый ветер, атмосферное давление без изменений. В Иерусалиме 15 градусов ночью, 25 днем. В Тель-Авиве 18-26, в Хайфе 17-23, в Бершеве 15-27, в Эйлате 21 градус ночью и 34 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: И вместе с Maroon 5 и песней The Snoop мы открываем второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк, 18.09 в стране. Ну что ж, будем продолжать нашу сегодняшнюю тему. Сегодня говорим о братьях наших меньших, о наших любимых питомцах. Итак, как же их зовут? Сегодня спрашиваю я вас, 054-2070-800. Именно сюда, на наш WhatsApp, вы присылаете, как зовут ваших домашних питомцев. Ну, а если у вас их нет, что ж, это повод задуматься, чтобы завести. Может быть, ха-ха-ха. Да, итак, читаю сообщение. Посейдон негодует. У вас что? Сообщение. Почему мы сообщение не прочитали? У вас ограничение на сообщение? Нет! У меня ограничений нет, сообщения нету, Посейдон. Просто-напросто ваше сообщение взяло и потеряло среди остальных. Извините, пожалуйста. Значит так, Посейдон мне скидывал фотографию кошечки Тортилы, кошечки Чучи и попугайчика своего Шустрика. Пишет: Тортила прячется постоянно. А потом найденыш, мальчик. Чуть тоже мальчик. Он постоянно чумной ходит. И может даже сделать кусь Тортиле за пятую точку. А Шустрик, попугай, я его просто нашел на улице, и он сам ко мне в руки прилетел. Вот так-то Посейдон рассказывает, как у него появился Шустрик и что делают его кошечки. Замечательно. Далее смотрим фотографию собаки. Собаки такой очень прикольненькой. Усыновили недавно собаку. Зовут его Ред. Так бабушка его назвала. О, видите, как замечательно. Да, действительно, идеально подходит. Его и правда зовут Ред. Прям вылитый. А вот в следующем сообщении мне сбросили, сколько тут получается, 13 фотографий. Я такая думаю, как так-то, что это такое? Начала рассматривать, а там все разные. Все разные. Там и собачки, и кошечки, и попугайчики. И чтобы вы понимали, сообщение к этому прикреплено. А теперь давайте считайте. Добрый вечер, я Маша. Это мои детки, собачки. Той, Коко, Ив, Умка. Кошки, Чака, Ихтик, Том. Ушел на радугу. Мои соболезнования. Далее, Ричи, Бучи и Рыжий. Попугайчики, Карл, Кира и Бенечка. Хорошего вечера. И вам хорошего вечера тоже. Господи, сколько у вас их. И все такие чудесные мощечки. Просто загляденье, да, замечательно. Откуда у вас хватает денег всех содержать? Ладно, ладно, не лезу в эту тему, но действительно, слушайте, чтобы прокормить такую ораву-то, а? Надо хорошо зарабатывать. Ну и, естественно, получили мы сообщение от Александра из Хадеры. Давайте его послушаем. Как вы знаете, Александр из Хадеры является единственным исключением из правил, когда я ставлю голосовые сообщения. Ну что ж, давайте слушать.
1: Добрый вечер, Алина. А вот у меня на работе есть паучок, который ко мне привык. Такой размером со среднюю муху. Каждый день появляется, иногда на меня запрыгивает. Ползает по штанам, по рукам, потом куда-то убегает. Потом опять возвращается. Я ему даже имя придумал, Кишка. Я его не гоню, он мне нравится.
0: Как замечательно. А вы уверены, что это один и тот же паук? Но если так, то очень даже миленько. Хотя я паучков боюсь, признаюсь. Честно, я боюсь. Но стараюсь им зла не делать, потому что говорят, что паучки — это очень хорошие создания, которых трогать нельзя. Ну, тогда не ползайте по мне! Не ползайте! Ладно, продолжим. Наша Чишка досталась нам в возрасте 1.5 лет. Заводчик назвал ее Тинкер. Тинка. А так как наша фамилия Белл, получился абсолютно оригинальный вариант. Тинкербель. То есть из Питер Пэна. Помните, такая была? 2.5 килограмма абсолютной фееричности. Феечности. Да, действительно, скинули фотографию. Да. Она вот вылитая Тинкербелл получилась, абсолютно. Ну что же, продолжим. Давайте так, на очереди у меня рассказ про то, какими кличками называют собак, кошек, попугайчиков в разных странах мира. Ну а пока давайте хотя бы послушаем парочку композиций.

А если вы захотите послушать больше песен на украинском языке, то это вам в программу «Фа-фа-ля-ля» с 8 до 9. Ну что ж, сегодня у нас очень насыщенная получается программа. Обычно я реже выхожу в эфир, но так получается сегодня слишком много сообщений и слишком много чего хочется вам рассказать. Евгений пишет: «Привет, Алина! Мою красавицу зовут Мишка. Уменьшительно ласкательно от Миш-Миш». Да, действительно, очень мило. Следующее сообщение. Котя. Прислали фотографию кота. Котя. Дочь и жена зовут моего Котю Тако. Нашелся 5 лет назад. Что же вы не определились, как называть-то кота? И еще одно сообщение. Так, а это наша Жозефина. Жози. Она новая репатрианка. Вчера репатриировалась, и мы ее уже очень любим. И такая сладкая булочка на фотографии. Просто загляденье. Ну что ж, добро пожаловать в Израиль. Привыкай теперь к климату. А вот что насчет Франции? Как называют собак во Франции? Французы признанные эстеты. Ну, кто-то так говорит, по крайней мере. И даже имена своим домашним питомцам они превращают в элемент высокого стиля. Одной из самых популярных кличек этой страны является Мину, что переводится просто как кошечка, но звучит нежно, не правда ли? Хотя я знаю многих людей, которые называют котов кот. И вот тоже Котя, например, до этого было в сообщении, не правда ли? А собак французы часто называют Нала, Филу или Симба, отдавая дань классической анимации. Очень сильная традиция давать питомцев вкусные имена, названные национальной кухней, такие как круассан, ваниль или пралине. Ну, извините, французский акцент у меня не получается, но вы сами можете представить, как французы проговаривают эти слова. А также во Франции существует забавная официальная система, когда породистым животным, родившимся в определенный год, дают имена на конкретную букву алфавита. Но в повседневной жизни здесь все же побеждает романтика, элегантность и легкий кудлярный оттенок. Но действительно есть такое правило. Не все его придерживаются, но когда вы заводите собаку, особенно породистую, вы должны назвать ее. К примеру, вы завели в 2020, предположим, в 6-м году собаку, и в этом году собак называют на букву Н. И все, и выбирайте, пожалуйста, вот у вас есть выбор, на букву Н ваша собака будет названа. Ну, чтобы просто-напросто следовать традициям. Вот так-то будете теперь знать. Ну что, сейчас слушаем 3, 2, 1, так называется песня, погнали! 3,

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
4: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аш-Доде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
10: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
12: Шестая передача в эфире. Продолжаем нашу тему наших домашних питомцев. Как же их зовут? И знаете, сразу говорю, что мы здесь на волне Первого радио все, естественно, против запрещенных веществ. Но вот человек написал, как зовут его собак. И сразу делаем такую пометочку. Как зовут собаку? Кокаин, потому что белый, установил уже с кличкой. А вторую собачку зовут Кера. Да, чудесные просто существа, очень миленькие. Далее нам пишет Кабан. Очень интересно. Это Люся. Скидывает фотографию кошки-сфинкса. Вообще-то планировалась Лыся, но что-то пошло не так. И в итоге получилась Люся. Ну что, прикольно же. Да, замечательно. Так, Жек явно пишет. Истеричная мальтеска Дженнифер, 2,5 килограмма. И ленивый кот Симба. 11,5 килограмм. Ничего себе. Подобрали малюсеньким на улице. Но я зову его кот, и он с удовольствием откликается. Особенно утром. Всю ночь голодал же. Да, действительно. Ну, слушайте, мальтеза маленькая 2,5, а кот 11,5 килограмм. Ничего себе. Так, ну а сейчас мы переберемся в Германию. А в Германии владельцы домашних животных предпочитают понятные, звучные и традиционные имена, которые легко выговаривать на дрессировочной площадке. Самыми распространенными кличками для собак там являются Бадди, ну, что означает «дружище», и классический Макс. Для кошек немцы часто выбирают имена Лилу, Мия и Луна, ценя их мягкое и мелодичное звучание. Мужские человеческие имена вроде Феликса или Бруно также пользуются огромной популярностью среди владельцев котов и крупных псов. Немецкий подход к именам исключает излишнюю вычурность. Упор делается на то, чтобы кличка подходила характеру питомца. Животные в Германии – это верные компаньоны, чьи имена символизируют надежность, преданность и семейный уют. Вот так-то. Ну а далее у нас еще много-много-много стран впереди. Как же там называют собак, кошек, попугайчиков, паучков и тому подобное. А я точно знаю, что у нас есть радиослушатели, у которых есть очень нестандартные домашние животные по типу змей, змеек, ящериц и тому подобное. А почему вы не пишете, как зовут ваших любимцев? Давайте, откликайтесь 054-2070-800, ну а мы пока продолжим.

Это была «Елка» с песней «Горы». Ну а мы продолжаем. Италией. Какие же клички дают итальянцы своим друзьям, питомцам? Итальянцы подходят к именам питомцев с присущей им страстью, экспрессией и любовью к прекрасному. На вершине популярности в Италии находятся такие звучные имена, как Ромео, Луна и Лола. Кошек здесь невероятно часто зовут Чичо. И это можно перевести как пухлик или милаш, подчеркивая ласковый нрав пушистого друга. Владельцы собак любят давать своим питомцам имена великих художников или персонажей опер, например, Микеланджело или Фигаро. Итальянские клички всегда очень вокальные, и они содержат много гласных звуков, чтобы их можно было громко и певуче прокричать на всю улицу. И каждое имя в этой солнечной стране буквально брызжет энергией, харизмой и безграничной любовью к жизни. Ну что, а мы продолжаем наш вечер. А если вы еще не ответили, как зовут ваших домашних питомцев, делитесь на нашем WhatsApp 054 20 70 800.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви, 23.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
8: Продолжаем шестую передачу. И в этот раз переходим в Испанию. Как же там называют своих домашних питомцев? А в Испании клички домашних животных часто отражают веселый нрав местных жителей и их любовь к простым, но емким словам. Среди собак невероятно популярны такие имена, как Коко, Тор или неизменная Луна. Луна, кстати, по всему миру, я так понимаю, самая популярная кличка для девочки-собаки. И, между прочим, Луна бьет рекорды по всему испаноязычному миру в том числе. Кошки испанцы любят называть мичи. Это универсальное и очень ласковое обозначение усатых в испаноязычной культуре. А также часто встречаются клички, связанные с внешностью животного. Например, бланка, то есть белая, или негро, то есть черный. Испанцы ценят, когда имя состоит из двух слогов. Ведь так гораздо удобнее подзывать питомца во время сиесты или прогулки по пляжу. Эти имена всегда несут себе заряд позитива, тепла и южного гостеприимства.

прислали мне фотографии и подпись. Бося, 14 лет, и Софи, 2,5 месяца. Ласково, гремлин по характеру. Ну, вам еще долго придется терпеть гремлина, потому что лет до полутора-двух так точно будет еще гремлином, но потом перерастет. Да, действительно, чудесные собачки. Ну, а если вы хотите поделиться, как зовут ваших питомцев, присылайте на WhatsApp 054 20 70 800. Не откажусь и от фотографий.

Ну что, продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие сообщением от Марины. Добрый вечер, моих зовут, а, кстати, там кошечки, Маркиза и Мурка. У Мурки три лапки. Я, слушайте, во-первых, это замечательные у вас кошечки, во-вторых, я уверена, она живет свою лучшую жизнь вместе с вами. Ну что же, мы перекочуем сейчас в Австралию. Австралийцы известны своей любовью сокращать все слова на свете. Да, и клички домашних не стали исключением. Самыми популярными именами для питомцев на зеленом континенте являются Чарли, Белла и веселый Бадди. Австралийцы часто называют своих собак и кошек в честь местных локаций или элементов дикой природы. Например, Байрон или Марли. Очень популярны имена, которые звучат расслабленно и дружелюбно, вроде Зигги или Рокси. Здесь редко встретишь излишне строгие или пафосные клички, ведь австралийский стиль жизни – это полный релакс. Питомцы в Австралии часто сопровождают хозяев на серфинге, поэтому и имена у них максимально пляжные и бодрые. People,

Будем завершать и второй час шестой передачи на волне Первого радио и переходить в третий. Оставайтесь с нами, а наслаждайтесь этим вечером, вечером вторника, 26 мая. Ну и, конечно, вы думаете, что третий час будет часом чудес? Ничего подобного. Не хочу и не буду. Вот так-то будем продолжать нашу тему. Нашу тему, как же зовут питомцев в разных странах мира. И вот тут мне просто под конец часа прилетела Бонни и Санни. Замечательные две собачки, просто 23,3, насколько понимаю. Да, чудеснейшие, просто обожаю их. И вообще, знаете, спасибо вам большое за то, что сегодня присоединились к нашему обсуждению и скидывали фотографии, ну и, естественно, истории свои. Это было просто замечательно. Продолжим и в следующем части, так что не переключайтесь. Впереди много чего интересного. Столько стран еще не успели обсудить.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
4: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
7: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
4: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.

0: США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Армия США возобновила сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает Wall Street Journal. По информации источника, военно-морские силы США провели через пролив греческий супертанкер с 2 миллионами баррелей нефти. Судно с начала марта находилось в Персидском заливе и теперь направляется в Индию. Wall Street Journal сообщает, что помощь оказывается в рамках проекта «Свобода», который был приостановлен примерно через 36 часов после запуска. По словам источников издания, в ближайшие дни военно-морские США планируют провести через пролив более десятка судов, включая супертанкеры и контейнеровозы. Из Катара в Иран вернулся спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф. Возглавляющий иранскую переговорную группу Галибаф находился в Дохе вместе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и главой Центрального банка страны. Визит был посвящен продвижению соглашения о прекращении войны с США. Согласно сообщениям СМИ, стороны обсудили открытие для судоходства Ормузский пролив, вопросы обогащенного урана и разморозку замороженных иранских активов. Военной цензурой разрешена публикация информации о том, что наземные силы ЦАЛЯ продвинулись за желтую линию в Ливане с целью оттеснить боевиков Хизбаллы дальше на север, чтобы затруднить запуск ударных беспилотников по израильским населенным пунктам. Ливанские СМИ, в том числе связанные с Хизбаллой, телеканал «Аль-Манар», сообщают, что израильские военные продвигаются в направлении деревни Зутар-аш-Шаркия, находящейся к северу от реки Литани. В ходе совместной операции ЦАЛЯ, Шабака и подразделения полиции Гидеоним в центре Калькилии был задержан Шади Джума, причастный к теракту в деревне Аль-Фундук 19 ноября 2007 года. По данным спецслужб, незадолго до ареста боевик был освобожден из палестинской тюрьмы. Шади Джума передан для дальнейшего расследования следователям Шабака. Региональный совет Маалей-Юсеф в Западной Галилее объявил, что ограничения на открытие учебных заведений сохранятся и завтра в связи с эскалацией на северной границе страны. В учебном заведении Ронсон будет проводиться дистанционное обучение. В средних школах занятия будут проходить как обычно, однако подвозки из населенных пунктов на севере совета работать не будут. Детские сады, ясли и специальные учебные заведения будут работать в обычном режиме, включая транспорт. Полицией задержан 34-летний житель Яфа по подозрению в установке скрытой камеры в туалетной кабинке одной из школ в Наарии. Подозреваемый работал в школе внештатным инструктором. Полиция сообщила, что расследование продолжается. Решается вопрос о доставке задержанного в мировой суд в Крайот для избрания меры пресечения. Информагентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщает, что в Сирии режим Ахмеда аш-Шара установил контроль над запасами химического оружия, оставшимися в стране со времен правления режима Башара Асада. А теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер, атмосферное давление без изменений. В Иерусалиме 15 градусов ночью и 25 днем, в Тель-Авиве 18-26, в Хайфе 17-23, в Бершеве 15-27 и в Эйлате 21 градус ночью и 34 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу на развитие событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
1: Шестая передача на Первом радио.

19 часов и 8 минут в Израиле. Это значит, что третий завершающий час шестой передачи начинается. Приветствую вас, с вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, еще один совместный час у нас есть до программы «Фа-фа-ля-ля», так что давайте проведем его вместе и с хорошим настроением. И сегодня с вами говорим про имена, клички для домашних питомцев. Как же называют питомцев в разных странах мира? И вот на протяжении двух часов выделились тем, как вы назвали своих друзей домашних. Ну, а сейчас мы, пожалуй, перейдем к Бразилии. И Бразилия — это страна солнца, танцев и, конечно же, футбола. Что накладывает огромный отпечаток на имена домашних любимцев? Здесь собак сплошь и рядом зовут Месси, Пеле, Неймар, Роналду, выражая преданность любимому спорту миллионов. А среди кошачьих имен лидируют невероятно ласковые Нина, Мел, что означает мед, и лаконичный Том. Бразильцы обожают давать питомцам клички, которые вызывают улыбку и поднимают настроение в любой ситуации. Часто животных называют в честь персонажей популярных бразильских новелл или известных эстрадных исполнителей. Имя питомцев Бразилии должно быть громким, запоминающимся и обязательно несущим в себе частичку праздника. Вот так-то. А как вы назвали своего домашнего питомца, рассказывайте те, кто еще не успел этого сделать. Ну а мы, пожалуй, послушаем признание от Кристины Арбакайте. Погнали!

0: doing it.
1: Какое интересное завершение композиции. Еще 10 секунд слушать нет. Пожалуй, я лучше расскажу про Канаду. Каким же образом там называют домашних питомцев? Канадцы черпают вдохновение для кличек своих питомцев с бескрайних, в бескрайних лесах, в величественных горах, конечно, в зимних забавах. Клички вроде Bear, то есть медведь, или Smokey, то есть дымчатый, и Shadow, то есть тень, невероятно популярны среди владельцев крупных собак. Для кошек канадцы выбирают более нежные варианты, такие как Майя, Хлоя, и также универсальная Луна. Из-за двуязычия страны здесь одинаково хорошо приживаются как английские, так и французские варианты имен. И канадцы очень трепетно относятся к экологии, поэтому имена в честь деревьев, рек или природных явлений встречаются повсеместно. Это всегда очень добрые, сильные и уютные имена, согревающие в любой мороз.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
2: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
3: В DAX начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

сейчас мы с вами передвигаемся в Южную Корею. А Южная Корея сейчас диктует мировую моду на милоту, и имена местных питомцев яркое тому подтверждение. Корейцы обожают называть своих крошечных собачек и пушистых котиков в честь еды, причем очень специфической. Кличка Кимчи, какой-нибудь пельмешек, ну, или Токи. Это кролик, вызовут умиление у любого жителя Сеула. А также популярны имена Дубу, что переводится тофу, и Комми, то есть малыш, идеально подходящие шпицам и мальтийским баллонкам. Корейские клички обычно состоят из двух повторяющихся или созвучных слогов, чтобы они звучали максимально нежно. В этой стране питомец — это объект абсолютной заботы и обожания, и его имя обязательно подчеркивает эту бесконечную миловидность. И по идее, вот сейчас, знаете, логично было бы, как я всегда люблю поставить, какую-нибудь BTS, Blackpink, Stray Kids, что-то вроде того, а я этого делать возьму и не буду, вот потому что не люблю я логику, а логика у меня отсутствует. Погнали дальше!

Не сдержалась все-таки, BTS пошли играть. Да, ну что можно поделать? Ничего. Итак, переходим в Мексику. В Мексике домашние животные — это неотъемлемая и очень важная часть огромной и дружной семьи. Популярные клички здесь часто имеют глубокие исторические корни или отсылают к колоритному мексиканскому фольклору. Собак и кошек часто зовут Фрида. Догадайтесь, в честь кого? Даже интересно. Но также Диего или Панчо. А очень популярная кличка — это Лобо, то есть волк, для крупных псов. И Чикита — малышка для маленьких собачек и кошек. Мексиканцы любят использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы, превращая любое имя в проявление высшей нежности. Питомец в Мексике всегда окружен шумом, заботой, детьми и кулинарными ароматами, а его имя звучит гордо и тепло.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
6: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: Центркар Азур. В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
9: Шестая передача продолжается. Лех пишет. Привет, Алина. Леха хочет показать нашу прелесть. Вот она. Долго думать мы не стали. Сразу терричкой назвали. И там фотографии рашистского терьерчика. Очень милого. Да, замечательно. Ну, а мы переходим в Швецию. Шведы подходят к выбору имени для своего четвероногого друга скандинавским спокойствием и уважением к традициям. На пике популярности здесь находятся такие лаконичные имена, как Молли, Сигге и классический Чарли. Также шведы не забывают свои корни и периодически называют питомцев в честь грозных скандинавских богов Тор, Один, Локи. А кошек в Швеции часто называют Майя или Ниссе. Так в скандинавском фольклоре называют добрых гномов. Вот так-то. Так красиво подняли.

обещай, не грустить и улыбнись. Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет

Рига с Баллас пишут: «Привет, Алина и все. Я как-то уже писал о нашем котике Люське». Да-да, помню. Повторюсь, нашли моего трехнедельного, умирающего в деревянных поддонах на работе. Он, бедный, на лапках не стоял. Супруга сказала, что у него морда кошачья, а я сразу определил ей ему имя Люська. Это было в субботу. В воскресенье ветеринар нашел у нее то, что быть не должно у кошечки. Но Люська остался Люськой навсегда. Ему, кстати, в эти числа исполнилось 4 годика. Он просто зверь, Рига с Баллас пишет. Это чудесно, это замечательно. Спасибо, что успели со своей историей. Ну, а я успеваю с вами только попрощаться и всем пожелать прекрасного продолжения этого теплого вечера. Далее итоговый выпуск новостей и программа «Папа-ля-ля» украинской мовы. С вами была я, Алина Дарк. Всем пока!

0: Не собачник, скептик.
1: Вас много, я один.
0: Лена Семенова. Она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
2: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг. С 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
3: Вопросы бывают простые.
4: Я давно хотел вас спросить, как художник.
3: Серьезные.
4: Почем опиум для народа?
3: Бестактные.
4: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
3: Большие.
4: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
3: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
5: с Марком Кричевским.
4: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
3: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
4: Операцию я беру на себя.
6: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
7: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
8: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
9: Ваша реклама работает ежедневно.
10: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
11: 03-94-94-88-8.
12: «Год без забот».
13: Реклама.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
14: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: Машина времени снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
6: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Иранская делегация вернулась с переговоров в Дохе. Наземные силы ЦАЛЯ в Ливане действуют к северу от желтой линии. В России узаконили арест имущества покинувших страну россиян, выступающих против властей. Подробнее об этом и других событиях дня через несколько секунд. В Израиле 20 часов. У микрофона Евгений Забежинский.

В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. Иранская делегация вернулась из Катара, где проходили переговоры с посредниками по урегулированию конфликта с США. Возглавляющий иранскую переговорную группу спикер иранского парламента Мухаммед Багир Галибаф находился в Дохе вместе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и главой Центрального банка страны. Согласно сообщениям СМИ, стороны обсудили открытие для судоходства Армузского пролива, вопрос обогащенного урана и разморозку замороженных иранских активов. На фоне опосредованных переговоров США с Ираном и обострения ситуации на ливанском направлении премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху созывает заседание военно-политического кабинета. Тем временем армия США возобновила сопровождение судов через Армузский пролив, сообщает Wall Street Journal. По информации источника, военно-морские силы провели через пролив греческий супертанкер с 2 миллионами баррелей нефти. Судно с начала марта находилось в Персидском заливе и теперь направляется в Индию. По данным Wall Street Journal, помощь оказывается в рамках проекта «Свобода», который был приостановлен примерно через 36 часов после запуска. По словам источников издания, в ближайшие дни военно-морские силы США планируют провести через пролив более десятка судов, включая супертанкеры и контейнеровозы. Военной цензуры разрешена к публикации информация о том, что наземные силы ЦААЛя продвинулись за желтую линию в Ливане с целью оттеснить боевиков Хизбаллы дальше на север, чтобы затруднить запуск ударных беспилотников по израильским населенным пунктам. Ливанские СМИ, в том числе связанные с Хизбаллой, телеканал «Аль-Манар», сообщают, что израильские военные продвигаются в направлении деревни Зутар-Аш-Шаркия, находящейся к северу от реки Литани. Тем временем региональный совет Маалия Йосеф в Западной Галилее объявил, что ограничения на открытие учебных заведений сохранятся и завтра в связи с эскалацией на северной границе. В учебном заведении Ронсон будет проводиться дистанционное обучение, в средних школах занятия будут проходить как обычно, однако подвозки из населенных пунктов на севере совета работать не будут. Детские же сады, ясли, а также специальные учебные заведения будут работать в обычном режиме, включая транспорт. Информагентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщает, что в Сирии режим Ахмеда Аш-Шара установил контроль над запасами химического оружия, оставшимися в стране со времен правления режима Башара Асада. По словам постоянного представителя Сирии при организации по запрещению химического оружия Мухаммеда Кутуба, обнаружены сырье и боеприпасы, аналогичные тем, что применялись в смертоносных газовых атаках в ходе гражданской войны. Кроме того, сирийские власти задержали 18 человек, подозреваемых в причастности к программе, включая высокопоставленных военных, политиков и технических специалистов. К другим новостям. В Государственной Думе России во втором и третьем чтениях принят законопроект, разрешающий накладывать арест на имущество покинувших страну россиян, выступающих против основ конституционного строя государственной и общественной безопасности Российской Федерации. По информации Moscow Times, в списке дискредитация вооруженных сил России, участие в нежелательных организациях, нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к санкциям, злоупотребление свободной массовой информацией, распространение экстремистских материалов, отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Закон позволяет арестовывать имущество вне зависимости от суммы наложенного штрафа. За минимальную сумму можно лишиться квартиры. Дела будут рассматриваться в отсутствие обвиняемого. Фигуранту дела назначат государственного защитника и уведомят о решении суда по почте. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер, атмосферное давление без изменений. В Иерусалиме 15 градусов ночью, 25 днем. В Тель-Авиве 18-26, в Хайфе 17-23, в Бершеве 15-27 и в Эйлате 21 градус ночью и 34 в дневные часы. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Гершензона «Фа-фа-ля-ля». Оставайтесь на первом.

0: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба.
1: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.

0: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Браво! На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Cute face, come with the tears I cry my lips.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: красивая.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик. И в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: помогите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.